0: слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция, военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июня. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Дать им всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня
1: В общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
2: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью, и в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинградский, и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
2: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: В эфире радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербург.

0: Петербурге. 679-67-89, код города 812.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Александр Иванович Куприн. Гамбринус. Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно, благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и только пройдя 2-3 соседние лавки, возвращался назад. Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в 20 каменных ступеней, избитых, искривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в 2 человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки. Но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем сам великий патрон пивоварения. Пивная состояла из 2 длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревинными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а 2 при этом еще обнимали за талию 2 дебелых девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стороне изображался великосветский пикник времен первой половины 18-го столетия. Графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, прут с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохладской хаты и 7 счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, 2 безобразно толстых амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно масляными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушачьей жизни. Лягушки пьют пиво в зеленом болоте. Лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и так далее. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер. Вместо столов были расставлены на полу густо усыпанным опилками тяжелые дубовые бочки. Вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояла пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка, еврей. Кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет. Проходили годы, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к 6 часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к 1 часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива. Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо. Буфетчица мадам Иванова, полная, бескровная старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаково бесцветной улыбкой. Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развивались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики. Русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными раздутыми лицами. Смуглые турки в грязных челмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах. Коренастые мускулистые персы с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали 2- и 3-мачтовые итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов, чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин. Показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись, особенно в ясное весеннее утро, чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек высоковерхие анатолийские кочермы и трапезонские филюги с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда под черными просмоленными парусами с грязной тряпкой вместо флага. Обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной ругатни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, совершенно голые, бронзовые маленькие люди, издавая гортанный клекот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные дальние рыбаки свозили в город рыбу. Весною мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом уродливую камбалу, осенью макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой 10- и 20-пудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега. Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты. Все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая. Город соединялся с портом узкими крутыми коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду, вплоть до нательной матросской сетки, и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров, с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в 66, и турецкие кофейни с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятачок. Были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петолиди, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах с глухими ставнями ютились и горные притоны, в которых штос и бакара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом. И тут же рядом, за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от бриллиантового браслета до серебряного креста и от тюка с леонским бархатом до казенной матросской шинели. Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души. Здешние буйные обитатели редко подымались наверх, в нарядный, всегда праздничный город, с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города. Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал: «Идем к Сашке», а другие отвечали: «Есть, так держать». И уже все вместе говорили: «Вира!» Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрип,

0: вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила: «Саша, сыграйте что-нибудь».
1: «Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова?» — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.
0: «Что-нибудь свое». Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье. Только с улицы доносилось глухое рокотанье города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыки, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой. Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад! Эйн, цвей, дрей!» и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался во все стороны. К 10-11 часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках. Никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны. Если обижались, то только по пьяному делу, для задера. Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий тяжелый теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу. В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями.
2: «Саш, страдательную убла...» — посетитель кал. «Убла твори!»
0: «Сейчас, сейчас!» — твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача без звука опускал в боковой карман серебряную монету. «Сейчас, сейчас!»
2: «Сашка, это же подлость! Я деньги дал и уже 20 раз прошу! В Одессу морем я плыла!»
0: «Сейчас, сейчас!»
2: «Сашка, соловья!»
0: «Сашка, Марусю!»
3: «Зец-зец! Сашка! Зец-зец!»
0: «Сейчас, сейчас!»
2: «Чабана!» —
0: орал с другого конца залы нечеловеческий, а какой-то жеребячий голос. И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:
3: «Сейчас!»
0: И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.
2: «Сашенька, милчик, одну кружечку!» «Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, черт, печенки-селезенки, если тебе говорят!»
0: «Сашка, пиво иди пить!» — орал жеребячий голос. Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом с игривым капризным смешком.
3: «Сашечка, вы должны непременно от меня выпить. Нет-нет-нет, я вас прошу. И потом сыграйте кукувок».
0: Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь разлуку. Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад-мотиву скулить щенком, хрюкать свиньёю или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением.
2: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- плакали, ударяя себя в грудь. Другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин, из-за прежних обид, и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури. Всех одолевало желание петь.
0: Сашка, размягший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза. «На что нам разлучаться? Ах, на что в разлуке жить? Не лучше ль повенчаться, любовью дорожить?» А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, гласила уже совсем вразброд:
2: «Вижу я по походке, что пестреются штанцы, в него волос под шантрета и на репах сапоги».
0: Гамбринус часто посещали малоазиатские греки, добголаки, которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах и с мрачными лицами, с горящими глазами, готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохладские думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни. Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно: «Клоунство!» и ушел, не допив своей кружки. Гамбринус опустел и заглох. Точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклеенным носом, в клетчатых панталонах и воротничке выше ушей исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха. Наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендеровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке. Однако по старой памяти Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер.
2: «Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно!» «Да, где-то ты витаешь, мил любезный друг Сашенька!» «В полях Манчжурии далеко», — заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно: «Раны бывают сквозные, колотые и рубленые, а бывают и рваные. Себе с победой поздравляю, тебе с оторванной рукой». «Постой, не скули. Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?»
0: Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная. На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой. «Ничего не знаю. И писем нет, и из газет ничего не известно». Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой угревшейся белочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала. Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным трогательным голоском: «Что, беленька? Что, собаченька? Где наш Саша, а? Где наш хозяин?» Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчицы начинала тихонько подвывать. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других, утвердился в Гамбринусе известный Лёшка-гармонист, по профессии вор, но решивший вследствие женитьбы искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть. Дела в Гамбринусе шли очень плохо. Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка. Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья. Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским. Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять. Кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли, не плативши, Гамбринус торговал как никогда. Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в Женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лёшка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю паденно, и у меня контракт», — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и, наверное, поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество. Уж, наверное, ни один из отечественных героев времен Японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашки. Сильные корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городовой несколько раз заходил в пивную и упрашивал, чтобы потише, потому что на улице очень громко. В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением: «Братцы, да ведь это Сашка!» густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом. Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие. Время и бедствие так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которое она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка по-прежнему поясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется. Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Также праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, также плясали воровские подруги, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара. Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная доверчивая страна. Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах. Но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу. «Сашка! Марсельезу! Жарь! Марсельезу!» Нет, это было совсем не похоже на ту Марсельезу, которую, скрипя сердце, разрешил играть городоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди, и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу. Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском прибрежье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.
4: «Что? Кто здесь хозяин?» — хрипел он.
0: «Подавай хозяина!» Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.
4: «Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов?»
0: «Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство», — спокойно ответил Сашка. Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.
4: «Никаких!»
0: «Слушаю, ваше превосходительство».
4: «Никаких. Я вам покажу революцию. Я вам покажу!»
0: Помощник пристава как бомба вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние. На весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах, в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ Божий, давно покинутый гневным библейским Богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена. Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек. Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать. И шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу. И даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите, все будет безнаказанно. Запретное любопытство — убийство, сладострастие — насилие, власть над чужой жизнью». В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та небоязнь боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившийся во всю ширь улицы, какой-то каменщик в красной рубахе, в белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал: «Жид! Бей, жида! В кровь!» Но кто-то схватил его сзади за руку. «Стой, черт! Это же Сашка! Олух ты матери твоей в сердце, в печень!» Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно. Отца, сестру, священника, даже самого православного Бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказания каждой твердой воли. Он оскаблился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и с глазами круглыми и белыми от безумия. На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка оттер пятно платком. Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафе шантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой. Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пива под предлогом, что оно не свежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек, как говорили, большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещенный еврей. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха! Гимн!»
2: «Гимн! Гимн!»
0: — загудели мерзавцы в попахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно: «Никаких гимнов».
2: «Что?» — заревел Гундосый. «Ты не слушаться? Ах ты, жид вонючий!»
0: Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил: «А ты?»
2: «Что? А я?»
0: «Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?»
2: «Я православный».
0: «Православный? А за сколько?»
2: Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам. «Братцы!» — говорил он дрожащим, плачущим голосом, чьи-то чужие заученные слова. «Братцы! Доколе мы будем терпеть надругание жидов над престолом и святой церковью?»
0: Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно. «Ты!» — крикнул Сашка. «Ты, сукин сын, покажи мне твое лицо, убийца! Смотри на меня! Ну!» Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе и трах! Высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.
2: «Братцы, выручай!» — заорал Гундосый.
0: Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу. Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому: «В бульварный участок! По политическому! Вот мой значок!» Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение «бульварный участок», и что такое за штука месть сыщиков. Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через 2 месяца на его месте сидел новый скрипач, между прочим, Сашкин ученик, которого разыскал аккомпаниатор. И вот однажды, спустя 3 месяца, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: «Ребята, Сашка!» Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, 2-й воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул: «Братцы, рука-то!» Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.
4: «Что это у тебя, товарищ?» — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества.
5: «Глупости. Там какое-то сухожилие или что?» — ответил Сашка беспечно.
4: «Так...» Опять все помолчали. «Значит, и чебану теперь конец?» — спросил боцман участливо.
5: «Чебану?» — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. «Эй, ты!» — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. «Чабана! Эйн, свей, дрей!»
0: Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком. Вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого чабана.
2: «Хо-хо-хо!» — раскатились радостным смехом зрители. «Черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца.
0: Подхваченные его порывом заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляски и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки, жалкая наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего. Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.
6: Александр Иванович Куприн. Гамбринус.
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: сколько стоит?
1: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
0: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы по-прежнему на канале Tech for Blind. В сегодняшнем обзоре хочется поговорить о двух интересных приложениях, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Сразу скажу, что это не будет полноценный обзор этих приложений. Мы поговорим лишь о некоторых функциях, которые могут помочь незрячим, но, скорее всего, даже слабовидящим людям в различных жизненных ситуациях. Эти приложения Алиса AI и Google Объектив. Тестировать приложение мы будем на Android-устройстве. Я думаю, не нужно рассказывать, для чего эти приложения нужны, ну и, скорее всего, вы умеете ими пользоваться. А хотелось бы сегодня поговорить о функции Live режим и о том, как это можно применить на практике. И в том, и в другом приложении эта функция есть, и смысл ее заключается в том, что приложение с помощью камеры видит то, что в ней показывает, и может с этим увиденным взаимодействовать. Сейчас мы проверим, как это работает, ну и постараемся смоделировать одинаковые ситуации для одного и для другого приложения. Ну и сначала рассмотрим примеры с рукописным текстом. Очень часто бывают, нам попадаются различные записки, еще что-то написанное от руки. Конечно, можно попробовать это все отсканировать, либо рассмотреть в лупу, но есть и альтернативный способ. Сначала мы будем пробовать приложение Alisa AI, потом Google Объектив. И так со всеми примерами.
2: Alisa AI.
0: Для того, чтобы попасть в Live режим, необходимо нажать кнопку «Меню». Она находится внизу слева.
2: Меню, всплывающая кнопка «Меню». Обсуждение работы. Вид представления. Нарисовать, создам изображение по описанию. Live режим покажите в камеру. Я помогу элемент меню.
0: Передо мной уже лежит блокнот с текстом. Активирую режим и сразу спрашиваю, что меня интересует. Что написано?
3: Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно, но одно из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей.
0: С Алисой можно вести диалог, это мы посмотрим чуть позже на других примерах. Если закрыть этот режим, то в чате сразу появится расшифровка общения.
2: Что написано? Алиса, заголовок 1. Отправлено. Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую...
0: То есть все, что она произносила, здесь будет указано. Также произносимый Алисой текст можно было прочитать в верхней части экрана, он там тоже появлялся. Как и миниатюра фотографии, которую Алиса делает, когда что-то распознает. Теперь давайте прочитаем этот же текст Google объективом.
2: Google объектив.
0: Тут внизу экрана тоже есть кнопки с режимами.
2: Поиск, кнопка, перевод, кнопка, live, кнопка.
0: Запускаю режим. Что написано?
1: Вижу рукописное сообщение в блокноте. Там написано: понедельник, 22 июня, мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно по одному из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей. Хотите узнать что-то подробнее об этом?
0: Спасибо, пока нет.
1: Хорошо, если понадоблюсь, дайте знать. Кстати, на всякий случай, сегодня понедельник, 15 июня, и в Москве сейчас 14:21.
2: Отключить видео, кнопка. Посмотреть расшифровку, кнопка. Google. Перейти на главную страницу. Кнопка.
0: В этом приложении тоже есть кнопка для расшифровки. Здесь также будет представлен весь диалог с приложением.
2: Вы сказали «спасибо», пока нет. Точка. Кстати, хорошо, если понадоблюсь, дайте знать.
0: С рукописными текстами приложение иногда может выдавать неоднозначные результаты. Если у вас какое-то важное сообщение, то я бы прочитала его несколькими разными способами. И если все варианты подают однозначный результат, то, скорее всего, можно такому результату верить. Если же приложение расходится во мнениях, то лучше проверить еще раз, либо показать кому-нибудь с хорошим зрением. Так, сейчас Алиса была точнее и прочитала текст без ошибок. Но когда я проверяла этот же текст перед записью, было наоборот. Давайте посмотрим другой пример. У меня есть флакон с неким содержимым, и сейчас мы попытаемся понять, что это за флакон и как этим средством пользоваться.

0: сделаться.
1: Алиса, AI. Меню всплывающий left. Режим покажите в камеру. Я помогу или нет?
0: Что ты видишь?
2: Я вижу зеленый коврик с узором, на котором лежит черный предмет, похожий на тушь для ресниц. Также видна рука с розовым маникюром. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, дайте знать.
0: А конкретнее о предмете, что это такое?
2: Похоже, это спрей для очков, линз от запотевания. Обычно его распыляют на внутреннюю сторону линз, дают высохнуть и протирают микрофиброй. Хотите, подскажу, как правильно пользоваться, чтобы не было разводов?
0: Название написано?
2: Похоже, это спрей от запотевания линз Дескмате. Обычно так и называется. Anti-fog lens spray. Хотите, подскажу, как пользоваться. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Подсказать еще, как хранить и не перепутать с другими спреями.
0: А вот с этой стороны что-нибудь написано?
2: Кажется, с этой стороны есть текст, но он плохо читается. Попробуйте повернуть флакон под другим углом или приблизить камеру, чтобы я могла помочь вам прочитать его.
0: Вот, приблизила.
2: Я вижу, это спрей для очков Benz. Инструкция. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Для сильных загрязнений повторите. Срок годности до 12-2027 года. Подсказать, как хранить и не перепутать с другими спреями?
0: Да нет, спасибо. Что важно при ведении диалога? Если вы задаете дополнительные вопросы, то нужно по-прежнему держать камеру на этом предмете. Иначе Алиса сделает как бы другую фотографию и будет рассказывать уже о чем-то совершенно другом. Перейдем в объектив.
1: Google, left, кнопка.
0: Что это за флакон?
3: Этот флакон – спрей для очистки очковых линз. На нем написано «My Deskmate». Хотите узнать, как им пользоваться?
0: Расскажи.
3: Нанесите немного спрея на линзы с обеих сторон.
1: Чтобы посмотреть предыдущий
3: потом
1: или следующий результат, прокрутите
3: мягкой
1: экран
3: салфеткой,
1: вверх или вниз.
3: Желательно из микрофибры. Это поможет удалить загрязнение и предотвратит накопление пыли. Хотите узнать, где можно приобрести такую салфетку?
0: А с этой стороны ты видишь, что написано?
3: Да, вижу. Там написано, что средство поможет содержать ваши очки в чистоте. Есть инструкция, нанесите небольшое количество спрея, протрите салфеткой, а при сильном загрязнении повторите. И еще указано, до какого срока годен спрей. Хотите узнать про состав?
0: И до какого срока годен?
3: Мне сложно увидеть на этикетке точную дату. Обычно производители указывают ее в формате месяц-год. Попробуйте посмотреть на дне или на боковой стороне флакона, там могут быть надписи вроде «годен до» или «эксп». Что-нибудь видите?
0: Я у тебя вот спрашиваю, я поближе тебе поднесла. Видишь теперь срок годности?
3: Простите, пожалуйста. На этой стороне флакона нет информации о сроке годности, только инструкция. Дата может быть напечатана на дне или на другой части флакона. Посмотрите, пожалуйста, там есть какие-нибудь цифры или буквы?
0: А вот здесь есть?
3: Спасибо, что показали поближе. Я вижу надпись «годен до», но даты там, к сожалению, нет. По всей видимости, она должна быть напечатана на другом месте. Может, на самом дне флакона? Попробуйте
0: вот это...
3: перевернуть его еще раз.
0: Вот дно я тебе показываю.
3: На донышке флакона есть дата, но она очень размытая, и я не могу прочитать ее точно. По некоторым данным, срок годности таких спреев обычно 3 года. Если вам важно узнать дату производства, попробуйте посмотреть на упаковке, если она сохранилась. Там может быть более четкий штамп. Поискать информацию на сайте производителя?
0: Вот я подальше отнесла, теперь смотри.
3: Спасибо большое. На дне флакона вижу только цифру 2. Это, скорее всего, объем партии или номер формы для литья. К сожалению, точный срок годности по-прежнему не виден. Как я упоминала, обычно производители пишут, что спрей годен 3 года. Если вы его купили недавно, то, скорее всего, он еще пригоден. Хотите, поищем информацию на сайте магазина, где его могли приобрести?
0: Ну вот, а Алиса откуда-то выдала срок годности, я теперь не знаю, есть он тут в действительности или нет. Как вы могли заметить, важно расстояние, на котором мы держим предмет от камеры, угол, под каким это происходит все, ну и качество самого текста, что-то может бликовать, еще каким-либо образом мешать распознаванию. А теперь давайте пройдемся по улице и посмотрим какие-нибудь вывески. Возможно, нам удастся купить что-нибудь в уличном автомате, ну или еще получить какую-нибудь полезную информацию, которую очень сложно рассмотреть. Что это за организация?
2: Это филиал государственного бюджетного учреждения, многофункциональный центр предоставления государственных услуг в районе Хорошевский. Они предоставляют различные государственные услуги населению.
0: А есть кнопка вызова сотрудника?
2: Да, есть. Красная кнопка под желтой пиктограммой с инвалидом и волнами – это вызов сотрудника. Нажмите ее, и к вам подойдут помочь. Нужна помощь с дверью или еще чем-то?
0: А она слева или справа от двери находится?
2: Кнопка вызова сотрудника находится слева от двери.
0: Что это за организация?
3: Фудя по вывеске – это филиал многофункционального центра госуслуг «Мои документы» Хорошевского района. Такие центры помогают гражданам получать различные государственные и муниципальные услуги в одном окне. Хотите узнать, какие услуги они предоставляют?
0: А есть ли на здании кнопка вызова сотрудника?
3: Да, на вывеске есть кнопка со значком инвалидной коляски. Это кнопка вызова помощи для маломобильных граждан. Вам нужно больше информации про этот центр?
0: Про эту кнопку расскажи, где находится она?
3: Я вижу желтую панель с кнопкой и значком инвалида прямо под вывеской, на стене справа от входа. Она находится на такой высоте, чтобы ею было удобно воспользоваться человеку в инвалидной коляске.
0: Из этих экспериментов можно сделать вывод, что нейросети читают текст на достаточно близком расстоянии. Если вы отойдете на несколько метров, то возможны нюансы, неправильные прочтения, а если приложение что-то плохо видит, то оно даже может сочинить какую-то информацию. Поэтому все-таки нужно стоять не очень далеко от всех этих предметов. Также важен шрифт, как написано, на каком фоне, контрастность. В общем, все эти нюансы нужно учитывать и понимать, что могут быть какие-то ошибки либо неправильные распознавания. Что касается более общих вещей, каких-то объектов, предметов, то информация достаточно точная, и можно задавать уточняющие вопросы, что, как мне кажется, может быть полезным. Довольно часто нам встречаются в городе различные конструкции, автоматы, либо еще что-то такое, что сразу невозможно определить. И вот такая конструкция сейчас находится передо мной. Давайте попробуем узнать, что это такое и, возможно, как этим воспользоваться. Что это за автомат?
2: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Его можно использовать для сдачи ненужных вещей, которые будут переработаны или переданы нуждающимся.
0: А как этим воспользоваться?
2: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Чтобы воспользоваться им, убедитесь, что вещи чистые и сухие. Положите их в пакет или сумку. Откройте дверцу контейнера и поместите вещи внутрь. Если контейнер переполнен, попробуйте найти другой поблизости.
0: Ну вот, зато понятно, почему там мусор валяется. Расскажи, что это за автомат?
3: Это специальный контейнер для сбора старой одежды, обуви и текстиля. Судя по надписям, это проект «Эко-точки Москвы». Вещи сортируют, пригодные передают нуждающимся или в секонд-хенды, а остальные идут на переработку.
0: Как им воспользоваться?
3: Вам нужно сначала подготовить свои вещи. Убедитесь, что они чистые и сухие, и положите их в пакет. Затем просто найдите ближайший контейнер, вроде того, что вы видите, и поместите туда свой пакет. Обычно они открываются легко, нужно просто потянуть ручку. Хотите узнать, что сдавать можно, а что нет?
0: Не хочу, спасибо. Что это такое передо мной?
2: Это роботы-доставщики Яндекс.Лавки. Они используются для доставки товаров из магазина. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.
0: А как они его доставляют?
2: Робот-доставщик Яндекс.Лавки доставляет заказы следующим образом. Получает заказ и маршрут. Перемещается по улицам, избегая препятствий. Прибывает к месту, связывается с клиентом. Клиент забирает заказ из термобокса, введя код. Это быстро и удобно.
0: Что это передо мной?
3: Это автономные роботы-курьеры от Яндекс.Лавки, предназначенные для доставки продуктов. Они сами прокладывают маршрут, объезжают препятствия и доставляют заказ до места. Хотите узнать, как они работают?
0: Да.
3: Внутри у них целая система датчиков, лазерные радары, камеры и сенсоры. Благодаря этому они видят препятствия, людей и даже различают сигналы светофора. Искусственный интеллект помогает прокладывать маршрут. Вы просто заказываете продукты в приложении, и робот привозит их к подъезду.
0: Какие шоколадки ты видишь?
2: Вижу батончики Сникерс и Твикс. Если вам нужно что-то конкретное, уточните, и я помогу.
0: А какой номер у Сникерса и сколько он стоит?
2: Номера Сникерс 165, 201, 206. Цена везде 165 рублей. Хотите? Подберу вам еще варианты из автомата.
0: Попробуем купить. Наберем код 201 и приложим карту.

0: Действительно, Сникерс. Какие ты видишь здесь шоколадки?
1: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Сникерс, Твикс, Марс и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
0: Давай Твикс, скажи, какой номер, сколько стоит.
1: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
0: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Я думаю, этих примеров вполне достаточно. Ну а дальше все зависит только от вашей фантазии и от того, что вы хотите получить в результате. Так, я, например, регулярно разбираю рукописную корреспонденцию с помощью Алисы AI. Искусственный интеллект помогает мне прочитать, что написано на открытках, что изображено, если я что-то не могу в лупу понять, что это такое. Ну и получить другую дополнительную информацию. В целом, как мне показалось, Google Объектив ведет себя немного человечнее и в большем количестве случаев выдает актуальную информацию. Но это, скорее всего, связано с тем, что данная нейросеть существует дольше, чем Алиса AI, и, скорее всего, через какое-то время нейросеть от Яндекса станет такой же сообразительной и не будет допускать столько ошибок, сколько она делает сейчас. Но, тем не менее, даже на таком уровне развития этим пользоваться можно и нужно. Тут главное придумать для себя наиболее эффективные, полезные и безопасные алгоритмы использования этой технологии. И не стоит забывать, что все-таки это не помощь живого человека, это искусственный интеллект, поэтому 100% результат гарантировать вам, скорее всего, никто не сможет. Пишите в комментариях, какими нейросетями и для каких целей пользуетесь вы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем пока. Видишь какие-нибудь магазины?
1: Сейчас я вижу вывеску аптеки, но вообще по этому адресу есть супермаркет «Магнит», магазин полезных продуктов и даже зоомагазин. Что именно тебя интересует?
0: А какой это адрес?
2: Похоже, это Москва, улица Каусинина, дом 19.
3: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат.
2: По этому адресу, кстати, находится магазин «Красное и белое», а в соседнем здании «Бим-гастроном» и «Магнит». Тебе нужно что-то конкретное из продуктов?
0: А как отсюда попасть в «Красное и белое»?
2: Оказывается, «Красное и белое» находится прямо в этом же здании, на первом этаже, в правом крыле. Так что тебе даже никуда идти не нужно. Просто обойди дом с другой стороны. Найдешь?
0: С другой-то с какой?
2: Судя по картам, вход находится с торца здания, то есть сбоку. Тебе нужно просто пройти вдоль дома и свернуть направо. Если будут трудности, могу подсказать еще раз. Нашелся магазин?
0: Да, нет пока.
2: Да, с боковой стороны дома, на углу. Если пойдешь вдоль здания от главного входа, то скоро увидишь вывеску. Так понятнее?
0: Ну вот смотри, вот что находится, мне надо куда идти, вот прямо или налево поворачивать?
2: Тебе нужно повернуть направо за угол дома, вдоль торцевой стороны. Магазин находится в правом крыле на первом этаже. Увидишь вывеску, он там один такой. Нашел?
0: Не очень понятно, но ладно, буду искать дальше.
2: Прости, постараюсь объяснить попроще. Тот дом, что ты видишь, нужно обойти справа, вдоль боковой стороны. Улица Каусинина, дом 19, корпус 3. И в правом крыле на первом этаже будет вход в магазин. Он там один, так что не прогадаешь. Получается найти?
0: Ну что можно сказать? Точных навигационных инструкций мы, похоже, не получим ни в том, ни в другом случае. Но что-то прочитать, особенно если вы находитесь на разумном расстоянии, вполне можно.
4: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
5: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Ну, самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий программы Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Владимира Шаинского и Михаила Рябинина «Родительский дом». Исполнил ее Лев Лещенко. И те, кто слушал прошлую нашу программу, знают, что сегодня мы будем слушать песни на стихи Михаила Рябинина. Я еще немножечко сегодня расскажу вам о нем. Надо сказать, что сведения очень скудные. Нигде даже не нашел, какое учебное заведение литературное окончил Михаил Рябинин. Очень-очень мало сведений. И, кстати, я так понимаю, что он писал стихи к песням, а поэтических сборников у него не было, то есть книг Михаила Рябинина не было. Во всяком случае, я не нашел. Ну вот, вроде Михаил Рябинин жил все время в Ленинграде, но, видимо, часто бывал в Москве, поскольку у него было очень плодотворное сотрудничество с московскими композиторами Оскаром Фельдсманом, Романом Майоровым, Алексеем Экимяном. С Экимяном, наверное, было бы написано еще больше песен, но, к сожалению, этот композитор рано ушел из жизни. В 1973 году Рябинин впервые становится лауреатом телефестиваля «Песня года», а с 1977 года становится им уже каждый год. И вот сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали песню, которая была лауреатом телефестиваля «Песня года» в 1978 году. Это песня «Камушки», музыка Александра Морозова. Готовясь к программе, я выяснил, что существует три варианта записи. Концертный, как раз с песни года. Тот вариант, что был записан потом на грампластинку. И радийный вариант. В сети радийный вариант мне найти не удалось. А вот у меня в коллекции он сохранился. Правда, без вступления. Но все-таки вот я хочу вам предложить послушать именно этот вариант. Поет Людмила Сенчина.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слеп...

0: прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор Парматехмаш Алексей Бородулин и директор Уральской фурнитуры Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил Парматехмаш, где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. ним подключаются звуковые маяки.

0: Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Обязательно всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленина-Стегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза – Жуков, Рокоссовский и Говоров – планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов, но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
6: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю. И она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения операции. Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
7: И хоровод.
6: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
7: Наш кавалер медалей.
6: Кавалер медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал бы этот орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть. Да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского Снегирёвского управления Советского музея Мария Андреевна Габунова. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Новосибирского храма благочинного Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела предъявления Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
8: Да.
6: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас функция?
8: Подошел.
6: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции, Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Друзья, мы начинаем наше сегодняшнее, общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу из фондов защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот это Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это очень замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
9: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антуалиса Абрамовна Тикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если не сойти, вы выступили, да?
8: Ну, выступили.
9: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу...
10: А сам член правления областной.
9: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Пухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 1942 года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумаем. Да, извините, что я вторгся в план, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если бы мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, нет, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, по таких высоких сейчас, материи, да, касаемся уже этих, у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
11: Нет.
9: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
11: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, меня все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я вот новую историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас мы поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В 41 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, и сдал такой собор. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить уничтожить, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб, на мине подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41-м году, да, люди, которые готовы встать и умереть за Родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина и смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливым. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается Сергей и, может быть, даже множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но он вот еще одну операцию сделает, он говорит, я говорю, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. А чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устали, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к здоровью, что его нет. я особенно начальник разговаривал, там, которые бежали туда. А у них понятие родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не знали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них там, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть, каждому из них придется какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогое.
9: Спасибо. Мы обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
12: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми, и обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудники будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
9: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
13: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
9: Ну что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
13: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще, причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем

и долговременно играет на поражение, уничтожает целые народы. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие яства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали национал-социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи привожу. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании, для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах

0: Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хватает души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, пятый класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот сознание человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал Жердицу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Вот такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание. Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну, а на войне специальной военной операции.
1: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2020 году реализации ВСО 25-го. Заковали. С чем сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, бывает практически воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там был не герой. Это не означает, что они плохие. Просто они могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я повешу, я больше никогда не вернусь силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще десять мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, как куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку про патриотизм и все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
2: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем развалить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил. но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их, и перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень, когда... В прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж». Первая сказала, что давайте, это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что... Либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжай. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работает инвалиды по зрению первой и второй группы.

0: 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Силы России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась впечатляющих успехов. Ее мама Анна недавно потеряла зрение, но активно адаптируется в центре, посещая занятия по настольному теннису, шахматам и шашкам. И коротко о других событиях. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по лепке из глины в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники учатся чувствовать объем и пропорции через тактильные ориентиры. Работа с глиной тренирует мелкую моторику и координацию. Занятия проходят для всех желающих, необходима предварительная запись. 7 июля во Фроловской местной организации Волгоградской области прошло мероприятие «Ко дню семьи, любви и верности». Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада,

0: что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
1: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
2: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
3: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
4: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
6: Беседка на радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня Александр Каюпов из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте.
7: Александр, расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь как преподаватель?
8: Я работаю в Тюмени, в областной организации общества слепых. Преподаю в классе программу обучения людей работе с сенсорными устройствами. В основном Android.
7: А как давно вы обучаете?
8: Я обучаю с 2020 года.
7: Расскажите, пожалуйста, что это за класс и кто там обучается? Как вы подбираете своих слушателей?
8: Подбирается класс следующим образом. То есть люди сами звонят, либо сообщают в первичку у нас, в местную, вот, что хотят обучаться на телефоне. Соответственно, я составляю список. У меня, получается, 5 человек обучается в одной группе. И за год у меня, получается, 8 групп.
7: И наполняемость постоянная, то есть проблем со слушателями у вас нет, да?
8: В общем-то, нет проблем.
7: И очереди?
8: Очереди бывает, да, бывает. Очереди. Но, как правило, там уже все это обговаривается заранее, то, как учить. И люди приходят и учатся уже, зная, что вот наступила их очередь.
7: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите больше Android, а как же пользователи iOS?
8: Они тоже обучаются. Я тоже владею iOS, и поэтому тоже обучаю их.
7: Ну, а вот у меня традиционный такой вопрос, да, все-таки к какой системе вы склоняетесь больше?
8: Я склоняюсь больше к Android. Он лучше по многим параметрам. Uh-huh. Хотя, может быть, свидетели iPhone не согласятся, но я считаю Android лучшим.
7: Ну, возможностей там, наверное, больше. А iOS для ленивых, наверное, к которым я себя отношу тоже. Я так поняла, что со зрением у вас сейчас все очень даже плохо, да?
8: Да, верно.
7: И как давно вы его потеряли?
8: Я его потерял в 2010 году, в июне.
7: То есть вы были совершенно здоровым, зрячим человеком, да?
8: Нет, к сожалению, родился уже с плохим зрением. Постепенно оно ухудшилось. У меня была глаукома и отслойка сетчатки.
7: А как ваше детство вот со слабым зрением? Вы учились в обычной школе или специальной?
8: Я учился в специальной школе-интернат для слабовидящих и слепых детей в городе Ялуторовск.
7: Угу. А в Ялуторовске вы по Брайлю или же все-таки плоскопечатный шрифт изучали?
8: Я плоскопечатный изучал, конечно. Ну, я видел, так что читать мог просто глазами.
7: Угу. А можете что-то вспомнить о своем детстве интересного? Вот как вам удавалось учиться и как вообще дошкольное ваше детство прошло? И, конечно, о своей семье.
8: Дошкольное мое детство было в Имбаевском детском доме. У меня родители умерли рано, поэтому меня отправили в Имбаевский детский дом. Потом меня переправили в школу, вот. Школа номер 26 раньше она называлась, города Ялуторовска. Сейчас она 6-я школа.
7: Угу.
8: Ну, детство, как у всех детей, ребятишек было.
7: А вот детский дом, слабое зрение, как вы в этих условиях выживали, боролись или помогали вам? Как это все проходило?
8: Ну как, вокруг меня дети были примерно такие же, как и я.
7: Угу.
8: У нас хорошие ребята, у нас дружные. Класс был.
7: Нет, это до школы, я имею в виду.
8: А, до школы?
7: Угу.
8: Ну, дети, в общем, нормально так же с детьми ходил, бегал, играл так же. Лазил везде. Ну, я более-менее еще видел тогда.
7: Угу.
8: И тогда операции еще были, не делали.
7: Угу. Вот. А школа как, чем вам запомнилась?
8: Ну, школа... Ничем не... Ну, в общем, друзьями хорошими моими. Одноклассниками моими, которыми я... До сих пор поддерживаю отношения с преподавателями, которые я знаю, помню.
7: Вы знаете, я тоже училась в школе-интернате, и с нами тоже учились дети, которые пришли к нам из детского дома. И вот спустя как-то вот много-много лет я осознаю, насколько где-то даже я сама была не права по отношению к ним. То есть их воспринимала на равных, таких же, как мы. А теперь-то я... А потом... Вот теперь-то я понимаю, насколько это были другие дети в том плане, что условия... были разные, да, и вот мне до сих пор стыдно, что вот девочка тоже взяла и что-то у нас съела, и мы ругали ее и стыдили за то, что вот она так поступила, а на самом деле я понимаю, насколько действительно им хотелось всего этого, потому что у нас вот все было изобилие, сладости, вкусности. Вот как у вас такие моменты? Вот ощущение было такой обиженности или еще чего-то такого?
8: Ну, я даже не знаю. Нет, но иногда бывало, конечно, но в основном... Но у меня ребята, которым мы учились, они были хорошие, вполне дружно все было у нас. Как-то так, я не припоминаю, что... Иногда ссорились, конечно, всякое бывало.
7: Угу.
8: Но, в общем-то, учились нормально. Детство я просто помню хорошо, нам конструктор дали такой, uh-huh. знаете, деревянный. И там вот и домики можно ставить, там, и, знаете, такие, мне понравились маковки такие. То есть, ну, как вот в церкви там маковки,
7: такие
8: деревянные.
7: Купола,
8: такие,
7: да.
8: Красивые.
7: Uh-huh.
8: Мне они нравились, я любил ими играть.
7: А вот я еще из своего детства помню, девочка после 16 лет, видимо, разрешалась потом говорить... кто их родители, и у этой девочки как раз родители были, но ну, когда-то были, в общем, и были лишены родительских прав. И вот когда ей рассказали, что у нее семья, оказывается, много сестер и братьев, и разрешили потом ей поехать к ним, вот знаете, это было настолько трогательно, вот как они ездили, какие впечатления были. Некоторые даже впервые вот в 16 лет побывали в обыкновенной семье, в обыкновенном доме. И ее больше всего поражало то, что, например, у них оказывается такая маленькая печка. То есть она видела только наши огромные в столовых, да, такие печи. У нее столько было впечатлений. И вот я уже закончила школу, уехала в Свердловск, Екатеринбург, точнее, Верхнюю Пышму, да, и она мне туда писала, как летом побывала в гостях у своих сестер, братьев, как ее принимали. Вот знаете, я просто вот не могла без слез все это читать, насколько это, оказывается, для нее было важно увидеть, как просто люди живут в семье.
8: А, кстати, я вспомнил, вот у меня, я тоже, как бы, у нас в семье было 6 детей. Нас сейчас осталось 2, но было 6 раньше. Вот. Тоже
7: а
8: потерялись
7: ними, да, мы. Да. А когда вы с ними познакомились, встретились?
8: Я познакомился, по-моему, во втором классе. Я тогда во втором классе учился. И мы, как получилось, мы, у нас, кстати, там кинотеатр юбилейный. Я пошел туда с группой, со своими ребятами, ну, смотреть там какой-то фильм. И меня увидела моя сестра Анюта.
7: И узнала, да. То есть вы жили в одном городе, да?
8: Да, в одном городе. Только она жила в другом детском доме. У нас там простой детский дом, если они в 4-й школе учились. А я для слабовидящих детей учился в школе. Потом и мой старший брат меня нашел уже. И я ездил туда, домой в гости, где они живут, в деревне.
7: То есть они уже были взрослые, да?
8: Да, они, ну, он уже был взрослый, он самый старший. В армии отслужил, все, уже женился, у него уже дети были свои.
7: Расскажите, пожалуйста, вот что было после школы, когда вы уже окончили и получили, какое образование решили получить?
8: Я после школы поступил в нефтегазовый университет. Сейчас это ТИУ, Тюменский индустриальный институт. Там учился, ну, соответственно, 5 лет проучился. Работал энергетиком на предприятии Тюменский электромеханический завод.
7: О, да. Это слабое зрение не мешало вам, во-первых, как бы получить такое образование, да, а потом работать и занимать такую должность?
8: Да, ну потом со временем начало у меня садиться зрение, мне пришлось уволиться с этой работы.
7: А трудности были из-за зрения?
8: Да, к сожалению, были, да.
7: Как вы преодолевали их?
8: Ну, как бы, как сказать, ну, даже в основном, если что, у меня была лупа. Ну, просто увеличительная лупа, я иногда пользовался. И обучение, как бы, проблем больших не было, вот когда я учился в нефтегазе. Но потом уже, когда началась работа у меня конкретно, вот тогда начались сложности. То есть труднее было текст увидеть, особенно, или чертежи, если старые там чертежи у нас, где какие, например, в земле уложенные в транше, скажем, кабели. Там надо было точно размерить все сделать. Ну, то есть там были старые карты, где затертые, старые, надо было разглядывать, все нужно было. Да, уже зрение начало садиться. Много на компьютере приходилось работать. Чертежи переносить, они же с советских времен, то есть на бумаге нам надо было на компьютер переносить. Ну вот, началось зрение садиться уже. Но я как-то сильно, вот в чем, да, недостаток, как бы сказать, вот недочет мой, то, что не обращал внимания первое время на то, что зрение садиться начало.
7: То есть можно было как-то немножко поберечь его и задержать такое резкое падение, да?
8: Да, можно было, да.
7: А что нужно было делать для этого?
8: Все-таки, наверное, надо было, видимо, к офтальмологу почаще ходить и соответствующие лекарства принимать. Ну и, возможно, и надо было пораньше на операцию ехать. Так вот можно было в Свердловск.
7: О том, как у Александра сложилась семейная жизнь и как растут его дети, мы услышим после небольшой паузы.
9: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий. Александр, я знаю, что у вас очень романтичная такая история семейная. Можете о ней рассказать?
8: Да, конечно. Я до 18-го года, до лета 18-го года жил в деревне Лепихе, И решил все-таки переехать в Тюмень. То есть там мне предложили место в общежитии. И обещали же трудоустроить. Так, ну, кстати, обещание сдержали, и я трудоустроился.
7: Так, секундочку, давайте вернемся все-таки к вашей работе. Как вы ушли оттуда, в каком году и куда?
8: С работы я ушел в 7-м, по-моему, году. У меня уже зрение начало садиться. У меня, к сожалению, там на один глаз ослеп. Сложности были определенные. Потом я какое-то время подрабатывал на разных работах, где-то дворником чуть-чуть, где-то еще. И в 2010 году совсем ослеп. Я связался со своими родственниками, они меня забрали к себе. И некоторое время, несколько лет я прожил у них в деревне.
7: То есть это брат, сестра, да?
8: Нет, это сноха моя и брат мой со снохой. Ну, с женой со
7: снохой. Да-да-да.
8: Я у них какое-то время пожил. В 2018 году я решил переехать в Тюмень обратно. И, ну, получилось переехать. Я связался с Галиной. Точнее, Галина Александровна связалась со мной. Она узнала обо мне, связалась со мной и помогла мне переехать туда.
7: Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюменской региональной организации. Да,
8: да, да. Да. Я в 2018 году, 2 июля, переехал в Тюмень. Дело все в том, что я в 2016 году ездил в Бийск.
7: Угу. На реабилитацию, да?
8: Да, на реабилитацию, да. Я в поезде познакомился с Таней Саврасевич, будущей своей женой. Она сама из Усолья-Сибирского, Иркутской области, но переехала в Тюмень жить. То есть ей здесь операцию в Тюмени сделали. Ну, у нас в Тюмени сделали операцию, она там осталась.
7: Угу.
8: А познакомила нас Людмила Вяйновна. Это председатель местной организации, тогда она была.
7: Угу.
8: Сейчас у нас Наталья Николаевна Сергеева, а раньше вот Людмила Вяйновна была. Вот она нас познакомила. Мы там, ну, у нас как бы завязались отношения, как бы романтические такие, скажем так.
7: Угу.
8: Потом мы после обучения расстались, иногда встречались. И уже в 2018 году я уже окончательно переехал в Тюмень.
7: Угу.
8: И до сих пор там в Тюмени живу пока.
7: Ну вот в 18-м переехали, вы поженились, да, уже?
8: Да, мы поженились 6 октября, то есть у нас свадьба была в ЗАГСе, там, потом в ресторане. И уже живем уже, получается, 4 года, кстати, недавно у нас вот было 4 года.
7: Через год уже такая достаточно полукруглая дата, да?
8: Да, 5 лет, да, будет.
7: Да.
8: Ну, у нас, кстати, родились 2 ребятишек, 2 мальчиков. Одного зовут, старшего зовут Серафим, младшего зовут Арсений, он родился в этом году.
7: Замечательные, красивые имена, Серафим, Арсений, да?
8: Арсений.
7: Угу.
8: Арсений, да.
7: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы... Да, я поняла, что супруга плохо тоже видит, да, и как вы справляетесь с бытом, с воспитанием детей?
8: Ну, достаточно неплохо, в принципе, справляемся, все получается. Хотя не с первого раза, но вроде как получается. Серафим у нас растет, мальчишка хороший, все понимает, как бы. Он сейчас у нас в садик же ходит,
7: угу.
8: То есть... Поэтому полегче, он, то есть его отправили в садик, у нас Арсюшка, другая, как бы, ну, с ним попроще.
7: А зрение у детей хорошее, да?
8: Да, у ребятишек, слава богу, зрение нормальное. Вот у Арсения, наверное, даже еще, наверное, лучше, чем у Серафима будет, мне так кажется. Хотя еще рано судить, как, что будет.
7: А вот знаете, еще бывает бытует такое мнение, что у незрячих родителей дети довольно быстро становятся самостоятельными, а кроме этого еще и рано начинают говорить. Это как на ваших детях?
8: Я бы не сказал. Вот они, ну, такие вот, как я вот просто пока в деревне жил, я тут других ребятишек поднимал, помогал своим племянникам, тоже у них дети были. Тоже с ними. Ну, вот сравнивая со своими сейчас детьми, ну, примерно одинаково, примерно одинаково.
7: Но в любом случае не отстают.
8: Не отстают, да, нормально.
7: Угу. Угу.
8: То есть, ну, он сейчас самостоятельно тоже самое, руки моет и говорит нормально. Угу. Все, как бы, молодец.
7: А он понимает о том, что вот родители плохо видят, да, не видят?
8: Нет, наверное, не до конца это понимает, не до конца осознает. Он, я думаю... Он как бы интуитивно понимает, но вот сказать, объяснить ты не можешь, с нами не так. То есть иногда можно кружку поднести или еще что-нибудь там.
7: Ждать, чтобы ты взял, да?
8: Да, да, да. Ну вот. То есть есть какие-то определенные моменты, которые то есть можно по нему, если со стороны на него смотреть, можно понять, что ребенок как бы вот живет со слепыми родителями. То есть у него как бы немножко поведение такое же. То есть он, например, вот и как объяснить, он чаще, например, берет за руку. То есть вот, например, со мной идет, он меня чаще берет за руку. То есть, то есть обычно, скажем, в 3 годика может уже и попытаться убежать ребенок и бегает везде. То есть или впереди идет, например, с родителей.
7: А как вы пытаетесь сдержать его порывы?
8: Иногда сдерживаем, иногда просто отпускаем, даем ему возможность пробежаться, пробегаться немножко. То есть мы на площадку выйдем куда-нибудь там. Или я с кем-нибудь, с моим одноклассником, Николай, одноклассник, мы с ним выйдем, он на площадку выйдет, там, по горке полазит или еще что-нибудь там. Спокойно.
7: То есть друзья помогают,
8: да, еще, да? Да, да, зря, да, это хорошо, что зрячий помогает. Нам даже иногда и совсем незнакомые люди помогают, так что проблем
7: нет.
8: Да,
7: это здорово. А вот у ваших мальчиков, как я уже говорю, такие красивые имена. Откуда вы их так вот вдруг вспомнили, как?
8: Вот смотрите, Серафим родился 29 июля в 2019 году. Это близко к... Это Серафиму Саровскому, то есть он 1 августа Серафим Саровский день. А вот в честь святого назвали Серафиму ребенка. И Арсений 10 марта родился, а близко там находится Арсений Тверской, тоже вот в честь его назвали.
7: То есть имена сами собой вот так вот.
8: Ну да.
7: И такие красивые.
8: Мне вот имя Арсений Тане очень понравилось, она услышала его и понравилось, она захотела назвать. Ничего, тоже красивое имя. Решили, так и будет, пусть Арсений. Ну, соответственно, и Арсений Тверской близко оказался. Вот, все.
7: Расскажите, пожалуйста, вот немного о своей семье, быте, что вы любите готовить, чем заниматься в свободное время. Хотя я понимаю, что с детьми свободного времени
8: не маловато. Да, там больше и ими приходится заниматься. Ну, готовим мы и кашки ест, и манну. Он в основном сейчас серфит. Арсений-то пока на молоке сидит.
7: Ну да, конечно.
8: Да, пока прикорм уже немножко делаем.
7: Для себя, я имею в виду, что вы любите.
8: Для себя, да? Для себя, тушим картошку, например, мы можем. Салаты делаем себе. И кашу по утрам делаем, да, нормально, кашу едят. И Таня ест, я ем, и ребенок, Серафим ест хорошо кашу. То есть, например, мы можем и супы делать тоже, вот, например, те же куриный суп. Или борщ сварить тоже можно.
7: А какой-то особый рецепт, какое-то блюдо такое праздничное, что-то можете вспомнить?
8: Вот, да. Таня любит делать мимозу, вот салат мимозу любит. Например, на Новый год делать или еще на какой-то либо праздник делать. Она любит мимозу, хорошо делать мимозу, поэтому мы салаты любим такие мимозы. Ну, иногда что-нибудь там еще. Вот, курицу приготовим как-нибудь так, не знаю. Я не очень большой специалист по готовке. Таня-то лучше на это, она все-таки кулинарное училище, по-моему, заканчивала. Ну, училась на курсах где-то там, вот на кулинарном, на кулинары. То есть у нее есть какое-то такое образование.
7: А Таня где работала, чем занималась?
8: Раньше Таня, после института в Иркутске.
7: А что она окончила?
8: Она Иркутскую сельхозакадемию закончила, вот, вспомнил. Она работала главным агрономом. То есть на полях рассеяла, как говорится. Вот, то есть у нее было в подчинении, там, по-моему, 40 человек, она говорила, не помню точно. И вот мужиками командовала туда-сюда их, куда, где сеять, на какое поле там даже ротацию постоянно проводить-то. То есть в один год одно там засеять, другой год другое.
7: А потом зрение ухудшилось, да?
8: У нее была опухоль головного мозга. То есть у нее гигантская невринома слухового нерва была. То есть она передавила зрительный нерв. А здесь в Тюмени сделали ей операцию.
7: Вот поэтому Тюмень для нее такой город. И, во-первых, и вылечили, получается, да, и мужа встретила. Вот сколько всего.
8: Ну да, да.
7: Александр, такая замечательная семья, такие дети прекрасные. Вот, конечно, хочется пожелать вам дальнейшего счастья, удачи, любви, взаимопонимания, конечно. И в заключение нашей программы от вас пожелания нашим радиослушателям, особенно тем, кто, вот, будучи незрячими, растит детей.
8: Я хочу пожелать нашим радиослушателям, которые еще не женаты или не вышли замуж, обязательно жениться и
7: создавать
8: семьи, да, рожать детей, то есть воспитывать, поднимать их. Это кажется трудным для слепого человека, но это по силам слепым людям. А семьи, которые уже детей имеют, терпение, главное терпение, понимание, что мы тоже в сложной ситуации находимся, но мы должны преодолевать свои сложности больше даже, чем зрячие люди. То есть усилия прилагать большие. Все под силом нам.
7: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий региональной областной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
6: Беседка на Радио ВОС.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
14: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею, и все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
1: Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира.

0: А потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
1: 25 августа Ахматова написала:
0: «Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной услышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок, лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни».
1: О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
0: «Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало».
1: Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
0: «Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. 2 ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю».
1: Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
0: «Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников».
1: Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
0: Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
1: Всего он знал 26

0: шесть языков, половина из которых мертвые, Шлейка переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шлейка была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
1: «Косноязычно славивший меня, еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? И стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня, припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам».
0: Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шлейка в «Бродячей собаке».
1: Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шлейка на посвященные ему ахматовские стихи.
0: «Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец. Я костный камень, только камень серый.

0: Характер у Владимира Казимировича был не из мягких. Но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие, как маска.
1: Из воспоминаний Срезневской.
0: Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
1: Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
0: Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже в вазочке из-под печенья.
1: Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
0: И клинописи жесткие страницы страдание выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей Фонтанки.
1: Быта практически не было.
0: 3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюль. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
1: В 1921 году Ахматова решается оставить Шилейко. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
0: Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
1: Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
0: «Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
1: Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
0: Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
1: В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
0: Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
1: Друг мой дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
0: Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции. Была и любовь, и забота, и уют, которого Ахматова так всегда искала. Однако все это переплеталось с особенностями характера. Его неспособностью принять решение и сделать окончательный шаг, ее бесконечным терпением и покорностью судьбе. Левушка приезжал иногда, но Пунин его не признавал. Чего стоит одна фраза, сказанная за завтраком и засвидетельствованная самой Ахматовой? Масло только для Иры.
1: Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
0: В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. «Гадала на Пунина» напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
1: Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
0: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет, словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела, знаешь, где он твой уют».
1: С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
0: «В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник был уничтожен. До 1939 года меня не печатали».
1: Молчание Ахматовой породило слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, они знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
0: Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
1: Годы в Фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
0: Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Не недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как с знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. «В грозных айсбергах Марсово поле Илебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом. И внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится». Той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую. Мне хорошо».
1: В квартире музея Фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из 6 книг. Он вышел в 1940 году. Но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
0: Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
1: Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
0: «Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Свободное плавание.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
7: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
8: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
7: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
8: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
7: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
8: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут как раз в поселках, в деревнях.
7: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
8: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
7: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
8: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
7: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
8: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы. То есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Вот какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот, смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там, развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там, зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
7: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
8: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим, то есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушай. Очень удобно.
7: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
8: Тогда, их же много.
7: Да,
8: вот,
7: да.
8: И поэтому как бы до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами, компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
7: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Пермском крае прошла встреча прокурора с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике и спорта слепых с участием более 150 спортсменов. В Белгороде прошел шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Проект «Прикамская дива» Пермского реабилитационного центра ВОС вошел в топ-10 лучших проектов фонда грантов губернатора. Курское региональное отделение «Единой России» подписало соглашение с Курской РОВОС. В Челябинском реабилитационном центре прошел дружеский турнир по настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В начале июля состоялась важная встреча прокурора Пермского края Павла Бухтаярова с представителями предприятий, создающих рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие председатель Пермской КОВОС Николай Бухавцев, директор «Парматехмаш» Алексей Бородулин и директор «Уральской фурнитуры» Александр Южаков. Обсуждались вопросы квотирования, недопущения эффективного трудоустройства и меры господдержки для работодателей. После совещания прокурор посетил «Парматехмаш», где работают инвалиды по зрению первой и второй группы, а также 3 сотрудника с нарушениями слуха. Особое внимание привлекли сотрудники с собаками-проводниками. С 13 по 15 июля в Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 спортсменов из 30 регионов будут бороться за медали в беговых и технических дисциплинах – спринте, беге на средней и длинной дистанции, прыжках, толкании ядра, метании диска и копья. Соревнования пройдут при поддержке Российского спортивного фонда. Предварительное расписание доступно на сайте Всероссийской федерации спорта слепых. 8 июля в Белгороде на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся шахматно-шашечный турнир «Время побеждать» в рамках марафона «Сила России». Участвовали члены из Белгородской, Валуйской, Губкинской, Корчанской и Яковлевской местных организаций ВОС. Первое место по шахматам заняли Екатерина Воронова и Антон Воронин из Белгородской местной организации ВОС. Из шашистов среди мужчин победил Андрей Востриков из Валуйской местной организации ВОС. Среди женщин – Ольга Коваленко из Белгородской местной организации ВОС. Победители награждены дипломами и подарками. Проект Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС «Прикамская дива» вошел в топ-10 лучших проектов, победивших в первом региональном конкурсе СОНКО в 2024 году. Победительница 2026 года Светлана Рубцова поделилась, что проект подарил ей яркие эмоции, помог раскрыть таланты и поднять самооценку. Руководство Пермской КОВОС поздравило коллектив ДК ВОС с отличным результатом. 6 июля в ходе 42-й конференции Курского регионального отделения партии «Единая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между партией и Курской областной организацией ВОС. Документ подписали секретарь Курского регионального отделения Евгений Лобов и председатель Курской РОВОС Руслан Тихонов. С 3 по 6 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел дружеский турнир по адаптивным настольным играм в рамках марафона «Сила России». Главная цель – передача игрового опыта. Опытные участники делились мастерством с новичками. Самая юная участница Вера Сторожева под руководством наставника осваивала игру «Гикс» и добилась

0: и любви и верности. Участники вспоминали пословицы, рассказывали о семейных традициях, узнали о покровителях праздника Петра и Февронии. Завершилась встреча беспроигрышной лотереей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Алексей Иванов. Географ глобус пробил.
5: Дымя сигаретой и бренча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор Слушкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек, отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербатинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулкие выстрелы выбиваемого ковра. Школа высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица. Ржавое скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего учебного года. Во дворе сновали ученики. Скребли газоны редкозубыми граблями, подметали асфальт, таскали в теплицу носилки с мусором. За дальним углом курили старшеклассники. В каком-то кабинете играла музыка. На крыльце орали друг на друга мелкие двоечники, которые вытаскивали сломанную парту и застряли с нею в дверях. В свежепокрашенном вестибюле Слушкин спросил у уборщицы имя отчества директора. Отыскал директорские покои на втором этаже, постучался и вошел. Директор был высоким, грузным, лысеющим мужчиной в золотых очках. Он помещался за широким столом, а напротив него, разложив бумаги, сидела красивая полная женщина. «Я по поводу работы», — пояснил Слушкин. «Вам учителя не нужны?» удивился директор и кивнул на стул. «Присаживайтесь». Слушкин с достоинством уселся у стены. Женщина, с которой беседовал директор, оказалась обращенной к Слушкину спиной, и это вызвало у нее, видимо, даже по спине раздражение. Однако развернуться в менее тицановский ракурс она не пожелала, а для Слушкина другого места в кабинете не имелось. «И какой предмет вы можете вести?» — спросил директор. «Ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию, органическую химию», — не торопясь перечислил Слушкин. «Вы где-то учились?» — через плечо спросила женщина. «Биофак Уральского университета». Спина стала еще более недоброжелательной. «У нас уже есть учителя по всем этим предметам». Слушкин молчал, фотогенично улыбаясь. Женщина начала нервно перебирать свои бумаги. Наконец директор засопел и раскололся. географию,

0: это у нас некому вести, Роза Борисовна?»
1: «Почему некому? Нина Петровна уже дала свое согласие».
0: «Она же пенсионерка, и у нее и так уже 1500 ставки».
2: «Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования и не знает предмета», — холодно заявила Роза Борисовна.
0: «Биология, природоведение, география — это почти одно и то же», — туманно заметил директор и смущенно потер нос.
1: «Нет»,
0: — твердо возразила Роза Борисовна.
2: «Природоведение и экономическая география в 9 классах — это не одно и то же».
0: «Роза Борисовна, для меня не составит труда ознакомиться с этим предметом», — вкрадчиво сказал Слушкин.
2: Красивая Роза Борисовна слегка покраснела от ярости, собрала свои листочки в идеально ровную стопку и ледяным тоном произнесла:
1: «Впрочем, вы директор, Антон Антонович, вам и решать».
0: «Я всего лишь администратор». Директор сделал жест, в котором было что-то от реверанса, и даже дернул под столом коленями.
3: «С педагогами работает зауч, то есть вы, Роза Борисовна. Я бы не хотел принимать решение, не заручившись вашей поддержкой».
2: Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом все же обернулась на улыбавшегося по-прежнему Слушкина. «А вы представляете себе, Виктор Сергеевич?» — услужливо подсказал Слушкин. Роза Борисовна мгновение промедлила, переваривая имя. «Виктор Сергеевич!» Губы ее брезгливо вздрогнули. «Что такое работа учителя? Вы имеете понятие о психологии подростка? Вы сможете составить себе программу и планы индивидуальной работы? Вы умеете пользоваться методическими пособиями? Вы вообще представляете себе, что такое школа?»
0: «Вообще-то представляю», — осторожно сказал Слушкин.
3: «Я думаю, вопрос ясен», — вклинился директор, похлопав ладонью по столу.
0: «За 2 дня до 1 сентября нам, Роза Борисовна, другого учителя все равно не найти. Пишите заявление, Виктор Сергеевич. Если что, мы вам поможем. Вот бумага и ручка».
4: Глава 3. Знакомство. В комнате, на диване, лежали раскрытые чемоданы. Надя доставала из них свои вещи, напяливала на плечики и вешала в шкаф. Рядом, в нижнем ящике, 4-летняя Тата раскладывала своих кукол. На письменном столе сидел большой пушистый серый кот и спокойно глядел на суету немигающими желтыми глазами. В проеме двери появился Слушкин, вытирающий руки кухонным полотенцем.
0: «Надя, скоро 8. Будкин придет», — сказал он. «Может, на стол чего накроем?»
1: «А я его не звала»,
2: — строптиво отозвалась Надя.
1: «Тоже мне барин выискался. Стол ему накрывай да наряжайся. Я еще посмотрю, какой он. Больно он мне подозрителен».
5: «Просто он шпион американский. Он уже 2 автобусные остановки поджег. И вчера с балкона на милиционера плюнул».
1: «И фамилия у него дурацкая», — настаивала Надя. «Какая рожа, такая и фамилия. А ты за него замуж собралась?» «Да я хоть за кого бы пошла, лишь бы от тебя избавиться».
2: Надя с досадой грохнула в шкафу плечиками. У нее было красивое надменное лицо с темными продолговатыми глазами и высокими славянскими скулами.
0: «Я думал, ты за лето отдохнешь на даче, а ты все такая же».
1: «А ты не зли меня и алкашей своих не подсовывай».
2: Тут в прихожей раздался звонок. Слушкин взглянул на часы.
0: «Будкин точен, как свинья», — сказал он.
1: «Точность, вежливость свиней».
0: И он пошел открывать. В прихожую, улыбаясь, шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко остриженными черными кудрявыми волосами.
2: Надя и Тата вышли посмотреть на гостя.
0: «Знакомьтесь», — сказал Слушкин.
6: «Это Будкин, мой друг детства, а теперь еще и наш сосед. Он в 4-м подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили. Будкин, это Надя, моя жена, а это Тата, моя дочь. Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать. А это Пуджик, дикий зверь, его ты уже знаешь». «Очень приятно», — протягивая Наде три розы, галантно сказал Будкин и приложился к ручке. «Много о тебе наслышан». «Да и я много наслышано», — мрачно ответила Надя. Будкин присел на корточки и погладил по голове Тату, которая испуганно смотрела на него из-за маминой ноги. «Я добрый», — сказал ей Будкин и достал шоколадку. «Держи». «Баунти?» — поинтересовался Слушкин. «Райское наслаждение», — подтвердил Будкин.
7: «Надя, а можно я всю сейчас съем?» — спросила Тата.
6: «Половину», — распорядилась Надя, — «а то зубы заболят».
8: «Снаружи шоколадка, а внутри кокос», — сказал Слушкин.
6: «Поначалу сладко, а потом понос».
7: Тата испуганно посмотрела на папу.
6: «Ешь, ешь», — ободрила ее Надя. «Папа у нас дурачок». «И вот что еще я принес, Надюша», — ласково добавил Будкин, извлекая бутылку ликера. Надя хмыкнула, но приняла ее. «Ну, проходи», — неохотно сдалась она. «Не в комнату, конечно, на кухню». На кухне все расселись за пустым столом, и Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул Пуджик, чтобы видеть, что станут есть. Он как-то мгновенно уже успел всем осточертеть. Тата об него запнулась, Слушкин наступил на хвост. Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, а Будкин едва не сел на него.
8: «Ты работу нашел?»
6: — полюбопытствовал Будкин.
8: «Нашел. Устроился учителем географии».
6: Будкин хихекнул с таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов.
8: «Хорош из тебя учитель будет», — саркастически заметила Надя.
6: «Ерунда», — отмахнулся Слушкин.
8: «В школе на меня всем плевать. Хорош, не хорош, а вынь да положь. Если не найдется желающих перед именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс?» — спросил Будкин.
6: «Нансен?» — неуверенно сказал Слушкин. «Или Амундсен? А может, Андерсон? У меня не эта география, у меня экономическая. Ты, когда чего-нибудь забудешь, главное, ври уверенно», — посоветовал Будкин. «Или по карте посмотри, там все нарисовано».
8: «По карте», — хмыкнул Слушкин.
6: «Я сегодня кабинет принимал у завучихи, у Грозы Борисовны. Так у меня там 4 наглядных пособия. Глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза, и все».
8: «Тебе хватит», — ободрил Будкин.
6: «А если выгонят за профнепригодность, так и быть, возьму тебя к себе секретутом».
8: «А кем ты работаешь?» — спросила Надя, резавшая колбасу.
6: «Форточником», — хихекнул Будкин.
7: «Шутки, как у моего мужа, такие же идиотские». Будкин не смутился.
6: «Слушкин напомнил Наде. Я ж тебе рассказывал. У него с отцом своя фирма при станции техобслуживания. Он там обслуживает тех за деньги. Вон, под окном его гроб на колесиках стоит.
8: Этот запор у меня с фирмы», — навалившись на стену, вальяжно рассказал Будкин.
6: «Так, дрянь. Грузы возить, по грязи кататься. А для города у меня Вольво».
8: «А мы и такого не имеем», — с досадой кивнула в окно Надя.
6: «Ха!» — возмутился Слушкин. «Будкин еще в школе у пацанов мелочь в туалете вытрясал. Он ворует, а я и виноват».
8: «Ты лентяй, Витус», — хихекнув, объяснил Будкин. «Идеалист и неумеха. Только языком чесать и гораст». Он взял со стола бутылку ликера и свернул с горлышка пробку.
7: «Витус, а чего покрепче у тебя нет?» — спросил он.
2: Слушкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите, и изобразил удар в челюсть.
6: «Нет у нас водки!» —
9: Безапелляционно заявила Надя. Будкин указал себе пальцем в грудь, двумя пальцами сделал на столе бегущие ножки и поднял кулак с отопыренным мизинцем и большим пальцем.
10: «Будкин, ты кого показал?»
9: — сразу спросила Тата.
10: «Киску»,
9: — сладко ответил Будкин. Слушкин тяжело вздохнул и виновато попросил.
11: «Давай, Надя, достанем нашу бутылку».
10: «Доставай»,
9: — подчеркнуто безразлично ответила Надя.
10: «Ты же пьешь, а не я. Че спрашивать?» «Мы в честь знакомства, Надюша», — поддержал Будкин. «Верно, Таточка?»
12: «Полчаса как познакомились, а уже Надюша, Таточка».
9: Слушкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки.
10: «Надя, не злись, сядь», — позвал он.
9: Сердитая Надя подняла Тату, села на ее место и пристроила дочку на колени.
12: «У нас денег на пьянку нет», — твердо сказала она, глядя в глаза Слушкину. И персонально для Будкина добавила: «И не будет».
9: Слушкин печально погладил бутылку и изрек: «Доведет доброта, что пойду стучать в ворота». Глава четвертая. Достатки и недостоинства. Водку допили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Слушкин сидел за чистым столом и пил чай.
11: «Тут у крана и шачу, а ты пальцами шевельнешь», — ворчала Надя. «Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно, о чем думаешь».
10: «Почему неизвестно?» «Известно. А тебе с Татой?»
11: «Если бы обо мне думал, то взял бы да помог».
10: «Давай помогу», — согласился Слушкин. «Отходи от раковины».
11: «Поздно уже»,
9: — мстительно ответила Надя. «Сразу надо было».
10: «Так я штатку спать укладывал».
12: «Полтора часа? У меня она за 5 минут засыпает».
10: «Я и книжку читал, она слушала».
9: «Баловство все это», — упорствовала Надя.
12: «Изображаешь перед ней заботливую папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом, кого попало. Деньги бы не пропивал. Сам бы, как свинья, не нажирался. Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы сейчас сидел.
10: Ему на работу завтра, вот он и ушел. А цыканье твоего даже не заметил. А если и заметил, так когда он захочет, ори не ори, будет пить до зари».
9: «Не понравился мне твой Будкин», — напрямик заявила Надя.
12: «Самодовольный и ограниченный хам».
10: «Да тебе все не нравятся.
12: Я шут, Ветка шлюха, Сашенька дура, Будкин хам».
10: «Как есть, так и есть», — отрезала Надя.
12: «Что я сделаю, если у тебя все друзья с приветом?
10: И где ты их только находишь?»
9: «Я друзей не ищу, они сами находятся», — философски заметил Слушкин.
10: «С Будкиным я с 3-го класса дружу.
9: Зря ты на него навалилась».
10: «Он хороший, только его деньги и девки избаловали».
12: «Чего в нем найти можно?»
9: Надя презрительно сморщилась.
10: «Как чего? Квартира, машина и хрен в поларшина».
11: «А что? Квартира, машина, деньги?» Тут же взъелась Надя. «Они всем нужны. Что в этом такого особенного?»
9: «Вот я и думаю, что же в них такого особенного?»
11: «Если тебе ничего не надо, это твои проблемы!» — закричала Надя. «Только про меня с Татой ты подумал?»
9: Слушкин предусмотрительно промолчал.
11: «Каждая женщина имеет право пожить по-человечески. С квартирой, с машиной, с деньгами. И нет в этом ничего зазорного. Уж лучше бы я за какого богатого вышла. Хоть пожила бы в свое удовольствие. А с тобой за эти 5 лет я чего видела, кроме работы и коляски?»
12: «Зря я маму послушала. Надо было аборт делать. Всю жизнь ты мне изломал.
11: Что ты мне дал, кроме своих прибауток и поговорочек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги, а потом я посмотрю, нужно это или нет. А хаять-то все гораздо, у кого нет ни хрена».
10: «Ну, квартира вроде бы есть», — робко пробормотал Слушкин.
11: «Есть?»
9: — воскликнула Надя, разворачиваясь лицом к нему.
11: «Это конура, что ли?»
12: «Да и она на твоих родителей записана».
10: «А я что сделаю?» — развел руками Слушкин.
11: «Ну, сделай что-нибудь. Ты же мужчина».
10: «Пойду-ка я, пожалуй, на балкон покурить», — сказал, вставая, Слушкин.
12: А ты успокойся, Надя, все будет хорошо.
11: Иди, кури!
12: С отчаянием крикнула Надя и загромыхала посудой. Слушкин ретировался на балкон и курил там, пока Надя не улеглась в постель. Слушкин на цыпочках прокрался в комнату. Тата громко сопела в кроватке, выставив из-под одеяла пухлую ножку. Надя уткнулась лицом в стену в старый потертый ковер, пропахший пылью и пуджиком. Слушкин поправил Тате одеяло, тихонько разделся, лег к Наде и осторожно провел рукой по ее боку.
13: «О, Господи!» — сказала Надя.
12: «Я соскучился», — извиняясь, прошептал Слушкин. Надя тяжело вздохнула, не оборачиваясь.
13: «Послушай», — вдруг произнесла она, — «давно хотела тебе предложить. Давай со всем этим закончим. Так будет честнее. Мне этого не надо, и я тебя совсем не хочу».
12: «А я тебя хочу. Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала».
13: «Я не хочу искать».
12: «Тебе ничего», — Надя с чувством выделила слово, «ничего в жизни не хочется.
13: Ну и мне от тебя ничего не надо.
12: Ты ведь говорила, что любишь меня».
13: «Никогда такой глупости не говорила. И вообще я устала. Я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее».
12: «Ладно», — поднимаясь с кровати, покорно согласился Слушкин. «Завтра все образуется. Утро вечера мудренее».
13: «Не мудренее», — жестко ответила Надя.
12: Глава 5. Зондеркоманда. Кабинет географии был совершенно гол. Доска, стол и три ряда парт. Слушкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена. В коридоре рядом с кабинетом зазвучал топот и гомон. Кто-то подергал дверь, раздались шлепки брошенных на пол портфелей. «Изнутри закрыто», — прозвучало за дверью. «Там сидит козел». «Блин, щелка узкая, не посмотреть». «Маскакова, ты географа нового видела? Какой он?» «Да уж побаще тебя». Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину.
14: «Географ, открывай, хуже будет!»
11: «Рыжий, постучи ручкой, как заучиха стучит».
12: «Сам стучи. Че, шестого нашел, да?»
11: «Ты, блин, скотина, че мою ручку-то берешь?»
12: В дверь резко и четко отстучали ручкой. Затем наступила тишина, школьники ждали. А затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, едва только Слушкин сдвинул шпингалет. В класс с ревом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфели. Слушкин молча сел за свой стол. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девицы в основном были крупные, а пацаны мелковатые, как ранняя картошка. Но среди них попадались редкие экземпляры величиной со Слушкина. Слушкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля парты. Наконец, сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и весь класс ожидающий уставился на учителя. Слушкин поднялся.
15: «Что ж, здравствуйте, 9 В», — сказал он.
12: «Привет!» — запищали с задних парт.
15: «Я вижу, класс у вас развеселый», — заметил Слушкин. «Давайте познакомимся. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я буду вести у вас географию весь год».
12: «А чё не Сушка?» — крикнули с задних парт. «Сушка баще!»
15: «Комментарии оставьте при себе», — предупредил Слушкин. «Иначе комментаторы вылетят за дверь». На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления. «Для уроков вам будет необходима общая тетрадь».
12: «Тетрадь!» — дружно возмутились девицы с передних парт.
15: «Да, общая тетрадь», — подтвердил Слушкин. «Для того, чтобы записывать свои умные мысли или глупые. Какие есть, в общем.
12: А у нас никаких нет. Раньше тетради не нужно было. Я нафиг не буду заводить и все дела», — заявил маленький рыжий носатый парень с хриплым пиратским голосом. Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг. «Не будем заводить!» — орали с задних парт. «Идите в баню!»
16: «Тихо!»
12: — гаркнул Слушкин.
16: «Закрыть рты!»
12: Гам, как рожь под ветром, волной приугас, пригнулся и тотчас вырос снова. Слушкин отважно ринулся меж рядов гудящей галерки и сразу врезался ногой в чью-то сумку, лежащую в проходе.
16: «Пакет-то чё пинаете?»
12: — злобно рявкнула какая-то девица.
16: «Убери с дороги!»
12: — огрызнулся Слушкин.
16: «Новый купите, если порвали!»
12: — нагибаясь, пробурчала девица. Слушкин двинулся дальше, но Гам, стоящий в кабинете, не имел эпицентра, который можно было бы подавить, чтобы замолчала и периферия. Вокруг Слушкина волоклась аура относительной тишины, со всех сторон овиваемая шумом. Слушкин обежал парты и вернулся.
16: «Есть староста класса?» — грозно спросил он.
12: «Нету!» — ликующе завопила галерка.
16: «Есть! Мы все старосты!»
12: «Ерген староста!» — выдал рыжий и носатый.
16: «Ерген, встань!» — купился Слушкин.
12: Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке.
16: «Ерген!»
12: — тоном выше повторил Слушкин.
16: «Вставай, тебе говорят!»
12: — услужливо закричали несколько голосов.
16: «Вставай, козел, оглох, что ли?»
12: С задней парты в проход упал пацан, выпихнутый соседом. Слушкин ждал, пока он поднимется. Пацан был щуплым, с откровенно кретиническим лицом. Он застенчиво улыбался и бормотал.
16: «А чё я-то? Чё я?»
12: Галерка ржала. «Сядь!» — с ненавистью велел Слушкин и схватил со стола классный журнал.
16: «Ладно, 9-й В», — сказал он. «Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляете, если я буду неправильно произносить фамилии».
12: «Агафонов!»
16: «Патефонов! Телефон! Солдафонов!»
12: — поправляли Слушкина.
16: «Градусов!»
12: 9-й В взревел от восторга.
16: «Только вякните, чего, уроды!» — заорал рыжий и носатый с хриплым голосом.
12: Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезал ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша с собой и две парты с визжащими девицами. Слушкин грянул с журналом о стол.
16: «Встать всем!»
12: 9-й В криво и в разнобой поднялся.
16: «Задние парты тоже!» — гремел Слушкин. «Подровнять ряды!»
12: «Сесть!
16: Встать!
12: Сесть!
16: Встать!»
12: Глава 6. Воспитание без чувств.
17: «Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич?» — спросила угроза.
12: Растерялся Слушкин. «Я в окно. Окно открывал».
17: «Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а, извините, не пивная. И вообще, попрошу вас не показываться ученикам с сигаретой. Наши дети и без того достаточно распущены, чтобы еще и учителя подавали им дурной пример».
12: «Как у вас прошел урок в 9-м В?»
15: Роза Борисовна медленно оглядела кабинет. Сдвинутые парты, стоящие в полном беспорядке стулья, мятые бумажки на полу.
12: «Отвратительно», — мрачно признался Слушкин.
17: «А в чем дело?»
12: — ненатурально удивилась Роза Борисовна.
15: «Никакой дисциплины не было», — пояснил Слушкин.
17: «Учителя говорили мне, что у вас весь урок в кабинете был какой-то шум. Отчего же у вас не было дисциплины? Вы учитель новый, дети к вам не привыкли, должны робеть и сидеть смирно».
15: «Чё-то вот не заробели».
17: «Видимо, Виктор Сергеевич, вы сами в этом виноваты. Дисциплина на уроке всегда зависит от педагога. А педагог — это человек, который не только знает свой предмет, но и умеет других заставить его знать. Это умение приобретается лишь в специальном высшем учебном заведении, педагогическом институте. Если вам не довелось обучаться там,
18: то и не стоит браться за дело, которое вы заведомо не сможете сделать.
19: У меня создалось впечатление, что 9В просто невозможно удержать, заявил Слушкин. Это какая-то зондеркоманда.
18: Это ваше сугубо личное впечатление. У других педагогов вопросов с дисциплиной в 9В не возникает. Дети как дети.
19: Я старался, начал оправдываться Слушкин. Сперва увещевал, потом орал. Не хотелось ставить двойки в первый же урок.
18: Двойки надо ставить за отсутствие знания у ученика, а не за отсутствие педподготовки у учителя. А орать, как вы выразились, нельзя ни в коем случае. Дети и дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять.
19: «Школа не воспитательный дом, а я учитель, а не нянька», — возразил Слушкин. «Когда в классе 30 человек и все стоят на ушах, то нельзя скорректировать чье-то воспитание. Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальных не перекорректировали».
18: «Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа?» — разозлилась угроза. «И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе — это выгнать его из класса?» «Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача — научить их. Как вам их учить? Это дело вашего опыта и профессиональной подготовки, и ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, а вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда выгоняете ребенка за дверь. Я, как зауч, запрещаю вам подобные методы работы».
19: «Я понял, Роза Борисовна», — покорился Слушкин. «А что, другие девятые классы такие же, как этот?»
18: «Абсолютно».
19: «Что ж», — попробовал пойти на мировую Слушкин.
18: «Ну, как говорится, первый блин комом». «Нет, Виктор Сергеевич», — с ледяным торжеством осадила его угроза. «Для школы такая установка неприемлема.
19: Мы не можем себе позволить ни одного блина комом. Тем более первого».
20: Глава 7. Сашенька. После работы Слушкин пошел не домой, а в старые речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные на берег. Прощально зеленели палисадники, ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Слушкин вышел на крутой обрыв Камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакины издалека казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон с ржавым ожерельем понтонного моста на горле. Под ветвями старых высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой стоячей воде затона, застыли белые теплоходы. Краснокирпичное дореволюционное здание завода управления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на баню, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа, в гуще акаций, заблудился обшарпанный Ленин. В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения: «Рунева! К тебе жених!» Слушкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В Сашиной красоте было что-то грустное, словно отцветающее. Словно красивой, Саша была последний день. «Что ты так долго не заходил, Витя?» — укоризненно спросила она. «Я по тебе так соскучилась».
19: «Закрутился я», — виновато пояснил Слушкин. «И школа это еще?»
20: «Школа, география», — мечтательно сказала Саша. «Ты, Витя, всегда был романтиком. Амазонка, Антарктида, Индийский океан.
3: Вот уехать бы туда от всей здешней фигни. Осточертело все. Из-за тона донесся гудок корабля. «Че у тебя новенького?» — спросил Слушкин.
21: «А чего у меня может быть? Ничего».
3: Саша пожала плечами и вздохнула. «С соседями по малосемейке ругаюсь, да картошку чищу». «Как ухажеры? Рыщут?»
21: «Какие тут ухажеры?» — усмехнулась Саша.
3: «Один какой-то в последнее время все клеится, да что толку?» «Нет толка, когда в заду иголка», — подтвердил Слушкин. «А кто он, твой счастливый избранник?»
22: «Мент», — убито созналась Саша.
3: «Какой позор!» — с досадой сказал Слушкин. «А как же я?»
21: Саша, смеясь, уткнулась головой в плечо Слушкину. «Хорошо с тобой, Витя». Она поправила ему воротник рубашки. «Рядом с тобой так легко. Расскажи, как там наши?»
3: «Наши? Или ваши?» — ехидно спросил Слушкин.
21: Саша потерлась виском о его подбородок.
3: «Ваши хорошо поживают», — сообщил Слушкин. «Развлекаются, чаруют, деньги делают. Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива. Выбежал вон в слезах. Я тут недавно подсчет произвел. Если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на запор через 152 года. А Наде, несмотря на весь ее меркантилизм, Будкин все равно не понравился. Даже со своим автопарком. Надя сказала, что он хам».
21: «Твоя Надя умная женщина», — согласилась Саша.
3: «Она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла».
21: «Ну и что, что Будкин хам? Я это знаю. Но сердцу не прикажешь».
3: «Все сохнешь?» «Серьезно, с сочувствием?» — спросил Слушкин.
21: «Зря, Сашенька. Если для тебя на Будкине свет клином сошелся, так ведь клин клином-то и вышибают. Это большой намек». «А я ему письмо написала».
3: «Угу. И я определен в почтовые голуби», — догадался Слушкин.
21: «И это тоже», — смутилась Саша и достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. «Прочитай, пожалуйста, Витя. Мне очень важно знать твое мнение. Прочитай вслух».
3: Слушкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул.
21: «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора, недоразумение, случайность, она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», — прочел Слушкин.
23: Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов.
3: «Лаконично и поэтично», — сказал Слушкин, складывая листок и убирая в карман. «Дракула бы прослезился, но не Будкин».
21: «Считаешь, это бесполезно?» — вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила. «Но ведь надо же что-то делать. Хоть бы ты, Витя, запретил мне это. Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг».
3: «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», — назидательно изрек Слушкин.
21: «Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?»
3: «Расскажу», — согласился Слушкин. «Хоть сейчас».
23: «Начинать?» Глава 8. На крыше.
3: «Недавно я Руневу встретил», — лениво сообщил Слушкин.
23: «Где?»
3: — также лениво поинтересовался Будкин.
23: «А, случайно», — сказал Слушкин.
3: «У нее на работе».
23: Оба они, голые по пояс, лежали на расстеленных газетах посреди крыши.
3: Они загорали на цветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними, на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили. «Сашенька тебе письмо написала», — сказал Слушкин.
23: «Не получал, честное слово».
3: «Так она его через меня передала». Слушкин залез в карман джинсов,
0: достал листочек и протянул Будкину. Будкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами солнцу на просвет. Читал он долго. «Не ссорился я с ней нифига», — сказал он, опуская письмо. «Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. А ее, естественно, не звал. Вот она и обиделась».
1: «А чего не звал-то? Трудно, что ли?»
0: «Я бы позвал».
1: «Так она ведь поехала бы, дура. А там одни ботинки, как Боинг, стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках. Меня бы там на базе все засмеяли».
0: Будкин приподнялся, выпил пиво и повалился обратно.
1: «А дальше что у вас с ней было?»
0: «А, ничего. Дальше я занят был. Мне к ней в гости ходить было некогда. Вот она и решила, что я обиделся. Детский сад, короче».
1: «Ты сходи к ней», — посоветовал Слушкин.
0: Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик.
1: «Неохота», — признался он. «Надоело мне с ней. Человек она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет. Придешь, у нее как прощание славянки. Нагрустит, хоть экспортируй».
0: Будкин ловким точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, пролетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг, без видимой причины, кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере.
1: «Господин Будкин зажрался», — констатировал Слушкин. «От такой чудесной девушки отказывается».
0: «Доиграется, господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма».
1: Будкин захихекал. «Руневой в тебя надо было влюбиться, Витус», — сказал он. «Вы бы друг другу идеально подошли».
0: «Я хоть кому идеально подойду», — без ложной скромности ответил Слушкин. «И отойду так же».
1: «Мне не такая девка нужна», — мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму.
0: «Такая вот», — туманно сказал он и пошевелил пальцами.
1: «Особенная».
0: «Такой большой, а в сказки веришь?» — буркнул Слушкин.
1: «Не, Витус, я не в сказки, я в жизнь верю.
0: Это другие верят в сказки. Вот девки что вокруг меня вьются? Смотрят на меня, как на какого-то хатабыча. Мои бабки, хаты, тачки, свобода моя. Для них какое-то лукоморье.
1: Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят».
0: «А Сашенька видит».
1: «Рунёва наоборот.
0: Она счастлива уже одним тем, чего моя мама родила.
1: А я этим тоже не исчерпываюсь. Рунёвой все равно, живи я хоть в шалаше с голой задницей. Она все равно любить будет.
0: Только в шалаше я себя уважать бы перестал.
1: В общем, ни с той, ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего, к моему умению жить».
0: «Что это за умение? Умение деньги сделать?»
1: «Не только. С этим умением я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не завишу. Завишу».
0: «Не зависию. А чё ж тебе несчастным тогда ценят?»
1: «Саму жизнь ценят, Витус, а не умение жить. Следствие, а не причину. А мне нужна такая девка, чтобы все эти жизненные блага ценила, но не рвалась за ними и не плевала бы на них. Чтобы за шматьем меня видела и уважала меня за то, что я могу его иметь, и пользовалась бы всем в меру, не переплачивала и не воровала.
0: Короче, хозяйка мне нужна, а не грабительница и не обожательница».
1: «Ну, — скептически хмыкнул Слушкин, — давай, ищи съеденное, ищи».
0: Вечером Слушкин отправился в садик за Таточкой, но, отойдя от подъезда на 5 шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул
4: и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет.
5: Глава 9. Красная профессура.
7: «Ну что, красная профессура, готовы?» — бодро спросил Слушкин. Три передние парты по его настоянию были пусты. «За передние парты с листочками и ручками садятся...» Слушкин взял журнал. «Спехова, Старков, Кузнецова, Митрофанова и Кедрин».
5: Слушкин подождал, пока перечисленные рассядутся, и дал каждому по вопросу для индивидуальной проверочной работы. «В вашем распоряжении 20 минут. Не забудьте подписать листочки. Остальные открывают тетради и записывают тему урока. Экономическое районирование СНГ».
8: «Опять писать!» — заныл 9 А. «На литературе писали, на иностранном, на алгебре».
7: «Опять!» — строго подтвердил Слушкин. «Иначе вы со своей болтовней ничего не услышите и ничего не запомните». «А мы и так не запомним!» — крикнул зловредный человек Скачков. Открыл перед собой на парте чемодан-дипломат и улегся внутрь.
24: «Давайте лучше, Виктор Сергеевич, мы весь урок будем сидеть молча, зато не будем писать», — улыбаясь, предложила красивая отличница Маша Большакова.
5: «Давайте лучше вы весь урок будете сидеть молча и будете писать», — внес контрпредложение Слушкин.
7: «Скачков, ты че, уснул?»
25: «А мне неинтересно»,
5: — нагло заявил из чемодана Скачков.
7: «А кому интересно?» — удивился Слушкин. «Мне, что ли?»
5: «Так увольняйтесь», — с первой парты посоветовал Верзила Старков, кандидат в медалисты.
7: «Кто ж тогда моих деток и старушку мать будет кормить?» — спросил Слушкин. «Ты будешь? Или давайте так. Вы мне платите деньги, а я вас отпускаю с урока и ставлю всем пятерки. Идет? Идет!»
5: — обрадовалась красная профессура.
7: «Тогда выкладывайте по штуке на парту и свободны».
5: Денег у 9 А не оказалось.
7: «Значит, нечего спорить», — подвел итог Слушкин. «Я вот знаю экономическую географию. У меня деньги будут, а вы не знаете, у вас их и нет. Итак, продолжим. Смысл заголовка вам понятен?»
8: «Нет»,
5: — нестройно отозвалась красная профессура.
7: «Тогда записывайте».
5: «Экономическое районирование — это деление территории на экономические районы. Теперь ясно?»
7: «Нет», — сказала красная профессура.
5: «Да все им ясно, они выделываются», — сказала Маша Большакова.
7: «Больше будут выделываться, больше будут писать. Скачков, после урока не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал тебе ставлю точку. Пишем. Экономический район – это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике. Вот у нас в речниках какая доминирующая отрасль производства?»
5: «Самогоноварение!» – крикнул с первой парты Старков.
7: «Старков, ты пиши, а не языком чеши».
5: Вдохновленная Старковым красная профессура называла отрасли производства, за которые речники надо было бы выжечь напалмом.
7: «Ну, завод у нас на Каме какой?» — подсказал Слушкин.
24: «Транспортное машиностроение», — подсказала Маша Большакова.
7: «Молодец, Маша, ставлю тебе точку», — одобрил Слушкин.
8: «Ха! Машке Большаковой точку и мне точку», — возмутился в чемодане Скачков.
7: «Несправедливо!»
5: «Сейчас я тебе переправлю». Слушкин склонился над журналом.
7: «Не-не-не-не!»
5: — забеспокоился Скачков, вылезая наружу. «Теперь откройте в учебниках карты номер 2, 3 и 5. Сравните их и попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. Ну, вроде бы как вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство».
7: «А мы не хотим налаживать», — заявил Старков. «Мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут».
5: «Уже 10 минут прошло, а ты, Старков, писать еще не начал».
7: «Да я вам этот вопрос за минуту напишу», — пообещал Старков. «Вопрос-то какой-то тупой. Зачем, Виктор Сергеевич, мы вообще учим эту ерунду, морально устаревшую 100 лет назад?»
2: Возьми, Старков, у Шакировой учебник и посмотри в нем на последней странице фамилии авторов», — посоветовал Слушкин.
22: Весь класс тотчас же начал заинтересованно изучать последнюю страницу. Только Шакирова стучала кулаком в широкую спину Старкова.
2: «Есть среди фамилий автора фамилия Слушкин?»
22: Красная профессура, растерявшись, снова перечитала список.
2: «Есть!» — с последней парты на всякий случай крикнули двоечники, без матерных и безденежных, которым полагалось бы находиться не в 9-м А, а в зондеркоманде.
22: «Нет у меня», — игнорируя двоечников, сказал Слушкин.
2: «Тогда я не понимаю, Старков, почему ты задаешь этот вопрос мне?»
22: Красная профессура взволнованно загомонила, пораженная отсутствием Слушкина среди авторов учебника.
2: «Хорошая отмазка», — одобрил Старков, презрительно перебрасывая учебник Шакировой.
22: «Итак, карты посмотрели», — продолжил Слушкин. «Теперь по ним давайте попробуем назвать, например, сельскохозяйственные районы». Красная профессура перечислила все районы, которые нашла, включая крайний север с вечной мерзлотой.
2: «Молодцы, два», — оценил Слушкин. «Ставим цифру 1, пишем маленький заголовочек. Сельскохозяйственные районы. Ниже ставим буковку «А». Первый фактор, от которого зависит развитие в районе сельского хозяйства. Какой фактор вы можете назвать?»
22: Скрипя, пробуксовывая, урок ехал дальше.
2: «Все, время прошло», — наконец объявил Слушкин, подходя к первым партам.
22: Старков сразу протянул густо исписанный листок. Красное от волнения Спехова что-то лихорадочно строчило. Милая глазастая троечница Митрофанова встала, подала бумажку и сказала:
2: «А я почти ничего не написала, Виктор Сергеевич». «Плохо, Люся, поставлю кол».
6: «Так чё, вам же хуже», —
22: усаживаясь на свое место, обиженно сказала Митрофанова.
2: «Колы в журнал ставить нельзя. Придется вам со мной после уроков сидеть, натягивать меня на тройку».
22: «А ты мне очень нравишься, Митрофанова. Ну, как девушка. Я с тобой после уроков с удовольствием встречусь». Красная профессура ахнула. Маша Большакова смутилась, а двоечники, безматерных и безденежных, заржали.
2: «Вам для этого география нужна», — саркастически заметил Старков. «Вы-то хоть на Люське женитесь, а нам география на что?»
22: «Дурак», — сказала Митрофанова Старкову.
2: «Конечно», — согласился Слушкин.
22: «Вас в ЗАГСе никто не спросит о факторах размещения нефтедобывающей промышленности».
2: «Вот», — обрадовался с чемодана Скачков, — «чё тогда их учить?»
22: «У нас вообще класс с гуманитарным уклоном», — пояснил Старков. «Зачем нам экономика? Мы будем вольные художники».
2: «Вольный художник — это босой сапожник», — возразил Слушкин. «Все умеет, ничего не имеет». «Я тоже был вольный художник, а, как видите, без географии не прожил».
22: «А что вы делали? Стихи писали?» — не унимался Старков.
2: «Маненечко было», — кивнул Слушкин.
22: Двоечники, безматерных и безденежных, от смеха сползли вниз. «А почитайте», — улыбаясь, попросила Маша Большакова.
2: «Да вы их знаете», — отмахнулся Слушкин. «Они в учебнике литературы напечатаны. Под псевдонимами».
6: «Ну, почитайте», — заныла красная профессура. «Нам никто не читал».
22: Слушкин посмотрел на часы. 5 минут до конца урока. Закончить новый материал он все равно бы не успел.
2: «Хорошо, я почитаю», — согласился он.
22: «Но тогда вы параграф
9: изучите дома сами,
22: а на следующем уроке по нему проверочная». Класс негодующе взвыл.
2: «Искусство требует жертв», — пояснил Слушкин.
22: «Да ладно, чего вы?» — обернувшись ко всем, крикнул Старков.
2: «Подумаешь, проверочная. Напишем. Читайте, Виктор Сергеевич».
22: В кабинете воцарилась благоговейная тишина. Слушкин сел на стол.
10: Этот стих я сочинил в 9 классе, ко дню рождения одноклассника по фамилии Петров. Петров был круглый отличник, комсорг школы и все такое. Называется стих «Эпитафия Петрову». Для тупых поясню, эпитафия – это надгробная надпись. Стих очень простой, смысла нет, рифма тоже. Смеяться после слова «лопата». «Помедли случайный прохожий у этих гранитных плит. Здесь тело Петрова Алеши в дубовом гробу лежит. Петров на общем фоне казался чище, чем горный снег, и враз на него равнялся каждый плохой человек. Но как-то однажды утром, на самом рассвете за ним, пришел предатель Слушкин и целая банда с ним. Сказал ему Слушкин: «За совесть, за множество добрых дел окончена твоя повесть. Последней главой — расстрел». Петров это выслушал гордо и свитер порвал на груди. «Стреляй же, империалистический агрессор, от красных тебе не уйти! А жизнь моя песнею стала, грядущим из рельсовых строк, и на пиджаке капитала висит уже мой плевок». Поднял обрез свой Слушкин и пулю в Петрова всадил, и рухнул Петров под грамотой, который его райком наградил. «Застыньте, потомки, строем, склоните знамена вниз. Душа Петрова героя пешком пошла в коммунизм». Стихи красной профессуре страшно понравились, но вот проверочная работа на следующем уроке с треском провалилась.
11: Алексей Иванов. Географ «Глобус пропил».
12: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
13: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
14: Разговор с психологом. Программа психолога Светланы Бояриновой и журналиста Елены Морозовой.
16: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о самопрезентации, насколько это важно и какие сигналы мы подаем окружающим. И поможет нам разобраться в этой теме психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
26: Здравствуйте, Наталья.
16: Расскажите нам про самопрезентацию, пожалуйста.
26: Самопрезентация на самом деле довольно широкое понятие и, в общем-то, не относится к сфере какого-то терминологического языка. В общем-то, сам ответ в названии присутствует. Это то, как я презентую, как я транслирую себя, образ себя другим. И под другими здесь подразумеваются широкий спектр людей. Это как те, с кем я работаю, это моя семья, это мои друзья, и это совершенно незнакомые мне люди, которые просто идут по улице. То есть это то, какой образ я им предлагаю. И здесь существует два типа самопрезентации. Есть то, что я абсолютно сознательно в себе культивирую, то, что я абсолютно сознательно стараюсь передать другому через свой язык, через свой внешний вид, через свое поведение. Это та зона, которую я стараюсь контролировать. Скорее всего, такой формат работает, когда, например, я иду устраиваться на работу, или я где-то в коллективе, там, где... Мне нужно очень четко понимать, какое впечатление я хочу о себе создать, что я хочу от вот такого впечатления получить в ответ. И, соответственно, у меня есть в голове определенная структура, да, которой я стараюсь соответствовать. То есть, например, если это руководящая должность, то я совершенно определенным образом должна или должен говорить, я должна себя определенным образом позиционировать, я должна определенным образом выглядеть и так далее. И совершенно другой формат, соответственно, где есть какая-то более неформальная обстановка, где я могу расслабиться,

0: ориентация, скажем так, бессознательная, да, там, где я не всегда понимаю, какой на самом деле образ в итоге со стороны воспринимается и как окружающие на него на самом деле реагируют. Это некая как бы маска такая, которая всегда при мне. И нужно отдавать себе в этом отчет, да, что между мной реальной и тем той маской, которую я показываю другим, есть на самом деле большой такой люфт, большое пространство.
1: А вот как раз зашла тема про реальность. Да, у нас есть виртуальная среда, соцсети. Как себя там человек презентует?
0: Ну, на самом деле, да, у нас, кроме реального объективного мира, в котором мы встаем, умываемся, одеваемся, идем на работу, есть еще мир виртуальный, который, особенно последние несколько лет, приобрел очень большое значение и сильно влияет на нашу жизнь. И в этом случае у нас есть возможность создавать образ максимально, на самом деле, подконтрольный. Вот если вы вспомните фильм «Аватар», вот эта сама планета, как загружался туда главный герой, как раз-таки собой представляет пример, как мы себя создаем в виртуальном мире. Мы как бы создаем себе аватара. Здесь может быть страница в какой-то социальной сети, например, которые уже очень давно популярны и которые существуют в совершенно различных форматах. Социальные странички, аккаунты создаются с абсолютно разными целями. Кто-то общается просто со своими друзьями, со своими родными, выкладывают минимальное количество информации или, например, фотографии, какой я вырастил цветок, или вот она моя собака, или вот здесь мы с моей семьей. Кто-то использует аккаунты для того, чтобы создавать рабочую страницу, особенно для тех людей, сфера деятельности которых связана с каким-то визуальным контентом, да, и сюда относятся, например, различные художники или, например, мастера, которые работают с внешним видом, стилисты, колористы и так далее. Либо, например, это площадка для людей, которые работают с клиентами, да, у них есть своя клиентская база, и они могут предоставить определенный какой-то вместе с визуальной картинкой план, схему или предлагают какие-то свои услуги. Это, опять же, можно все сделать в интернете, и на самом деле очень для многих людей это сейчас одна из базовых площадок для того, чтобы продавать себя и продавать свои услуги. Но дело в том, что не все так скудно, да, это не только рабочая область или область для моей какой-то части моей жизни. Если, например, я с кем-то познакомилась, либо хочу познакомиться, либо мне интересно просто составить какое-то более глубокое мнение о человеке, можно это сделать, проанализировав страницу, ну, к примеру, в том же ВКонтакте, да? Какие фотографии ставит на аватарку человек? А часто ли он их меняет или она? А что за контент там? Это все-таки какая-то деятельность, это работа или это больше семья? Или там вообще какие-то не относящиеся к реальной жизни фотографии, не знаю, машин, других каких-то известных актрис, моделей и так далее. Многие выкладывают посты с различными такими якобы мудрыми фразами, да, которыми заполнен абсолютно весь интернет. И вот это тоже довольно интересная форма трансляции своих мыслей, потому что, как правило, такие фразы очень общие. В них много слов, относящихся к генерализации, типа «всегда», «никогда», «все» и так далее. И создается впечатление, что человек просто совершенно без какой-то мысли специфической, без какого-то умысла выложил себе на страничку какую-то там мудрую фразу. Но по факту, как правило, вот такие посты относятся не ко всем сразу, а к кому-то конкретному. Возможно, нет желания или нет сил, или нет какой-то внутренней возможности человеку напрямую сказать о чем-то. Но я вот таким образом косвенно одновременно и говорю, и не говорю. А другой уж воспримет или нет мою информацию, это уже, грубо говоря, его проблемы. И вот здесь можно сказать также о том, как я себя представляю другим, когда речь заходит о сообщениях. Раньше можно было писать только текстом, да? Потом появились разные смайлики, сейчас куча разных эмоджи, сейчас голосовые сообщения и даже видео. И в формате общения

0: с другим человеком, конечно, мы выбираем, какой формат использовать сейчас, в зависимости от того, какой тип сообщения и какие отношения у нас с тем другим, который по ту сторону экрана. Потому что если это какие-то деловые отношения, безусловно, будет более адекватно, если это текст, причем текст с адекватным содержанием пунктуации, грамотно написанные, с заглавными буквами и так далее. Но совсем другое, если это какой-то мой приятель, и я использую большое количество стикеров и так далее, которых, опять же, сейчас большое количество, и обратите внимание, насколько разные у них у всех характеры. Либо я, например, очень хорошо общаюсь с человеком, либо мне нужно передать какое-то эмоциональное свое состояние, и тогда я передаю голосовое сообщение. Между текстом и голосовым сообщением, опять же, большая разница. Текст мы как бы пропускаем через сознание. Мне нужно успокоиться и вербализировать то, что я сейчас чувствую. Это некоторый все-таки процесс, и несмотря на то, что чувствуется, когда сообщения эмоциональные, когда они нет, я все равно определенным образом как бы перерабатываю свои чувства, пока сообщение записываю. Но если это голосовое сообщение, то оно как бы стирает такую социальную границу между нами. Я могу где-то использовать укороченные слова, то есть перефраз. Я могу говорить громко, тихо и так далее, и человек другой будет понимать, что вот она, живая речь. Ну и, соответственно, видеозапись также.
1: А мы вернемся в студию после небольшой паузы.
2: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио.
1: Напомню, сегодня у нас в гостях психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская.
0: Иллюстрацией к самопрезентации, такой метафорой, можно представить, например, фильм «Маска», старый добрый фильм с Джимом Керри, где главный персонаж периодически надевал маску и становился совсем не тем, кем он является в обычной жизни. Вот здесь можно обратить внимание на диаметральность образов. Да? Такой работник банка, стеснительный, скромный и абсолютно безбашенный парень с зеленой головой, который творит что-то такое, о чем вот тот второй даже не подозревает. Таким образом, можно сравнить нас, когда мы сами с собой, когда мы в окружении близких людей, а лучше в одиночестве, и нас, когда мы говорим, общаемся с кем-то или создаем страницу или аккаунт, или каким-то образом общаемся, взаимодействуем с миром. Получается, что в эти моменты я как бы одеваю маску. Но дело в том, что в некоторых случаях, когда я очень уж заигрываюсь и очень серьезное значение придаю вот тому образу, который я транслирую, маска может несколько прирасти к моему лицу. И тогда мне сложно понять, где я настоящая или настоящая, а где исключительно напускное, где образ, просто чтобы состыковываться с внешним миром. И в этом случае важно помнить о том, что есть такое замечательное явление, такая замечательная техника, как самоанализ, он же рефлексия, что подразумевает под собой обращение внимания меня на меня же самого. То есть там, где я стараюсь как бы со стороны, отойдя на 3 шага назад, посмотреть, а что я чувствовала, а как я поступила, а как вообще какая-то ситуация или событие выглядит со стороны. И зачастую очень сложно это сделать, потому что, живя активной жизнью, общаясь с людьми, очень сложно, как бы не вовлекаясь, смотреть просто холодным взором на это. Зачастую это необходимо, потому что эмоции, чувства — это прекрасно, это наша жизнь, но разум-то никто не отменяет, да? И как раз-таки несколько со стороны глядя на себя, можно уже делать какие-то выводы, и как минимум можно успокоиться. Потому что, как известно, аффект, то есть чувство и интеллект у нас вместе не работают. Мы либо чувствуем, либо думаем. Вот рефлексия — это как раз тот пласт когнитивный, где мы анализируем, думаем о себе, о произошедшем, о своих планах, о том, о чем я сделал, и так далее, и так далее.
1: Какие-то есть упражнения, методики по саморефлексии вообще? Как это делать правильно?
0: Да, разумеется, есть совершенно разные способы. Какие-то из них больше связаны, опять-таки, с метафорой. Я так много говорю именно о метафорах, потому что это прекрасный способ обойти наше сопротивление. Да? Есть такое магическое слово, как бессознательное, в котором пребывают наши неявные нам, неясные нам желания, влечения и так далее. И существует такой пласт психологических защит, да, который отделяет наше сознание от нашего бессознательного. Так вот, есть такое сопротивление внутреннее, благодаря которому, как говорится, машину изнутри не помоешь. Да? Но что-то сделать все-таки можно. Так вот, метафора — это один из способов вот это сопротивление обходить. Потому что я говорю вроде как о себе, а вроде как о ком-то другом. Ну, как вариант, я, работая в эволюции в спортивно-реабилитационном центре, предлагала на тренингах нашим подопечным представить себе. Вот если у них такой карт-бланш, они могут создать книгу или видеоигру, или фильм, в общем-то, создать абсолютно любой фантазийный мир, да, свой собственный, где все правила могут придумать они сами. А что это был бы за мир? А какие там правила? А этот мир реалистичный или он абсолютно фантастический? А есть ли там какая-то структура общества? А чем там занимаются люди? Что там на планете вообще происходит? А какой основной персонаж? А если сложно придумать, то можно вспомнить, какие образы из культуры больше нравятся. Потому что мы сколь угодно можем говорить о том, что мне нравится, например, Фродо из «Властелина колец» абсолютно просто так, но просто так в нашей психике ничего не происходит. На самом деле есть, возможно, какие-то параллели с собой, которые, собственно, и определяют вот этот выбор. Поэтому можно или придумать персонажа, его подробно описать, его характеристики, а как выглядит, а в чем слабые, в чем сильные стороны, где он и как взаимодействует с другими, а какие у него цели, как он их достигает. Или точно так же можно выбрать персонаж, который нравится из какой-то уже готовой франшизы, которая есть. Нам, потому что другие персонажи тоже, опять же, повторюсь, нравятся не просто так. И просто тоже выписать, что в них такого интересного, а где они, может быть, могли бы и несколько прокачаться, да? Какие у них есть скиллы, как они решают свои проблемы и так далее. И вот если записать это, например, все на бумаге, или опять же записать себе голосовое сообщение, у нас в Телеграме, ВКонтакте есть замечательная возможность общаться с самим собой. Это можно опять же поанализировать и подумать, а почему именно так? И вот это будет довольно показательно. Кстати говоря, можно плавно перейти от этого упражнения к другому, а именно, когда такой анализ происходит не в гордом одиночестве, а, например, с близкими и друзьями. Потому что лично я очень многие могу свои стороны не принимать или отрицать, или говорить: «Боже-боже, на самом деле это совершенно связано не вот с этим, а совершенно с другим». Но окружающие люди видят меня несколько, может быть, и совершенно иначе. Поэтому, выбирая определенного персонажа и, например, обсуждая это с моей подругой и с кем-нибудь еще близким, у вот того другого будет совершенно иной взгляд. И это может дополнять мою картину. Хотя здесь важно еще заметить, что весь мир и других мы всегда воспринимаем субъективно, то есть через призму самих себя, да, поэтому абсолютно как объективное воспринимать то, что о нас говорят другие, тоже не стоит. Это все-таки такая сборная композиция, состоящая из многих компонентов. Одно из упражнений — это, например, сесть в круг с людьми, которые нравятся, которые приятны. Может быть, кого-то вы давно знаете, а может, кстати, это будет совершенно новая компания. И, к примеру, взять с собой какую-нибудь игру, типа Воображариума, да, или Диксита, а можно, в общем-то, и без игры. Можно представить другим в виде такой истории или в виде образа ту проблему, с которой вы столкнулись, и спросить. Вот у меня есть, например, персонаж девочка Маша. Вот девочка Маша попала в лес и понятия не имеет, что ей дальше делать, каким образом, да, ей выйти. Она использовала, я не знаю, там компас, не получилось. Она попробовала походить наобум, заблудилась еще больше. И какие варианты есть, что бы вы сделали? И вот в такой метафоре, когда другие предлагают варианты, реально можно как минимум посмотреть на ситуацию совершенно другими глазами. И здесь вы, как говорится, убиваете нескольких зайцев сразу. Хотя мы, конечно, не будем убивать несчастных зайцев. Можно мало того, что найти решение к проблеме, но можно еще и почувствовать, что, во-первых, есть другой взгляд, а во-вторых, ты не один. И это не только в данный момент времени, но и всегда очень важно понимать, что даже если у меня ощущение, что я выброшена на край Вселенной и справиться не смогу никак, всегда есть понимание, что есть люди, которые, если не фактически помогут, то хотя бы поделятся опытом, как они бы справлялись в такой ситуации, или могут рассказать о том, что происходит в их жизни. И это такой взаимный обмен, который всегда целителен.
1: Вы упомянули, что мы смотрим на мир и окружающих людей через призму себя. Значит, когда нас что-то раздражает в других людях, да, это тоже мы видим через призму себя. И может ли это быть каким-то таким моментом для самоанализа?
0: Да, разумеется. Вы сейчас сказали об одном из механизмов психологической защиты под названием проекция, без которого на самом деле никуда. Если бы не было этого замечательного механизма, мы бы, в принципе, друг с другом не общались, мы бы были друг другу неинтересны. Но да, когда я раздражена, например, характером или какими-то свойствами, проявлениями, например, моих коллег, или, к примеру, в обществе есть пропаганда тех или иных движений. Вот не нравится мне, например, какая-нибудь абстрактная живопись, или, я не знаю, или классическая музыка, и что-то меня дико раздражает в этом. Можно подумать и поанализировать, что конкретно не нравится, потому что я, опять же, скажу, есть у человека свойство все обобщать и генерализировать. Когда мы говорим «меня бесит все», всегда бесит кто-то конкретный. Вот имеет смысл подумать, кто именно и почему. И да, действительно, очень большая вероятность, что на самом деле в этом ком-то есть именно те качества, которые либо мне очень не нравятся в себе, либо мне очень самому хочется себя вести именно так, но по какой-то причине я себе это не позволяю.
1: Интересный момент, да, то есть в общении с людьми тоже вот как еще один момент, да, почему социализация важна и почему общаться это важно. Мы можем таким образом и развивать себя, и познавать себя в общении с другими людьми.
0: Да, конечно. И плюс ко всему, мы же как кристаллы с разными гранями. У всех есть свои плюсы. Под плюсами я подразумеваю то, где мы хороши, где у нас что-то легко идет, где у нас получается. А есть те стороны, которые более слабые, которые нам, может быть, стоит как-то развить в себе. И вот эти стороны не всегда явные. Но если я общаюсь с другими людьми, мне понятно, что да, вот здесь, наверное, у меня немножечко проседают, да, мои какие-то умения, а я могу поучиться у тех, кто рядом со мной. Или, например, если научиться у меня не получается, мы можем просто вдвоем создавать что-то вместе. И тогда каждый из нас будет отвечать за ту область, которая ему лучше дается, лучше получается. Поэтому же очень часто люди общаются довольно разные, довольно с противоположными взглядами или вкусами. Они друг друга дополняют. Один другому будет рассказывать о том, как замечательно слушать джаз и как можно интересного и вкусного услышать в этой музыке, а другой будет рассказывать о каких-нибудь физических теориях и преподносительно это также точно интересно и вкусно, потому что на самом деле как бы заразить других, как бы странно это ни звучало, соблазнить их на новое, на познание нового можно только через то, как вкусно ты об этом рассказываешь. А именно так это происходит, если я сама очень увлечена чем бы то ни было.
1: А вот вы упомянули Фродо из «Властелина колец». Ну вот если, например, нравится этот персонаж, какой анализ здесь можно провести? Ну вот такой вот мастер-класс на минуту.
0: Ну, во-первых, можно взять непосредственно первоисточник и вспомнить саму историю персонажа. А какой он был? А какую он ответственность на себя взял? Какая у него цель? Как он с этой целью справляется? И обязательно важно подумать, что конкретно вам нравится в этом персонаже. Вот почему? Потому что он такой смелый или храбрый? Или, может быть, потому что он как-то, несмотря на то, что жил в маленькой деревеньке, не постеснялся и ушел в путешествие совершенно с другими народами, и что конкретно в нем так нравится, в чем прелесть этого персонажа, и в чем он, может быть, как-то себя не совсем правильно проявил, может быть, он в чем-то оказался слаб. И вот когда вы эти моменты для себя учтете, выпишете, попробовать провести параллель конкретно с собой. А где это похоже на меня? А где я хотел бы сделать, например, такой же проект, пройти такой же сложный путь, может быть, более четко будет понятно, а для меня конкретно Мордор — это что? Вот что это в моей жизни? Я же не просто так выбрал маленького человечка, хоббита, который идет с кольцом в такое страшное место, куда никто по своей воле пойти не захочет. Вот с чем это так похоже? Какая область моя? И первое, что будет вам приходить в голову, скорее все будет как раз о том, что для вас является сейчас важным и таким устрашающим. И тогда можно будет сразу вспомнить о том, что у Фродо был Сэм, который помогал, и посмотреть вокруг. Может быть, у вас такой Сэм тоже есть. А может быть, вы даже внимания не придаете тому, что есть какой-то друг или подруга или другой близкий человек, который точно так же с вами бок о бок и вам помогает. И это дает возможность собрать такую более полную картинку происходящего. Плюс ко всему, мы же всегда живем в мире, где есть культура и миф. А культура и миф не просто так ведь есть. Мы можем черпать образы оттуда и вдохновение. И вот эти схемы поведения, схемы, как справиться с той или иной задачей, мы можем также точно брать из мифа. Просто это может быть что-то из массовой культуры, как вот уже приведенный пример с «Властелином колец», а может быть какой-нибудь греческий миф.
1: Спасибо вам большое. Это была очень интересная беседа. Мы призываем наших радиослушателей вспомнить персонажей, которые им нравятся, провести анализ и узнать о себе что-то новое, о себе и о своей жизни. Напомню, с нами в студии была психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Ждем вас снова в нашей студии.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
3: Разговор с психологом.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Организация ВОС крупным планом. Алена Березовская. Помогать. Главное качество лидера.
6: Воронкин Петр Витальевич, председатель Приокской местной организации Всероссийского общества слепых. Численность моя составляет на сегодняшний день 462 человека, инвалид первой и второй группы. Дополнительно являюсь замом председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых по Нижегородской области. Трижды обучался в Москве. Прошел курс обучения по нейросетям. Образование у меня среднее. Должность председателя работы уже 34 года.
7: Петр Витальевич, давайте немножко отмотаем время назад и вспомним про тот день, когда вам сообщили, что вы назначены на должность председателя местной организации для слепых. Ваши эмоции, какие вы испытали в тот момент?
6: Старый председатель уходил на новую должность. Проходили выборы, конкуренция была там 3 человека, но выпала доля на меня, я там присутствовал. Выбрали меня. 2 года я привыкал с головной болью. Очень тяжело было, но ничего, втянулся. Сейчас, конечно, мне легко и просто, я уже много знаю. Потом бизнес тоже, который мне помогает, все они меня знают. В этом плане намного проще стало.
7: А почему вот вы выбрали путь общественной деятельности, а не предпочли какое-то вот тихое такое существование в обществе?
6: Вообще, конечно, когда я на предприятие пришел, я все операции прошел. А потом покойный Анатолий Филиппович Акузин предложил мне должность инструктора по спорту. На эту должность я был ровно 2,5 недели. А потом отчет на перевыборной кампании, и я уже туда попал.
7: То есть общественная деятельность вообще вам нравится, да? Вам изначально нравится, как вы пришли в общество слепых?
6: На сегодняшний день она мне нравится, это мое.
7: Вот, это ваше.
6: Да.
7: Это самое главное. А как вы сохраняете баланс между гуманностью в общении с людьми и жестким к ним отношением?
6: Каждого инвалида, подопечного своего, досконально ты его не можешь знать, но хотя бы предсказуемость инвалид по зрению, что он из себя стоит. Можешь ты его прямолинейно высказаться, он поймет, а с некоторым нужно было разговаривать в обход, всяческими путями гибкость проявлять.
7: Ну, вы себя вообще можете назвать каким? Жестким человеком, начальником? Или все-таки
6: нет,
7: такой?
6: Нет, жестким бы? Я себя не могу назвать.
7: А ваш подчиненный? Интересно, вы у них узнать?
6: А с ними тоже по-всякому бывает, потому что определенное задание даешь, не всегда это срабатывает, уже начинаешь жестко разговаривать.
7: Вы как относитесь к тому, чтобы самому выполнять задания или все-таки делегировать их больше на других?
6: По некоторым моментам нужно все-таки давать возможность делегировать и по направлениям им давать выполнять определенные задания.
7: Немножко поконкретнее, пожалуйста.
6: Какие моменты? Это по спортивной части можно взять это направление, которым меня занимается Шерифидин Минивагус Заря Дясович. Ну, приходится культурную часть, это проведение концертов и прочее, обращаться к специалистам, в частности, есть Кабанов Сергей Валентинович. Потому что, ну, не могу же за все я взяться, и если музыкальная часть, она не моё. Есть еще Веселов Роман, тоже как специалист на предприятии. Это его хобби, поэтому приходится лавировать здесь уже.
7: Вас когда-нибудь мучили сомнения насчет выбранного вами пути трудового?
6: Ну, бывало моментами, что бросить бы все и уйти.
7: Это было давно или это до сих пор осталось?
6: Ну, это остается, есть и будет.
7: А как вы вот справляетесь с вот этими сомнениями?
6: Ну, утром встаешь со свежей головой, подумаешь, но все равно дела-то делать надо. За меня никто делать не будет, поэтому и вперед с песней.
7: Что для вас важнее? Престиж занимаемой вами должности, либо признание ваших подопечных?
6: Ну, скорее всего, здесь признание, потому что если даже вот уйти сейчас на заслуженный отдых, в силу того, что моя энергия и куда я ее буду девать, поэтому я стремлюсь работать.
7: Петр Витальевич, а какие качества у вас появились в связи с тем, что вы работаете в системе ВОС?
6: Помогать.
7: Вот.
6: Ну и не только как зампредседатель Нижегородской региональной организации. Мне это очень много и местных организаций звонят. Что-то выясняют, что сделать, в частности, по техническим средствам реабилитации, по доступной среде.
7: Ваша должность предполагает общение с людьми. Люди разные. Как вам удается находить подход каждому?
6: Ну, прежде всего, приходится подумать, какой вопрос. Сразу ведь на некоторые вопросы и не ответишь. А потом пообщаться с той или иной категорией инвалида. В чем причина? Есть очень сложные люди, и решать с ними какие-то конкретные проблемы не все так просто удается.
7: Как вы находите подход к таким людям?
6: Ну, бывают конфликтные ситуации, поэтому здесь определенная выдержка времени.
7: Выдержка времени в общении с этим человеком?
6: Вообще, да, и здесь выдержать нужно паузу, дистанцию, потому что он созреет, успокоится и спокойно придет и будет общаться с тобой.
7: А если наоборот упрется и вот ни в какую?
6: Не знаю, я не замечал такого. Рано или поздно он все равно приходит.
7: Как вы мотивируете своих подопечных быть самостоятельнее? Понимаете, может быть такая ситуация, что человек ни в какую не хочет передвигаться по городу самостоятельно.
6: Сейчас же новые технологии применяются в рамках государственной программы «Доступная среда». В частности, здесь местные организации очень продолжительное время происходит обучение инвалидов по зрению на телефонах, на компьютерах преподавателями нашими. В частности, Майерс Юлия Владимировна, Чигарев Антон Дмитриевич. Могу еще Малышева Пашу назвать. Основные это лидеры наши, это Царегородцев Вячеслав Валерьевич и руководитель камераты Махнева Екатерина Владимировна.
7: То есть вы подопечным, которые еще не совсем в себе уверены, рассказываете эти примеры и тем самым мотивируете, что нужно быть как вот эти люди.
6: Да.
7: А были ли у вас ситуации, когда члены вашей организации отказывались от предлагаемой вами помощи?
6: Моменты такие есть, особенно новенькие прибывшие инвалиды по зрению на учет ставшие. Они же далеко эту систему не понимают и говорят, а зачем это нам надо? Я им говорю, выслушайте. Мне принципиально еще и не хотят слушать-то. Говорят, а зачем это нам надо? Мы же слепые, мы ничего не видим. Да вас же обучат к этому делу, и все будет в порядке, будете пользоваться самостоятельными людьми будете. Даже направляем в Волоколамск.
7: Какими-то мотивирующими фразами вы способствуете тому, чтобы они эту помощь брали,
6: и потом
7: принимали.
6: Они соглашались, приходили и снова уже говорили, давайте все-таки обучайте, направляйте.
7: Вот. Члены вашей организации местные очень активные. Вы можете рассказать самые яркие достижения ваших подопечных?
6: Мои подопечные, это же существует определенный круг инвалидов, которые участвуют постоянно в тех и иных мероприятиях. И по проведению соревнований каких-то, реабилитационных мероприятий на местном уровне и на региональном уровне. Очень сейчас активно развивается у нас игровая кладовая.
7: Можно немножко вот поподробнее? Какие самые высокие достижения были в игровой кладовой?
6: Игровая кладовая я выставлял по две команды. Ведь закуплены региональной организацией игры для каждой местной организации.
7: Это игры какие? Настольные?
6: Настольные.
7: Так.
6: Ну, определенные люди уже занимаются, играют в эти игры.
7: Занимали какие-то места, да?
6: Первое место.
7: Вот, это же отличное достижение. А вот в спорте, если вот быть немножко подробнее, в каком виде спорта ваши подопечные первые?
6: Первое – плавание, лыжи проводили. И самый у нас еще конек – это мини-футбол. Вся команда практически, это мои подопечные, 6 человек, ездит на Россию. Здесь тренируются постоянно при школе слепых. Сделан стадион, мини-футбольное поле ограждениями со всеми. Покрытие мягкое, чтобы не травма опасна была. И наши ездят туда, занимаются, тренируются. А потом недавно здесь проводились российские соревнования.
7: Здесь это в Нижнем Новгороде?
6: Да, в Нижнем, при школе слепых, на юбилейной 5. Было 8 команд в этом году. И уже детей привлекали со всех регионов, в том числе и школа слепых слабовидящих выставляла свою команду. И немаловажное, выставлялась команда Московской области – СВОшник.
7: Тоже незрячие?
6: Да, после войны на Украине. Кто-то с остатком зрения, кто-то без остатка зрения. А там же ведь в равных условиях. Им очки одевают темные. Они что-то видишь и не видишь, там одинаково.
7: Какие главные препятствия возникают у общества слепых при взаимодействии с органами власти?
6: Нет, такого я не скажу, потому что взаимодействие органов власти здесь нормальное, отношения с администрацией районов, обоих районов, у меня жена Автозаводский Ленинский район, потом дальше с другими высшими властями, все решаем, только приходится очень долго доказывать, что нужно. Вот, в частности, в рамках государственной программы «Доступная среда» это же нужно, и здесь светофорный объект по системе «Говорящий город», нужно оснащение. Да, это дорогостоящее оборудование. Каждый светофорный объект стоит 700 тысяч. На этот год мы писали письма, в проекте было, и губернатору отправлено. Сейчас просчитывают все. Вот на этот год было заложено 33 объекта. Ну, помножьте на 700 тысяч.
7: Внушительная сумма.
6: Внушительная сумма, да. Потом транспорт. Тоже автобусы закупаются новые. Но по какой-то причине без оборудования навигационного для инвалидов по зрению. Ну, программы-то наши работают, мы приспособили сама, поэтому знаешь,
7: да.
6: Пользуешься.
7: Да, конечно.
6: Удобно?
7: Вполне.
6: Ну, вот
7: видите. Не жалуюсь.
6: Ну, самое главное. Да.
7: В общем, по любому вопросу, к какому вы придете к власти, вас выслушивают.
6: Выслушивают.
7: Идут на контакт.
6: Идут.
7: Отлично. Существует ведь конкуренция среди разных социальных групп. То есть это инвалиды-колясочники, да, инвалиды по слуху. Как вот убедить власть выделять больше денег незрячим?
6: А все это понимают и знают, и начинаешь, когда разговаривать, инвалидность по зрению – это самое тяжелое заболевание.
7: Вам приходится это доказывать, или они все-таки это уже как-то представляют?
6: Ну, они слышат,
7: что...
6: да.
7: Что я им как, здесь помощь нужнее.
6: Как даже говорю, давайте выйдем на улицу, завяжем вам глаза и запустим вперед. Я еще не успел курточку снять, и шарф на мне был. Угу. Вот давайте, говорю, я снимаю белый шарф, сейчас я вам глаза завязываю и даю трость. Тишина. Не надо все.
7: Сразу согласна на все, да?
6: Да. Знаете еще, как бывает, ведь пообещать можно все, но не всегда в бюджет вписывается. Если бы все вписывалось в бюджет, давно бы все сделали. А это проблема-то у нас дороги, тротуары. Здесь предприятие, использующее труд инвалидов, только положили асфальт. Это было позапрошлый год. Через 2 дня его весь переломали, лопнули трубы. Mm-hmm. Ну, такие моменты бывают, ну чё. Там уже асфальт какой закидает. Он был ровный, а теперь должен быть поребрик на пешеходных тротуарах. Но когда идет благоустройство, и бордюрный камень ты должен на 5 сантиметров выше, а поребрик, если его неправильно сделать, что будет на тротуаре?
7: Что будет?
6: Вода. И поэтому должен быть между бордюрным камнем расщелина, чтобы вода уходила сантиметр. А у нас строители как ведь все это замажет, закатает и все. Иногда думаешь, а стоит ли применять поребрик? Да, потому что направляющие ориентирующие поручни, они в государстве не признаны, потому что должен быть поребрик. Почему ведь вот система ВОЗ и применяла в свое время направляющие ориентирующие поручни, там определенная высота 90 сантиметров. А у нас на северном поселке здесь компактно проживающий инвалид по зрению опутан направляющими поручнями к домам проживания 6,5 километров. Сколько труб потрачено. А ведь обидное то, что бывает еще и трубы ломают, уносят на дачи. Мы долго думали в свое время, почему же трубы тащат. Когда начали трубы прокалывать через 50 сантиметров сваркой, все на свои места стало. Труба-то не нужна стала.
7: Нашли выход.
6: Вот порой меня ругают инвалиды. Раньше наши поручни ремонтировались и прочее. Сейчас нет возможности. Почему? Дом управляющей компании ушли от этого. Ведь трубы-то раньше применяли, если ремонтировали направляющие поручни, бэушными. Их же покрасил и все. Какая разница? Труба есть труба. Сейчас все, труб нету. И администрация района говорит, ну где мы вам трубы? Новые, что ли, будем закупать? Естественно, никто не будет. В силу закона СП-59-го поребрик.
7: Есть ли в обществе слепых такая проблема, решение которой невозможно или крайне затруднительно?
6: Все проблемы тяжелы, но надо ими заниматься.
7: Ну вот какую вы можете привести в пример?
6: Ориентировка, дороги, тротуары, светофоры. У нас же они не везде сделаны. Самый прекрасный объект – это на Заярской, Бекетово, где школа слепых слабовидящих находится. Mm-hmm. Он работает в режиме, начиная с 7 часов утра. Чтобы не мешать жильцам, он начинает включаться постепенно. И до 12 часов выходит капсула синтез речи до 100%. Он начинается с 10%. Плавно подъем идет. Там таймер работает и включается. И после 18 часов он уже плавно уходит вниз по громкости, чтобы жильцам близлежащих домов не мешало. Угу. Да, там сложно, рядом все дома, но ничего, люди не жалуются. Но там очень удобно стало пользоваться. Во всех направлениях синтез речи проговаривают, и можно приходить спокойно. Но я там бываю иногда, но все равно страшновато, потому что водители со всех углов все равно не соблюдая и вылетают. У меня там дочь училась в школе слепых, на то время было очень сложно там переходить. И система «Говорящий город», она и пошла с Питера. Там очень развита эта система, она там включена в единую цепь. Там же даже вот 1200 автобусов и троллейбусов уже не помню, они все в эту привязку сделаны. Тут был такой момент «равные права, равные возможности». Когда гости приезжали, это еще года 4 или 5, не все могли этой системой пользоваться. Сейчас же программа «Система говорящий город» появилась, которая у меня на телефоне стоит, но я ей здесь не пользуюсь, потому что у нас «Система говорящий город» здесь где? У нас же еще и здесь 37-й поликлинике, проспект Ленина, 100. Тоже очень удачно работает. Здесь хотелось бы нам поставить, но я все равно эту задачу давлю.
7: Здесь это около вашей организации?
6: Львовская, да. Дружаева. Здесь произвести замену и поставить систему «Говорящий город» тоже. Проблема стоит еще вблизи предприятия установить соцгород Строкина. Там светофорного объекта нет, где тоже чревато и опасно нашим переходить эту дорогу. Но письма пишем, но пока решения нет.
7: Я пока вот пользуюсь сейчас моментом, мы разговорились про инфраструктуру, и такая ситуация. Рядом с домом, где я живу, стоит светофор. Он был звуковой, он не проговаривался, просто был писк. И ситуация в том, что там очень тихо стало. То есть вот я иду, мне крайне затруднительно, например, вообще как-то сориентироваться, когда мне переходить, куда мне с этим вопросом обращаться.
6: Вот мне этот вопрос, я это запишу, там, скорее всего, видимо, нужно заменить капсулу. Хотя бы пищачью.
7: И там, понимаете, вот, например, было время для перехода 30, например, секунд, убавили до 10. Я там хожу практически каждый день. Это не то, что плохо, это очень невыносимо.
6: Вот у нас Львовская, Дружаева, перекресток был. Сделали 15 секунд. Тут никто не успевал. Мне пришлось недели 2-3 обсуждать с руководством с МВД по Нижегородской области. Приезжайте, замеряйте время. Берите какую-нибудь бабушку, еле идет.
7: Да.
6: Тут даже нормальный, который инвалид, идет с тростью, он не успеет за 15 секунд.
7: Можете назвать самый проблемный объект в Нижнем Новгороде с точки зрения доступности среды для незрячих людей?
6: Самый проблемный, это я возьму метрополитен для тотальника, это Московский вокзал. Там шум, гам, и поэтому...
7: Ориентиров минимум.
6: Минимум, да. Угу. Поэтому все-таки нужно заказывать службу сопровождения, чтобы встретили, вывели из метро. Они же отвечают за безопасность. Но ведь не все этим пользуются.
7: Можете по 10-бальной шкале оценить скорость развития доступной среды в Нижнем Новгороде?
6: Ну, я бы двоечек поставил.
7: Ну, а столько все медленно?
6: Медленно все, да. Все упирается во что?
7: В деньги?
6: Деньги.
7: Приводит ли создание доступной среды к изменению общественного сознания к инвалидам в целом?
6: Да, приводит, потому что все же люди, тот понимает, что нужно помочь человеку. Ну, это сила у всех дела своих, у кого-то бегом надо бежать, не замечает, а так народ сознанием дела подходит.
7: То есть вот эти даже желтые ленты на лестницах, начала и конца лестницы, это уже им как бы маячок о том, что должны помнить, да? Для кого это сделано? Для слабовидящих.
6: Для слабовидящих это почему желтый делается контрастный? Это последний цвет, который инвалид с очень плохим зрением видит. Ведь почему круги на проемах клеятся?
7: Чтобы не врезались.
6: Не врезаться в данную ситуацию.
7: Да,
6: у меня же была ситуация в отеле на площади Ленина. Там большие проемы, а был там совещание, это было давно, лет 10, наверное. Я разбил себе нос.
7: Я бы вот еще, знаете, отметила, что в метро доступная среда, вот эти двери, которые не придерживают иной раз. Я понимаю, что это просто сознание людей должно быть, да? Они должны понимать, что нужно придерживать.
6: В этом
7: сколько
6: плане...
7: Сколько раз сшибали.
6: Да, двери-качели, их не должно быть. Они же двери-качели называются. Москва их убирает. Когда Нижний Новгород придет к этому, хотя бы мы и говорим, их не должно быть. Потому что мы ведь все бежим кто куда бегом, не придерживая двери. А что там прилетит тебе сзади или спереди идешь?
7: Чем отличается работа по созданию доступной среды в городском пространстве и в сельской местности?
6: Ну, в сельской местности она никак. В городах-миллионниках она хоть как-то делается. Письмами, совещаниями, проговариваем этого, и постоянно как бы это все равно на слуху. Рано или поздно чиновники понимать начинают.
7: А если даже вот не сельскую местность взять, а вот малые города?
6: Малые города, да, светофорные объекты.
7: Проводятся,
6: конечно.
7: Давайте поговорим о волонтерах.
6: Волонтеры – это очень сложная ситуация.
7: Расскажите эту ситуацию, вот конкретно в Нижнем Новгороде. Что с ними, с волонтерами? Где их брать?
6: Где их брать? Нужно заявку, как я с «Единой Россией» общался, не менее чем за 2 недели давать единороссам заявку.
7: То есть это опять нужно идти к власти?
6: Да. потому что с волонтерами все не так просто.
7: На ваш взгляд, почему?
6: Потому что не все идут на это дело, но если кто-то стремится в высших учебных заведениях обучаются, им в портфолио. Но не все это воспринимают. И даже волонтеры, студенты, они не знают, как даже помогать.
7: Незрячему конкретно.
6: Да, да. Проходило областное мероприятие «Игра без правил». Приехали из других регионов интеллектуалы, а их было 8, в том числе с нижегородской командой. Волонтеров там много достаточно было, и они помогали. Даже вот в храме я был, батюшка сказал, сложности большие с волонтерами, не больно кто идут еще.
7: Это не зависит вообще от категории инвалидности, да? То есть, например, колясочники точно такую же могут потребность в волонтерах испытывать, как и незрячие.
6: Да.
7: Ну и напоследок, что вас стимулирует двигаться вперед?
6: Жизнь, движение – это жизнь.
7: Сама жизнь.
6: Да. Если будешь сидеть, то все, засидишься и... Нет, я не любитель дома сидеть. Вперед, вперед, вперед.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе «Фисташки», третье «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе «Каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности». Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое

0: город. Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: ВОЗ «Зрение» – программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: Еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, предлагаем послушать новостной блок за апрель-май 2026 года, опубликованный в третьем номере звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» за 2026 год. Информацию подготовила главный редактор журнала «Диалог» Ирина Алиева.
1: В этом выпуске вы узнаете, когда мессенджер Макс станет доступнее незрячим людям, что поможет реабилитационным центрам России стать современнее, по какой причине половина населения планеты будет страдать от близорукости, а также спортсмены какого региона покорили пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых. Более 2300 реабилитационных центров в России будут доукомплектованы по новым стандартам комплексной реабилитации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Легомина. В проект включены подготовка персонала и развитие инфраструктуры. В регионах сформированы планы перехода на актуальные стандарты. Напомним, что для выстраивания системы комплексной реабилитации и абилитации в прошлом году Министерством труда и социальной защиты России утверждены 25 стандартов, на основании которых до 1 января 2030 года подготовят все реабилитационные учреждения в регионах. Предприятия ВОС приняли участие в международной промышленной выставке. Мероприятие под названием «Иннопром Центральная Азия» прошло с 20 по 22 апреля 2026 года в столице Республики Узбекистан. Данная выставка занимает особое место среди ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. На мероприятие приезжали делегаты из 35 стран. Всероссийское общество слепых представили единым стендом, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выпускаемой специализированными предприятиями ВОС. В ходе всей выставки специалисты общества слепых провели более 50 рабочих встреч, где установили первичные контакты с деловыми партнерами, информирует Медиавоз. Мессенджер Макс станет доступнее для слепых и слабовидящих пользователей. Об этом свидетельствует письмо, поступившее в аппарат управления Всероссийского общества слепых от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В документе указано, что ведомство привлекло специалистов отрасли аудита доступности интерфейса МАКС, в результате чего определены приоритеты и этапность работ, а также зоны первоочередного внедрения функционала доступности цифровой платформы для людей с инвалидностью по зрению. В проект включены регистрация, поиск контактов, звонки, чтение и отправка сообщений. Сообщается, что внедрение и развитие данного функционала планируется в первом полугодии 2026 года. География Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС уверенно расширяется. В этом году к традиционному движению впервые присоединились представители Мурманской, Нижегородской, Ивановской областей и Забайкальского края. Всего в 10-м мероприятии приняли участие 22 команды из 19 регионов России. Юбилейный фестиваль традиционно прошел в середине апреля в северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Победителями всех трех игр стали сборные Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. В игре «Одна минута на все» победу одержала команда «Парадный подъезд», а в состязаниях «Смело», «Быстро», «Правильно» и «Тетрабаттл» лидерами стали участники из «Гражданской перспективы». Организаторы отмечают, что проект будет и дальше развиваться. Планируется расширение программы, укрепление межрегионального сотрудничества и создание дополнительных возможностей, чтобы фестиваль оставался современным, доступным и востребованным во всех уголках страны, сообщает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Компания «Яндекс» адаптировала чат с Алисой для незрячих пользователей. Теперь приложение и веб-версия на основе нейросетей поддерживают работу с программами экранного доступа. Это позволит людям с инвалидностью по зрению применять ключевые возможности искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент поможет сгенерировать или отредактировать текст, а также придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. Кроме того, Алиса может сравнивать цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составлять подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности. Добавим, чтобы чат с Алисой мог работать со скринридерами, в приложении добавили специальную разметку. Обновленная версия доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии, сообщают в пресс-службе компании Яндекс. К середине 21 века половина населения планеты будет страдать от близорукости. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Сингапура. Главными причинами всплеска данного заболевания являются цифровые привычки, снижение времени на свежем воздухе, а также предпочтение жить при лампах с теплым светом, гирляндах и полутьме. Если тренд на ухудшение зрения сохранится, то к 2050 году на Земле будет более 4 миллиардов людей с близорукостью. При этом примерно у 20% из них будет тяжелая стадия близорукости, информирует Общество офтальмологов России. Пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых покорили спортсмены из Сибири. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края с 13 по 19 апреля 2026 года. За медали боролись более 100 участников с нарушением зрения из 28 регионов страны. В личном зачете первое место у мужчин и у женщин заняли члены Тюменской региональной организации ВОС. Победителями стали Ирина Воронина и Александр Завьялов, сообщает Всероссийская Федерация спорта слепых.
2: В эфире ВОС Зрение. Слушайте нас каждую неделю по пятницам. ВОС Зрение – это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте ВОС Зрение и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Уважаемые слушатели, в этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников конкурса общественных радиокорреспондентов среди членов Общества слепых Санкт-Петербурга. Жюри не только определило победителей, но и учредило дополнительные номинации. Диплом за лучшее дикторское мастерство получил Антон Плеханов из Приморской местной организации ВОС. Предлагаем послушать его работу.
3: «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко, ты сказала: и этот влюблен». Известным строком Александр Александрович Блок предпослал название «В ресторане». Что же это за ресторан? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Прогулки с микрофоном». В прогулке вас сегодня сопровождает Антон Плеханов. А встретились мы с вами у выхода из станции метро «Черная речка», как раз напротив штаб-квартиры Приморской местной организации Всероссийского общества слепых, членом которой я состою. Отсюда, с возвышения, взору зрячего человека открывается панорама исторической местности, известной как Строганова дача. Итак, в 1740-х годах крупный уральский солепромышленник, потомственный почетный гражданин, Сирич-барон Сергей Григорьевич Строганов обосновался в столице. В 1754 году в самом центре Петербурга, на углу Мойки и Невского проспекта, Франческо Бартоломео Растрелли строит ему красивый дворец. К постройке императорского дворца Зодчий еще даже не приступал. И в том же 1754 году другой итальянец, Антонио Ринальди, петербуржцам он знаком как архитектор, например, мраморного дворца, строит для барона загородный дом у слияния Черной речки и Большой Невки. И, конечно же, устраивает прекрасный сад. Там, на острову Круглого пруда, красуется изваяние Нептуна, повелителя водной стихии. а прогуливаясь по дорожкам сада, можно набрести на римский саркофаг первого века, который сам хозяин дачи окрестил гробницей Гомера. Сейчас антик выставлен в Государственном Эрмитаже в зале Юпитера. Дачу наследует сын барона, уже произведенный в графское достоинство, Александр Сергеевич Строганов, президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, коллекционер и меценат. Надо ли говорить, что при этом тонком ценителе искусств усадьба только хорошеет? Здесь устраивают знаменитые на всю столицу строгановские праздники. Вот как описывает один из таких праздников Мария-Элизабет Луиза Лежелебран, блестящая портретистка французского королевского и русского императорского дворов. Множество барок приплывало со всех сторон. Около 3 часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день обступал нас со всех сторон. С одной стороны, можно было наслаждаться видом парка, с другой – Невой, загруженной тысячами лодок. Одна другой элегантнее. На этой террасе мы обедали. Обед был великолепный. Как только мы сели за стол, стала слышна музыка. Исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере. После обеда мы совершили незабываемую прогулку по саду. Вечером мы снова поднялись на террасу, откуда наблюдали, как только стемнело, красивый фейерверк, который приготовил граф. Огни, отраженные в водах Невы, производили волшебный эффект. «Эффе магике», если не переводить с французского. При сыне Александра Сергеевича Строганова, Павле Александровиче, дачу перестраивает Андрей Никифорович Воронихин, будущий зодчий Казанского собора. Воронихин, по-видимому, был горд постройкой, поскольку сразу по окончании строительства запечатлел свое творение на холсте маслом. За эту картину маслом архитектор был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. К слову, дача самого Воронихина располагалась неподалеку, на Каменноостровском проспекте, но это уже другая история. В 1850-е годы в парке строят несколько домов для сдачи в наем. Один из таких деревянных домов до сих пор можно видеть на углу Черной речки и Приморского проспекта, а в другом провел свое последнее лето тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. Добавим еще немного грусти в наше повествование. В 1908 году дача была разобрана, а территорию парка активно застраивали. Интересно, что в начале 20 века в восточной части сада действовал авиационный завод, где строили первые самолеты Сикорского. А после возведения помпезного здания военно-морской академии, что прямо перед нами, от когда-то величественного парка остался небольшой сквер, прогуливаясь по которому по-прежнему можно полюбоваться круглым прудом. Но мы ведь не только по городу гуляем с микрофоном. Мы свободно можем перемещаться во времени. Так давайте вернемся немного назад, в 1830-е годы. Тогда через Большую Невку был наведен постоянный Строгановский мост на месте нынешнего Ушаковского. А к нему пролегла дорога, нынешняя улица Академика Крылова, которая отделила имение Павла Александровича Строганова от имений его дочерей Аглаиды Павловны в замужестве Голицыной и Елизаветы Павловны в замужестве Салтыковой. Все это время, дорогие радиослушатели, мы с вами делали вид, что не замечаем вот этого элегантного дома с башенками красного цвета, цвета любви. Этот рыцарский замок, но в то же время очень дамский, и служил дачей Елизавете Павловне Салтыковой, а потом в 1970-е годы подсобкой при строительстве станции метро «Черная речка». Теперь это здание, отреставрированное стараниями модного дома Энны Бурда, несколько служебных построек, да почти не пострадавший Салтыковский сад, вот и все, что осталось от некогда роскошного поместья. А при чем же тут ресторан? А дело в том, что в 1908 году в Строгановском саду с видом на Невку открылся ныне утраченный модный ресторан «Вилла Роде». Из знаменитостей сюда захаживал не только Блок. Здесь любил бывать и Распутин. А 10 лет спустя, когда ресторан был безжалостно закрыт за нарушение сухого закона, неугомонный Владимир Ильич Ленин выступал здесь на открытии рабочего клуба. Но что же мы все о ресторанах-то? Проголодались, наверное? Тогда давайте перейдем Черную речку, пройдем под сводами знаменитой арки дома номер 51, пожалуй, самой известной постройки Мейера Давидовича Розензона, и добро пожаловать в приморскую местную организацию ВОЗ. Золотого как небо АИ не обещаю, но к чаю с печеньем пожалуйте. Приятного чаепития! С вами был Антон Плеханов.
2: В эфире «ВОЗ Зрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Диплом в номинации «За реализм» на конкурсе общественных корреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых получил Сергей Соловьев из города Сланцы. Он поведал слушателям о буднях массажиста на примере одного дня из своей жизни. Приносим извинения за низкое качество звучания.
4: Я инвалид по зрению. Итак, хочу вам рассказать, как проходит один день как инвалида средних лет. Живу я в небольшом провинциальном городке города Сланцы, ну и также в небольшой однокомнатной квартире. Так как я инвалид по зрению, здесь у меня, с учетом моих особенностей, все под рукой. Поэтому я очень, в принципе, и люблю гостей, иногда не люблю, потому что даже вставая утром и пройдя на кухню, у меня всегда все лежит там, где уже знают мои руки, там ложки, вилки, чашки, чайник и так далее. Иногда, когда у меня бывают гости, я потом очень злюсь по той простой причине, что на тех местах, на которых у меня уже, например, были какие-то мои предметы, которыми я пользуюсь каждый день, к сожалению, переложены, мне все приходится возвращать на место, чтобы облегчить себе из-за зрения свою бытовую жизнь. Вот, приступаю к зарядке. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь столько же отжимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас еще раз. Также 10 отжиманий, 10 приседаний, 2-3 подходика и сразу в душ. Контрастный, хороший душ, чтобы полностью проснуться, полностью прийти в себя после утреннего сна. Ух, водичка какая бодрая! Ух, холодно! Ух, тепленькая пошла! Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот день ты призналась, что нет любви. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ну вот, теперь после всех процедур я одеваюсь и выхожу на свое рабочее место в небольшой, уютный и светлый кабинет по массажу, так как я медицинский брат по массажу. Закончил второй медицинский техникум город Санкт-Петербург, после чего стал помогать людям восстанавливаться после тяжелого рабочего дня, после каких-то травм, заболеваний и так далее. Живу я на 4-м этаже 5-этажного дома, почти в самом центре своего маленького, небольшого, уютного города. Вообще наш город очень интересный, по-своему красивый, замечательно. Конечно, когда-то здесь совсем была другая жизнь. Сейчас он стал более спокойный, размеренный. где, к сожалению, уже мало что происходит. Например, так как это город Шахтерский, вся моя семья практически была связана с шахтами. У нас было около 4 шахт, еще какой-то в разработке, очень много производства было. Это в 70-е, 80-е годы, даже отец рассказывал. Очень много было колхозов, на высоте было сельское хозяйство. Ну и, в принципе, город очень, очень был подвижный, динамичный, растущий. От моего дома до самого кабинета где-то примерно около, ну, может, 800 метров, где я как раз прохожу по центральной улице Ленина. Ой, Кирова. Ну вот, я подошел к светофору. К сожалению, уже не успею. И вот эти звуки, которые сигнализируют мне светофор, конечно же, мне помогают переходить и ориентироваться на пешеходных переходах. Ну вот, я пришел в свой небольшой массажный кабинет. Кабинет у меня маленький, уютный. 3 на 5, на 4,5. Вот, мой такой маленький, где стоит стол. Вешалка для раздевания. Мои какие-то необходимые материалы для массажа, крема всякие, бальзамы, мази для стоун-терапии, для перкуссионный пистолет, чайничек, вода, руки мыть, умывальничек небольшой. Вот, в принципе, все. Сейчас ко мне придет пациентка, у которой постоянно жалуются на мигрени, головные боли, плохой сон. И что с этим связано? Она приходит ко мне уже где-то на пятый или шестой раз. Состояние ее намного улучшилось. Мышцы шеи стали более расслаблены, сон стал хорошим. Ну, в общем, вот так и помогаю. Где-то 2-3 пациента я сделала в кабинете, а потом поеду на выезд. То есть еще моя работа связана с тем, что я приезжаю к лежачим пациентам, которые не могут, например, ходить. Ну и хотя бы делаю массаж от пролежней, чтобы хоть какая-то у них двигалась гемодинамика. Ну вот, как-то так.
2: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
5: Гид для незрячих. Ирина Алиева. Этикет приветствия для незрячего.
6: Главный редактор звукового журнала «Диалог» запускает авторскую рубрику «Гид для незрячих». Ирина – профессиональный тифлопедагог и инвалид по зрению с детства. Она имеет многолетний жизненный опыт в реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих людей. Поэтому в колонке специалиста вас ждут рабочие советы по организации быта и ориентировке в пространстве, а также практические рекомендации о том, как выстраивать отношения с окружающими и как достигать самостоятельности. Рубрика будет особенно интересна и полезна тем, кто, несмотря на ограничения, стремится жить ярко, удобно и на своих условиях, даже если мир вокруг не подстроен под определенные потребности. В этом выпуске вы узнаете, как корректно и уверенно начинать беседу,
1: какие действия нежелательны при общении, а также какой жест поможет установить деловой и дружественный контакт.
7: Нейтральное приветствие.
1: Случается, что при встрече незрячие по голосу или по иным характеристикам не узнают человека и стесняются уточнить, кто перед ним находится. В этом случае приветствуйте собеседника нейтральными обращениями, такими как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или «доброй ночи». Данные фразы уместны для всех, будь это коллега, приятель или знакомый, тогда как «здравствуйте» или «привет» подходит не для каждого. К слову, утро длится с 6 до 12 часов, день до 18 часов. Вечером называют период с 18 до полуночи, а ночью считают промежуток с полуночи до 6 утра.
7: Установление контакта.
1: Независимо от половой принадлежности, на старте разговора сами инициируете рукопожатие. Эта простая процедура устанавливает тактильный контакт и демонстрирует уважение к человеку. Дабы не попасть в неловкую ситуацию при поиске руки собеседника, протягивайте ладонь первым мягко и плавно, без давления и чрезмерного захвата, при этом называя свое имя и показывая тем самым готовность к общению.
7: Запрещенный прием.
1: В начале общения многие люди с инвалидностью по зрению обнимают собеседника, что обычно позволяет незрячим компенсировать недостаток визуальной информации и создать полное представление о физических характеристиках партнера. Также это способ проявить дружелюбие и усилить эмоциональную связь. Вместе с тем не забывайте, что объятие – это интимный акт, подходящий лишь для родных и друзей. Чрезмерное проявление чувств может выставить слепого или слабовидящего как навязчивого и невоспитанного человека.
7: Подведем итоги.
1: Приветствие всегда определяет дальнейший характер отношений. Поэтому необходимо понимать, как наши поступки и поведение влияют на формирование образа друг друга. Стоит уважать индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека, проявляя чуткость в построении доверительных отношений и долгосрочных связей.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему я молчу, даже с лучшим дружком? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 13 июля 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых было посвящено прежде всего подготовке документов к заседанию Центрального правления 23-го созыва, которое пройдет в конце сентября этого года. Также готовятся документы и Совета директоров, готовятся отчетные документы Всероссийского общества слепых по работе за эти 5 лет, которые будут представлены съезду 24 в ноябре месяце этого года. Ну и, естественно, мы разрабатываем концепцию развития Всероссийского общества слепых на 2026-2031 год. То есть к 25-му съезду ВОЗ. Я могу сказать, что даже в летние жаркие месяцы идет очень интенсивная работа в аппарате управления, в региональных организациях. Мои полномочные представители, работающие на местах, в принципе занимаются подготовительными мероприятиями к завершению 23-го созыва Всероссийского общества слепых, ну и 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Что хочется сказать о прошедшей неделе? Ну, во-первых, очень важная дата во Всероссийском обществе слепых – это дата 8 июля, которая завершила тот очень важный юбилейный 100-й год жизни нашей организации. За эти 100 лет Всероссийское общество слепых прошло огромный путь. Ну и, естественно, все те документы, которые были приняты, все те решения, руководители Всероссийского общества слепых, члены Центрального правления, вопросы хозяйственных обществ в документах именно вошли в нашу хорошую трилогию, красивую, которую мы издали. И это был тот последний штрих столетия, который мы должны были сделать. И оно было сделано. Сегодня идет рассылка в региональной организации, в библиотеке для незрячих. Будут вручены книги ряду руководителей нашего государства, я думаю, при случае. Поэтому еще раз могу сказать, что огромная работа по столетнему юбилею Всероссийского общества слепых завершена и сделана без сучка и без задоринки. Естественно, все наши решения были исполнены и приняты. И, в общем-то, осуществлены их реализации в различных документах и в различных исторических моментах, которые останутся в истории Всероссийского общества слепых. И в нашем, конечно, музее имени Бориса Владимировича Зимина. Уважаемые коллеги, идет большая работа и на уровне агентства стратегических инициатив. Мы рассматривались ряд проектов, ряд тех вопросов, которые необходимо решать. Но я еще раз могу сказать, что вице-президент Коняев Александр Иванович со своей командой отрабатывает эти вопросы сегодня серьезно, и мы работаем довольно четко и конкретно на эту ситуацию. Есть, конечно, и рабочие моменты, которые нам нужно сегодня дорабатывать. Это прежде всего и квотирование рабочих мест для инвалидов, это подготовка в рамках бюджета Российской Федерации всех тех документов и наших предложений, которые должны войти, наверное, в бюджет 2027. И я могу сказать, что мы работаем четко, конкретно в этих рамках. Работает аппарат управления, работают региональные организации. И мы делаем все для того, чтобы, в общем-то, постараться доказать, что мы с вами, ну, довольно сильная и мощная организация, которая старается сделать все для того, чтобы незрячие люди России жили достойно и, в общем-то, были адаптированы в современном обществе. Касается, конечно, прежде всего концепции развития. Она должна быть многоцелевая. То есть это должна быть и производственная зона, и зона социальных наших моментов. Ну и, конечно, зона, связанная с развитием искусственного интеллекта, нейронных различных программ и всего того, что, ну, будет определять будущее в ближайшие, наверное, 5-10 лет. И я думаю, что это все нам очень четко и конкретно понятно, и мы работаем в этом направлении. Хочу сказать только одно. Вы знаете, есть сегодня проблематика у нас с крымскими предприятиями. Мы понимаем эту ситуацию. Сегодня готовится программа Всероссийского общества слепых по поддержке наших предприятий, отсрочки, наверное, платежей и всего остального. Дмитрий Владимирович, Александр Иванович и другие готовят эту программу. Я думаю, что мне удастся повстречаться с Гутовским Владимиром Васильевичем, моим тезкой, и мы поговорим с ним на эту тему очень серьезно, четко, определяя все те моменты, в которых нужна поддержка. Всероссийское общество слепых никогда не бросало своих, в общем-то, членов и свои хозяйственные общества, попавшие в трудную экономическую, логистическую ситуацию. Уважаемые друзья, все, что мы не делаем с вами, все делается для того, чтобы прежде всего развивались наши учреждения, санатории в том числе, и, конечно, те условия жизни незрячих, которые мы с вами, в общем-то, стараемся улучшать для того, чтобы человек не чувствовал себя ущемленным в обществе. Нужно отдать должное нашего взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации для напечатания документов рельефно-точечным шрифтом Брайля, для того, чтобы наши люди спокойно и четко могли пройти на осенних выборах все те избирательные процедуры, которые мы всегда исполняем с большим, наверное, пиететом. И, конечно, чувствуем поддержку и членов избирательных комиссий, и, конечно, прежде всего, Центральной избирательной комиссии. И все эти вопросы у нас четко решаются. Это очень приятно. Идет лето. Лето – это много прекрасных и замечательных, наверное, часов, проведенных с друзьями. Лето – это тепло и радость встреч. Поэтому я всем желаю хорошего, прежде всего, отдыха, те, кто находится в отпусках, ну а тем, кто работает, новых достижений в развитии организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Всего вам самого доброго, дорогие друзья!
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. В сегодняшней передаче мы поговорим о 38-39 годах в истории ВОС в 20 веке. Задокументированный период истории Всероссийского общества слепых в 38-39 годах, к сожалению, в архивах отсутствует. Проследить данный этап развития ВОС представляется возможным только по тем документам, которые отражают деятельность общества в последующие годы, и где есть отсылка к 38-39 годам. Следует отметить, что в рассматриваемый нами период уделялось пристальное внимание количеству брайлевской литературы для слепых в библиотеках. Народный комиссариат просвещения РСФСР в своем письме за номером 500 от 9 августа 1939 года отмечает, что в значительной группе населения, нуждающейся в книге, специально напечатанной по Брайлю, и общей, являются слепые. Принимая участие в социалистическом строительстве, продуктивно работая во всех доступных им областях производства, слепые, как все трудящиеся, должны быть полностью удовлетворены книгой через сеть библиотек отделов народного образования. Предлагая организовывать специальные отделения для слепых в библиотеках, регулярно вести для них чтение вслух на общественно-политические темы и новинок художественной литературы как в библиотеке, так и в домах и общежитиях, а также организовывать передвижные библиотеки на производствах, где работают коллективы незрячих, наркомат просвещения идет навстречу пожеланиям Всероссийского общества слепых. Однако реальное положение дел, например, в школах для слепых детей, которые находились в подчинении комиссариата просвещения, зачастую оставляло желать лучшего. Особенно это казалось тех бытовых условий, в которых происходил процесс обучения. Далеко не единственным примером подобного положения могла служить в то время Ардатовская школа для слепых детей в Мордовии. Согласно архивным данным за 38 год, имеющийся корпус школы ни в какой степени не обеспечивает требований учебно-воспитательной работы. Учебный корпус вмещает всего 50 человек учащихся. Отсутствуют комнаты для отдыха детей, физкультурный зал, помещение для канцелярии и учительской. Столовая, кухня и мастерская для привития детям навыков профтехнического образования находятся в подвальном помещении, которое не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, несмотря на все проблемы, в портфеле у Всероссийского общества слепых имелись на тот момент достижения, ставшие знаковыми для общества. Незрячие московской артели «Минерал» получили еще в первой половине 30-х годов заказ на шлифовку мрамора для строящейся станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии. Задание было очень ответственным и почетным, требовало от людей максимальной отдачи и качества выполняемых работ, что и было продемонстрировано на безупречном профессиональном уровне. Вторым ярким моментом явился труд рабочих ленинградского «Земоса», которые активно участвовали в снаряжении экспедиции Ивана Папанина на Северный полюс в 1937-38 годах, изготавливая для нее походные кровати, тюфяки, спальные мешки и вьючные ящики. Участники экспедиции стали подлинными героями, за работой которых наблюдала вся страна, а в том, что их бытовые условия позволяли им стойко выносить все тяжести нахождения на дрейфующей льдине, была и заслуга слепых тружеников. Особенно следует подчеркнуть, что на самом Земосе к началу 1938 года было уже 130 незрячих стахановцев. По итогам 1938 года наблюдается определенное выравнивание показателей членов общества, выразившееся в цифре 18 655 членов ВОС. Но, согласно официальным отчетам, произошло снижение общего количества работающих слепых до показателя 12 926 тружеников в 1939 году. Причем в секторе местной промышленности было занято 3249 человек, 1063 незрячих рабочих трудились в легкой промышленности и еще 649 человек в текстильной промышленности. Уменьшение количества работающих слепых было связано в первую очередь с тем, что краевые и областные управления местной легкой промышленности, а также кооперсоюзы рассматривали переданные им из ВОС предприятия не как специальные, а как предприятия общего типа. И, проведя реорганизацию, закрывали в них производства, где работали слепые, и открывали новые, где труд слепых не всегда был применим. В итоге зачастую слепые находились в простое и уходили с производства. Практика простоев и ухода с рабочих мест из хозяйственных систем ввиду крайне низких заработков оставалась актуальной и в конце 30-х годов. Три этапа передачи мастерских ВОЗ в другие системы не принесли ощутимых положительных результатов, а подчас оказывали просто пагубное воздействие на труд слепых и на всю деятельность Всероссийского общества слепых. Справедливости ради стоит отметить, что и работа местных отделов ВОЗ зачастую вызывала много вопросов и претензий со стороны центрального аппарата общества. Поставленные в сложные условия, региональные отделы порой слабо боролись и просто мирились с простоями и плохим материально-бытовым положением слепых на предприятиях, не ведя должной работы с сокращением числа слепых на предприятиях и со слиянием специальных предприятий с общими. О существовавших проблемах наглядно говорили и цифры по трудовому устройству за 1938-1939 годы. Известно, что по плану в эти годы должны были трудоустроить в предприятии легкой промышленности 724 человека, но по факту было трудоустроено 659 работников. В сектор местной промышленности планировалось вовлечь в труд 2066 тружеников, но по факту эта цифра равнялась 1615 человекам. Существенным моментом являлось то обстоятельство, что с 1938 года цифры по трудовому устройству незрячих утверждались правительством, однако по-прежнему были не исполнены наркоматами. Исключением этих лет в плане трудоустройства незрячих явились, и это было достаточно неожиданно, система кооперации инвалидов, где смогли найти работу 4125 незрячих при плане в 3272 человека, и кустарно-промысловая кооперация с показателем в 304 принятых на работу слепых при плане в 307 человек. Сложно обстояло дело и с политико-просветительным направлением в конце 30-х годов. И хотя, например, само количество лекций и докладов в 1939 году составило вполне приличную цифру в 4653 единицы, но в ходе проведения тщательной проверки качества этой работы по всей системе Всероссийского общества слепых было сделано весьма негативное заключение. При проведении политико-просветительной работы в ячейках ВОЗ обращалось внимание главным образом не на улучшение качества постановки этой работы, а на количественный охват членов ВОЗ кружками. Стремление к достижению контрольных цифр и предоставлению хороших отчетов зачастую приводило к формальному исполнению своих обязанностей рядом местных отделов общества. Что же касается смежного с политпросвет работы направления ликвидации неграмотности в 1939 году, то показатели были следующие. Всего окончивших обучение было 2326 человек, из них ликвидация неграмотности проведена у 1319 человек, мало грамотности у 904 человек, а в классах неполной средней школы прошли обучение 103 учащихся. Важным событием рубежа 1938-1939 годов становится активное внимание руководства общества к шахматно-шашечному спорту среди незрячих. О том, что данный вид спорта является наиболее доступным и популярным среди слепых, говорится в письме на имя Ивана Федоровича Глазыкина от инспектора шахматно-шашечной секции, в котором предлагается при культурно-массовом отделе ВОЗ создать авторитетную и работоспособную шахматно-шашечную секцию, чтобы она осуществляла в дальнейшем руководство и контроль над шахматно-шашечной работой по всей системе ВОЗ. К работе секции предлагается привлечь лучших и квалифицированных незрячих шахматистов и шашистов, зарекомендовавших себя уже на этой работе, а также широкий актив из членов ВОЗ. Аналогичные шахматно-шашечные секции следует создать и при местных советах ВОЗ, усиленно продвигая данное направление в регионах. Стремясь закрепить стремление незрячих к шахматно-шашечному спорту и придать ему официальный статус в обществе, в 1938 году проводится первый чемпионат Всероссийского общества слепых по шахматам в Москве. Если попытаться осмыслить значение 30-х годов для Всероссийского общества слепых с моральной точки зрения и оставить в стороне различные количественные показатели, то основным итогом усилий сотрудников ВОЗ стало постепенное изменение отношения к самому понятию «инвалид». Еще в 1932 году ленинградский специалист и организатор в области социального страхования и профессиональной гигиены педагог Натан Вигдорчик в своем исследовании о проблеме трудоустройства инвалидов написал следующие строки. «Если раньше, всего какими 2-3 года назад, с термином «инвалид» у нас всегда ассоциировались понятия «пенсия», «вспомоществование», «презрение», «группа инвалидности», то теперь мы прежде всего вспоминаем о направлении на работу, о путевке, о подборе подходящей работы, об инвалидной бирже. Правильность и перспективность всех действий, направленных на вовлечение в труд как можно большего количества слепых людей и наглядное демонстрирование ими своих способностей, выразительно отражаются в словах Александра Белорукова, сказанные им уже в конце десятилетия 30-х годов. «Если же где бы то ни было встречается слепой, стремящийся к труду, это слепой мой. Он меня интересует». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а в следующей передаче мы поговорим о периоде 1940-1941 года до начала Великой Отечественной войны. Всего вам доброго!
6: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Коцко.
3: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
2: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
3: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать, в 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. То на сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
2: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
3: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там, по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. И здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какой-то рабочей профессией, условно, возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там, экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
2: Какие программы в нашей стране существует по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
3: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
2: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
3: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты — это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони, либо в счет квоты — это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям, должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить, это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть. сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводится задание там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда сила их заставила. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
2: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
3: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах, допустим, в городе Минске решение тоже Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
2: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
3: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
2: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
3: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятой социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
2: Ответственность равна.
3: Ответственность одинаковая, да.
2: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
3: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
2: Административная
3: ответственность.
2: Да.
3: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
2: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются вопросы ли по отношению к ним льготы, по налогообложению и другие?
3: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия, да, эти предприятия небольшие, наверное, больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое выпускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов, ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Ну, это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
2: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
3: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
2: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
3: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. и не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
2: Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
3: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется. Могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
2: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью.
3: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологию. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где хочет. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе – «Фисташки», третье – «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе «Каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности». Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы – дети, сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею в Истре». Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во

на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых, честь имею, в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех

0: в ваших регионах, в ваших населенных пунктах. Не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
0: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Thank you.
6: Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радиовоз. Музыка на радио.
14: Радио ВОЗ представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
15: Год.
14: 2013.
15: Место проведения.
14: Большой концертный зал «Космос».
15: Исполнители.
14: Полина Федотова. Лев Лещенко.
15: Композиция.
14: «Эхо любви».

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Рэй Чарльз. Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция, военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня
1: В общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
2: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. И в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
3: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинск-Тегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лавриненко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть в столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
2: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Живут еще сказки на свете, а где — никому не известно. Немного для них на планете осталось свободного места. Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире. Наверное, сказки живут за морями, а может быть, сказки живут за горами, а может быть, сказки живут за лесами, а может, в соседней квартире. Как здорово в этой стране поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказке не будет конца. Как здорово в сказке навек поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказке не будет конца.
2: В сказочном лесу, что примечательно, раньше было все замечательно. Богатыри на пирах пировали, гуси-лебеди детей воровали, соловей-разбойник свистел, дед над репкой потел, щука с Емелей общалась, лягушка в царевну превращалась. И вдруг все изменилось. Яйцо курочки рябы не разбилось. На Кощея тоска напала, жар птица куда-то пропала. Иван-дурак стал дураком до неприличия. Напала на сказку скука и безразличие. Всех тоска заела. Только бабы-яги знали, в чем дело. Заглянем к ним в избушку на курьих ножках. Потолок в паутине, стол в обеденных крошках, на улице солнце, а в избе полумрак. На печи нацарапано: Кощей дурак.
3: Давным-давно уж на дворе 21 век колготится, а сказки про нас никто не слушает, новые никто не сочиняет. Мы теперь вообще бездельные, никому не нужны, одинокие.
4: Раньше-то бывало.
3: Бывало. Ах, тоска зеленая болотная.
1: Предел лесок наш сказочный тоже старится, видать. Даже сказки нет порядочной, чтоб детишек напугать. Смерть Кощею не мерещится, водяной уплыл на юг. Рыбка в неводе не плещется, и русалки не поют. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждое бывало полчаса разные случались чудеса. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждый бывало полчаса разные случались чудеса. Пронеслись года

0: А ты ищешь дурака. Покосилась избушенька, как-никак полтысяч лет. Ты, сестра, совсем старушенька.
1: Ну, а ты как будто нет. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а свят.

0: какая жизнь была!
1: А может, еще случится в нашем лесу сказка?
0: Нет, сестрица, лес уж не тот. Мы давеча ходили по лесу, подхожу к реке. Она белая, как молоко, а берег склизкий, ну, склизкий, прям кисель.
1: Так это же молочная река, кисельный брега.
0: Эх ты, нечисть нецивилизованная. Там везде трубы торчат, а из них какая-то гадость в речку льется. И дух тяжелый, тяжелый. Ведь всю речку испоганили.
2: Вдруг избушка повернулась, дверь с треском распахнулась, и младшая яга вбежала на порог. Лицо ее сияло, как начищенный сапог.
3: Ну что, тоскуйте, коряги старые? А я, между прочим, кое-что нашла сказочное.
1: Что?
3: Дело было так. Вышла я из избушки рано утром, трава росой переливается, и ушки плакучие перешептываются, и где-то вдалеке дятлы перестукиваются. Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
0: Опять завела свою поэзию. Ты можешь покороче?
3: Могу. На чем я остановилась?
1: На дятлах.
0: На каких дятлах? Которые перестукиваются.
3: А, ну да. Пошла я на их дивный перестук, и вдруг во что-то споткнулась. Гляжу, червяк! Да длинный, такой длинный, что ни хвоста, ни головы не видать. И вдруг в этом червяке людские голоса заговорили. Ромашка, ромашка, я дятел. Ха! Как слышите, прием. О, думаю, чудеса, чудеса. Ромашка с дятлом разговаривают.
1: Так это, может, этот червяк сожрал кого? Вот они вьем и разговаривают, беседуют.
0: Где он? У трех дубов! А ну-ка, девки, слетаем, а? Послушаем. Где наши метлы самолетные?
4: Ничего, что мы живем в болотах.
5: С детства мы мечтаем о полетах.
4: Не учили в летных школах нас, но летать мы стали высший класс. Обгоняют просто бабы-яги,
5: Анны, Ту и Боинги, и Яки.
6: Штопор, почка, мертвые

0: А чего во рту еги два зуба?
1: На таран летела ночью ступа.
2: Змей Горыныч, типа Мессершмитт,
3: был над Петербургом нами сбит.
1: Как летают бабы, это круто! Ни страховки нет, ни парашюта!
0: Отчего крючком у бабки нос?
1: Врезалась старушка в бомбовоз!

0: нам покажет высший патаж.
1: Нас лишь ступа да помело, а мы летаем, как крыло. И сейчас наш женский экипаж
0: вам покажет высший пилотаж.
1: Пистолет с ногою костяною.

ступи над страною, и храним покой родных небес, позабыв искусственный протест. Ни Валерий Чкалов, ни Мересьев не летал так лихо в поднебесье. Без руля, без крылья, с шасси!

0: экипаж
1: вам покажет высший пилотаж.
2: Первой летела старшая, скорость у нее была страшная. Младшая ее чихала весь полет. Средняя летела задом наперед.

0: пузатые три дуба появились. Бабы-яги приземлились.
1: Вот он, червяк!
2: Ой, длиннющий-то какой! Ни хвоста, ни головы не видать.
3: Тихо, тихо, девки. Послушай.
4: Из червяка доносились чьи-то голоса. У старушек на головах зашевелились волоса.
5: Дятел, дятел, я Ромашка. Есть ли связь? И в чем промашка?
6: Да, Ромашка слышит, дятел. Связь я с вами не утратил.
5: Вы случайно там не спите? Как учение? Доложите.
6: На учениях все солдаты бравы и молодцеваты.
5: Повторите.
6: Повторяю.
5: Подтвердите.
6: Подтверждаю.
5: Молодцом, держите связь.
6: Не ударим клювом в грязь.
2: Наконец-то настоящие чудеса начались.
1: А я что вам говорила, а?
2: Нет, сестренки, не чудеса это. Это солдаты по разным концам нашего леса сидят, и по этому червяку всякие разговоры разговаривают. Полевой телефон называется.
1: Па, нам еще только солдат тут не хватало.
2: Не хватало? Цепь! Придумала. Мы сейчас сами сказку делать будем.
6: Это да как?
2: А вот как. Солдатам эти разговоры страсть как нужны. А мы начнем им мешать, мешать. Они подумают, что в этом червяке неисправность, пошлют кого-то ее починять. А тут и мы. Вот. Ну и сказочка начнется.
0: Поколдовали бабы-яги, и разговор по кабелю стал другим.
5: Дятел, дятел, я Ромашка.
2: Туалетная бумажка.
6: Это что за шуточки?
2: Жареные уточки.
6: Прекратите хулиганить.
2: Пятку можете поранить.
6: Тут какие-то помехи.
2: Будет пятку на рейке.
5: Дятел, дятел, я Ромашка. В чем-то здесь у нас промашка. Иностранная разведка строит козни нам нередко.

0: Пусть невесты он не бредит и наладит связь скорей. Рядовой, бедных макей. Повторите!
1: Повторяю!

0: Но оставим эту беседу дурацкую и перенесемся в казарму солдатскую. У солдат нет выходных, однако счастлив рядовой бедных. За хорошую службу бдительную он получил увольнительную. Макей гладит форму парадную и думает думу отрадную от нетерпения. Не находит себе места, к нему приезжает невеста.
1: Солдат готов ответственно служить стране родной, но нужен, соответственно, солдат выходной. Он должен быть уверенным в учении и в бою,

надев противогаз. И от земли сумеет он отжаться 40 раз. Сложнейшее задание, а хоть бы и война, пусть только на свидание.

0: погладил форму Макей, побрился. Тут старшина Кощеев появился. Был старшина этот странный, взгляд имел оловянный, при ходьбе скрипел костями и пугал солдат нехорошими новостями. Он к Макею подкрался на ножках кривых и как гаркнет:
1: «Рядовой бедных!»
2: «Рядовой бедных совершает утюжку парадной формы для увольнения в гарнизон. Маша моя приезжает, товарищ прапорщик».
1: «Отставить! Увольнение твое отменяется!»
2: «Как?»
1: «Кто это прослушивает полевой телефон? Товарищ Дятел приказал найти шпиона».
2: «Ну, почему я? У меня же увольнение!»
1: «Бедных!»
2: «Я!»
1: «Выполнять?»
2: «Есть!»
1: «Пойди в оружейную комнату, выберешь стык-нож поострее, да автомат поприцельнее. Вот тебе весь мешок, а в нем буханка хлеба да суп вермишелевый».
2: «С мясом?»
1: «С рисом. А Маша приедет, я ей все объясню».
0: Вздохнул Макей, но делать нечего. Закинул весь мешок за плечи он, четко по-военному развернулся, а старшина во след ему ухмыльнулся.
3: «Не любит хитрый враг российского солдата, которого ни грипп, ни насморк не берет. Солдата не смутят ни серебро, ни злато.

0: Господь!
1: Ну-ну, пропадет солдат и голова. Левый, левый, ай-па.
2: Вот что Кощеев сказал на прощание. А в это время в избушке шло совещание.
3: Ну, девушки, все складывается удачно. Невесту Бакея мы с младшенькой сами встретим и в Кощеев замок заманим.
4: Ха! А я?
3: А ты полетишь к трем дубам, дождешься солдат, скажешь, что Маша его у Кощея томится. Посмотрим, что из этого получится. Кто это может быть? Тихо. Кто там?
5: Меня зовут Маша. Я приехала к своему жениху. Он где-то здесь службу в армии проходит.
3: Вот и невеста. Девки, прячьтесь. Ну, Маша, заходи.
6: Здравствуйте, бабушка.
3: Здравствуй, милая. Здравствуй, родная. Что с тобой приключилось, а?
6: Я приехала к своему жениху. Сошла с поезда и решила лесом напрямик пройти, да заблудилась. А вы кто? Что вы здесь в лесу одна-то делаете? И дом у вас какой-то странный.
3: Я баба-яга. А это моя избушка, то есть дом на курьих ножках.
6: Кто-кто?
3: Баба-яга. Сейчас я тебе есть буду. Давай, полезай в печь.
6: У вас что, бабуля, не все дома?
3: Как ты догадалась, милая?
6: Так это видно.
3: Эй, вылезайте, вас видно. Ай, девки, спрятаться-то толком не могут.
4: Здравствуй, Маша.
3: Здравствуй, Машенька.
6: Здравствуйте. А вы кто?
4: Я баба Тире-Яга.
3: И я баба-яга.
6: Что здесь происходит?
3: Сказка! Это избушка на курьих ножках.
6: А по-моему, это сумасшедший дом.
4: Она нам не верит. Ничего себе.
3: Сейчас поверит. А ну-ка, девки, тащите сюда скатерть-самобранку. Слыхала про такую?
7: Ах, да чего же хороша скатерть-самобранка. Тут и щи вам, и лапша, и сметанка. И не надо лазить в печь,

добра не трогай. Те, кто ею руки утирает, сама кормит, сама поет и сама посуду моет. И сама бра не трогай. Те, кто ею руки утирает, позовет сама она утром к самовару. Не желаете ли блина с пылу жару? Есть варенье и шербет, и баранки. Лучше вещи в мире нет.

0: играет.
1: Накормить всегда гостей хватит в доме пищи, хоть троих богатырей, хоть три тысячи.

0: выбирай.
1: И тут, неведомо откуда, на скатерти стали появляться блюда. Щи пузырные, еда имбирная, духовая солонинка, осетровая спинка, заморские вина и фрукты и другие натуральные продукты.
0: Вот жизнь какая!
2: Неужели я действительно попала в сказку? А как же мой жених? Ведь он ждет меня.
3: Дочка, жених не волк, в лес не убежит.
4: Не волнуйся, красавица, мы тебя к нему проводим.
1: Старшие и младшие бабки-ёшки повели Машу по лесной дорожке, а средняя к трем дубам полетела и, приземлившись, принялась за дело.
3: Как же мне его встретить-то? А, вспомнила. А только он появится, я скажу, колобок, колобок, и я тебя съем. Нет, не то. Я скажу, кто сидел на моем столе, сдвинул его с места. Нет, и это уж было. А, вспомнила, вот сейчас скажу. Давно в нашем лесу русским духом не пахло.
1: Она бы до вечера так шевелила губами. Но тут Макей появился под тремя дубами.
5: Руки вверх!
3: Что? Кто? Зачем?
5: Отвечай мне, кто такая? Где живешь? Есть ли пропуск? И законная печать.
4: Ты меня, касатик, зря так тревожь. Ну, прям не знаю, как тебе отвечать.
5: Где взрывчатка?

0: буришь ты, Макеюшка, как шут! Где взялась? Откуда сказка началась?
1: Какая сказка? Ты мне сказки не рассказывай! Здесь граница проходит!
2: Правильно, граница между сказкой и былью. Этот лес-то у нас сказочный.
1: Бабка, ты мне голову не морочь. Кто связь прослушивал?
2: Бабы-яги.
1: Какие бабы-яги? Ты кто такая?
2: Не веришь?
3: И тут баба-яга показала трюк. Вскочила на метлу и сделала круг. От этой фигуры высшего пилотажа у солдата голова закружилась даже, и погоны на плечах дыбом стали. Никогда он не видел, чтоб старушки летали.
4: И сейчас на женский экипаж вам покажет высший пилотаж.
2: Небось, невесту свою ждешь, а невеста твоя Маша. У Кощея томится, выручать тебе ее надобно.
1: А ты откуда это знаешь?
3: В руках у бабы-яги тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. У Макея снова началось головокружение, и тут... появилось изображение. Макей никогда не видел таких вещей. Со дна тарелки на него глядел Кощей.

разница. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. А невеста плачет, уважает, значит. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. А невеста плачет, уважает, значит. Пойдут детишки разные, кощечки наследные, все в мамочку прекрасные, а в папочку бессмертные. Ай-яй-яй, ой-яй-яй,

0: парой!
1: Не дождешься, старый!
2: Ну я ему! Бабка, где Кощей живет?
3: Вот тебе, солдатик родимый, клубок сопроводительный. Он тебя доведет до самого-самого замка.
4: Погрозив Кощею кулаком, побежал Макей за клубком, даже не сказал еде до свидания, а ему готовились новые испытания. Неподалеку сидели старшая и младшая сестрицы и собирались повеселиться.
5: Младшая, слушай меня внимательно. Макей скоро тут должен пройти. Ты превратишься в Машу и будешь его ждать. Когда придет, скажешь, что ты и есть Маша. А что ты, то есть Маша, его разлюбила. Поняла? И вот посмотрим, что из этого получится. Давай, давай, превращайся.
6: А я полетела.
7: Куда?
5: Куда-куда? К заброшенному колодцу. Есть у меня там для Макея еще один сюрпризик.
7: Полетел, полетел.
4: Старшая яга улетела, а младшая принялась за дело. Плюнула в лужу на свое отражение, сделала вращательное движение и стала... Ну, просто красавица. Самой отражение нравится. Очи карие, коса пшеничная и платье новое заграничное.

Я была ведь другой, не ходила кривою дороженькой, и звалась-то я не бабой-ягой, а веселою девонькой еженькой. И звалась не бабой-ягой, а веселою девонькой еженькой. И пляшешь порой, и поешь, а все же от зеркала прячешься.

леший во враг. И смешные загадки загадывал легкомысленный Ванька дурак. На меня с интересом поглядывал легкомысленный Ванька дурак. На меня с интересом поглядывал. И пляшешь порой, и поешь, а все же от зеркала прячешься. Обманом любви и не

0: русским духом пахнет. Кажись, Макей идет.
1: Маша, это ты!
0: Ну, я. Чего тебе?
1: Маша, это же я, Макей! Ты что, не узнаешь меня?
0: Знаю, ты мой жених бывший. Но я тебя разлюбила. Отлетела прежняя любовь голубем, а новое в сердце дятлом застучало. Завтра у меня свадьба.
1: Как свадьба? С кем?
0: С Кощеем. У него дворец 103-комнатный. Я теперь с ним жить буду, а ты, Макей, ступай. Ступай к себе в казарму. Иди. Между нами все кончено. Все.
2: Маша, ты помнишь, как я нес тебе цветы?
3: Не помню.
2: А помнишь, как мне улыбалась ты?
3: Не помню.
2: Как первый раз тебя поцеловал?
3: Ой, мамочка.
2: Ну кто, скажи, тебя колдовал? Ты помнишь, как светила нам луна?
3: Светила?
2: Как говорила с нами тишина?

0: Машия! Не Маша! Не Машия!
1: Тут Маша волчком закрутилась и снова в Бабу-Ягу превратилась.
2: Ты кто?
0: Я младший Баба-Яга, сестра той, что тебе клубок дала.
2: А Маша где?
0: Красная девица твоя, Макей, в замке Кощеевым томится. Хочешь узнать, что сейчас там творится?
1: В руках у Бабы-Яги знакомая тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. Потом появилось изображение, которое у солдата вызвало раздражение.
3: Мой замок сплошные расщелины, и башня дрожит на весу. И так не хватает камня.

0: так не хватает, хоть филина мухой в лесу. Ох, непростые времена, ну, горю вообще я. Из красных девиц нет, но из красных девиц нет, но не жалует Кощея. Из красных девиц нет, но из красных девиц нет, но не жалует Кощея. Котел наварила вообще она, мы вместе хлебали вообще. Ну где же ты ходишь, Кощеевна, ищи тебя девка с вещи. Ну где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя девка с вещи. Ну где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя девка с вещи. Ох, непростые времена, ну горю вообще я. Из красных девиц нет, но из красных девиц нет, но не жалует Кощея. Из красных девиц нет, но из красных девиц нет, но не жалует Кощея. Ох, непростые времена.
1: Знай, голубушка, если до захода солнца не согласишься выйти за меня замуж, то превратишься в камень и будешь стоять камнем, пока смерть моя не придет. А она не придет никогда, я бессмертный.
2: Солнце клонилось к закату. Нужно поторопиться солдату. И побежал он через ельничек, через болотца, мимо заброшенного колодца. Вдруг слышит голос старшей бабы-яги.
3: Солдатчик, помоги башке.
4: В чем дело, бабушка?
3: В чем дело, в чем дело? От жажды умираю. А водиться достать нету сил.
4: Сейчас, бабуль, сейчас, сейчас, потерпи немного.
2: Макей заглянул в колодец. Но бабки-ёшки вредный народец. Яга наградила солдата пинком, и полетел он вниз кувырком.
3: Не видать тебе, Маши! Из этого колодца еще никто живым не выходил.
2: Вот как бывает на белом свете. Маша попала к Кощею в сети. Макей шел со злом бороться, оказался в колодце. Невеселые, в общем, блины и пироги. Тут появились другие яги.
5: Где мой солдат?
6: Солдат где?
5: Где, где? В колодец я его спихнула, чтобы сказка поинтереснее получилась. В колодец? Ой, а ты знаешь, что Кощей удумал? Если до захода солнца Макей Машу не вызволит, так она в камень превратится.
6: Так неужто у нашей сказки будет плохой конец?
3: А вот это уж от Макея зависит. Есть в этом колодце тайный подземный ход, который ведет прямо-таки во дворец Кощея.
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
3: Но ход этот камнем закрыт, и сдвинуть его невозможно. Есть, есть один способ. Ежели встать лицом к камню да 40 раз левой ногой топнуть, то камень отвалится.
6: А поменьше нельзя.
3: Нельзя! Кощей заклятие на камень накладывал. Пока 40 раз левой ногой не топнешь,
5: это же надо такое дурацкое заклятие придумать.
6: Девчонки, а давайте достанем яйцо со смерти Кощея. А? Там внутри иголка золотая. Макей ее сломает.
3: Не по-сказочному это. Он сам должен яйцо достать.
6: Как же он его достанет, если он в колодце сидит, а? Ну, давайте поможем, а? Полюбился он мне. Ух, хороший солдат.
3: И мне он приглянулся. Девки, если бы вы слышали, какие он мне слова говорил. Говорит, люблю, говорит. Я, говорит, жить без тебя не могу. Кто, спрашивает, заколдовал тебя? Девки, давайте ему поможем.
7: Ладно. Уговорили, достанем яйцо. И если Макей до замка доберется, мы ему поможем, поможем.
6: А если не доберется? А?
5: Значит, он Маша недостоин вовсе.
7: И сказка нам такая не нужна.
2: Сели бабки на метлы и исчезли в вышине. А солдат мается в колодце на самом дне. Понял он, что выбраться невозможно. Чиркнул спичкой его осторожно и увидел огромный камень. Вдруг сквозняком задуло пламень.
8: Эге, раз сквозняком веет, значит, колодец выход имеет. И эх!
2: Макей на камень навалился. Раз навалился.
8: И эх!
2: Два навалился. Но камень даже не пошевелился.
8: Был бы здесь старшина Кощеев, он бы помог. Или совет какой-нибудь дал. Мудрый человек, не забывай, говорит царицу наук, строевую подготовку. От нее мысли яснеют. Бывало, скомандует смирно, на месте шагом марш. Песню запевай, левый, левый.
9: Нигде и никогда солдат не унывает, солдату не страшны ни зной, ни холода. Пускай грохочет гром, пусть вьюга завывает, солдат идет вперед и пей.

0: помешать.
1: Кел солдат и не подозревал, что тем самым заклятие с камня снимал, потому как стоял к нему лицом и топал левой ногой молодцом. А как топнул 40-й раз, камень и отвалился тот час.
2: Выход! Скорее, к Маше!
1: Солнце уже начинало садиться, а бедная Маша томилась в темнице.
3: Неужели я действительно превращусь в камень? Нет, не может быть. Я чувствую, Макей где-то рядом. Он спасет меня!

0: Тут послышался звон ключей, и в темницу вошел Кощей.
1: Ну как? Не передумала? Может, все-таки сыграем свадебку? Скоро ведь солнце зайдет.
2: Никогда.
1: И что ты нашла в этом макее? Гул как сокол, никакого положения. Второй год в армии служит, а все в рядовых. А я хоть и противный, зато богатый.
2: Лучше камнем быть, чем с тобою жить.
1: Ну, раз так, то окаменевай. До захода солнца немного осталось.
0: Багровое солнце почти что село. Жизнь Маши на последнем лучике висела. И вдруг послышался странный звук. В дальнем углу сдвинулся с места сундук. Под ним подземный ход оказался. И оттуда кто-то выбирался.
3: Маша!
2: Макей! Я знала, что ты спасешь меня.
3: Бежим скорее, солнце заходит.
2: Макеюшка, милый, не выбраться нам отсюда.
3: Здесь подземный ход, бежим. За пределами замка Кощеева заклятия не действуют.
2: Не могу, Макей. Что-то у меня ноги тяжелыми стали.
3: Я тебя на руках понесу.
2: Поздно. Видно, стоять мне здесь камнем, пока смерть Кощеева не придет.
0: И тут солнце за горизонт село. Маша вздрогнула и окаменела.
3: Маша!
4: Как река зимой, стужей скована ледяной,

0: закат, как пожар необъятный, оказался солдат без своей ненаглядной. Как мне средство добыть, чтоб могла ты согреться? Как же мне растопить, обогреть, оживить твое сердце?
1: Макей обнимал холодный камень. Вдруг дверь загремела ржавыми замками.
2: Ну вот и кончилась сказочка. А как хорошо было раньше. Бывало, заточишь девицу в темницу, а тут ее добрый молодец выручать спешит. Теперь же ни красные девицы, ни добрые молодцы. Рушится жизнь сказочная.
3: Товарищ, помогите, невеста моя окаменела, надо что-то делать.
2: Твоя невеста окаменела, и моя окаменела. Ничего тут не поделаешь, пока смерть Кощеева не придет. А она не придет никогда.
3: Ты кто?
2: Я Кощей Бессмертный.
3: А я солдат российский, Макей Бедных. Сейчас я тебя убивать буду!
1: И тут начался бой. Да какой! Ни в сказке сказать, ни на диск записать.
4: Размахнись, рука, раздудись плечо. Хочешь тумака, а потом еще. Врежу между глаз, да промеж рогов. Так учили нас побеждать врагов.
5: Хоть рукой убей, хоть толкай плечом. Я учти Кощей, мне все нипочем. Хочешь, в зубы дай, хочешь, дай пинок. Может, ты устал? Отдохни, сынок. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит!
3: Да чего ж, здоров, ты бессмертный гад! Мне б сейчас сюда парочку гранат или автомат, или хотя б штык-нож из своих костей ты не заберешь.
5: Да по мне хоть танк, хоть ракетой скат. Ты, видать, слабак, ты сильней, солдат. Несерьезный бой, начал я скучать. Все, пора с тобой мне, сынок, кончать. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит!
1: Схватил Кощей меч-кладенец. Тут бы и пришел Макею конец. Но в окно влетели три бабы-яги и стали в воздухе нарезать круги.
6: Солдатик, держи яйцо со смертью Кощея, держи!
7: Да, внутри иголка золотая!
6: Смерть его на конце иглы!
8: Макей, не трогай иглу!
3: Все, Кощей, смерть твоя пришла!
8: Это кощунство!
1: Солдат переломил золотую иглу! Кощей зашатался и рухнул в углу. Филин три раза бухнул, и замок Кощеев рухнул.

0: Луна посеребрила сказочный лес, замок Кощея бесследно исчез. Стоит Макей, недоумевает, в руках обломки иглы сжимает. Три еги посреди поляны отряхивают от пыли свои сарафаны. Старшина Кощеев взялся невесть откуда. Но самое главное чудо — ожило Машино изваяние. И такое исходит от нее обаяние. Лицо румянцем засияло, так оживление на нее повлияло. Маша глубоко вздохнула и в объятия Макея нырнула.
1: Маша!
2: Макеюшка!
3: Рядовой бедных!
1: Я, товарищ старшина! А вы как здесь оказались?
4: Дело в том, сынок, что он и есть Кощей.
5: Как Кощей? Бессмертный?
4: Давно в нашем лесу сказки не случалось. Вот он от безделья и пошел в старшины. Да и не он один. Вы майора Дятла знаете?
1: А как же? Он еще на боевом задании глаз потерял.
4: Да нигде он его не терял. Это тоже наш сказочный лих, наш одноглазый, ваш Дятел.
5: Ну, чудеса.
4: Вот именно, что чудеса. Без чудес не прожить ни вам, ни тем более нам. Много у вас нашего сказочного народа служит. А коль сказка в нашем лесу ожила, так они все к нам назад вернутся.
3: И армия наша без сказочных дураков будет.
6: Живут еще сказки на свете,
7: а где — никому не известно.
8: Немного для них на планете осталось свободного места.
7: Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире.
8: Наверное, сказки живут за морями.
9: А может быть, сказки живут за горами.
10: А может быть, сказки живут за лесами.
7: А может, в соседней квартире.
11: Как

0: жар-птица, пусть радостно наши забьются сердца, и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказки не будет конца.
1: Нам только по книжкам знакомы чудесные дальние страны,
2: где бродят принцессы и гномы, волшебники и великаны.
0: Узнать бы заветное слово, чтоб в сказке на миг очутиться. Там встретить мы можем дракона живого, Кощея и лешего и водяного, увидеть за печкой в углу.

0: все люди, а сказки и чуди, и сказки не будет конца.
1: Вот и закончилась наша история. До свидания, детская аудитория. Пусть русская сказка не забывается. Пусть мечты ваши сказочные сбываются. Мир и любовь вашему дому. Послушал сам? Дай по...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе – «Фисташки», третье – «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
4: Старые знакомые.
5: хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-

Советский Уолт Дисней. В 69-м на советские экраны вышел мультик «Ну, погоди». Первый и едва ли не единственный российский мультфильм, продолжение которому писали сами зрители. Идея создать пузатого негодяя-волка, которому никак не удается поймать верткого зайца, пришла в голову мультипликатору Вячеславу Котеночкину. С помощью карандаша и камеры он мог оживить любого персонажа, за что и получил прозвище «Советский Уолт Дисней».

Котеночкин до войны, а родился он в 27-м, жил в Москве на Большой Почтовой улице. Занимался в изо-студии при Бауманском дворце пионеров, участвовал в выставках, получал награды. А в 42-м после 7 классов поступил в артиллерийскую спецшколу, где стал проходить военную подготовку. Оттуда Котеночкина направили в противотанковое артиллерийское училище. Времени нарисовали.

0: смеялся над ней. Когда юноша и думал о своей карьере, решил, что во всяком случае партийного деятеля Котеночкина точно быть не может. А когда услышал, что идет прием на художников-мультипликаторов, подумал, вот это как раз для меня. Мультипликатор Евгений Мигунов Котеночкина сразу заприметил. Среди курсантов оказался долговязый, стриженный под нулевой ежичек в тюбетейке, на остроносой голове молодой бабы-яги, длиннорукий парень с нахально-голубым узором из-под густых бровей. Не слишком хорошо рисующий, Слава обладал хваткостью, способностью подражания даже некого пародирования способов анимации, построения мизансцен и синхронизации движения с музыкальным мотором. В 47-м Котеночкин окончил курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и начал работать там же сначала художником-мультипликатором, а затем художником-постановщиком. С 62-го года режиссером.
1: Из-за этой шавки я все свои лучшие годы могу проторчать на ветке. Их превратиться бы в какого-нибудь зверя, чтобы меня все боялись.
2: Могу помочь.
1: Ой.
2: Так какого зверя ты хотел бы превратиться?
1: В любого. Только чтобы...
2: Как же меня бабушка учила. Какое же это было слово? Кря-хрю. Нет, не то. Вспомнила! Вспомнила! Смотри-ка! Получилось! Все! Открываю кооператив по превращениям!

0: Из-за фамилии с Вячеславом Михайловичем нередко случались недоразумения. Например, на встрече с детьми в Ленинграде объявили: «Сейчас вы познакомитесь с Вячеславом Котеночкиным». Режиссер вышел из-за кулис, а надо сказать, рост у него был 1,87 м, а все дети в зрительном зале смотрели вниз. Оказалось, малыши ждали, что на сцене появится человек с котенком. А появился какой-то дядя Степа, да еще один. Но Котеночкин не расстраивался. Если бы дети знали, что они должны быть благодарны этому дяде за появление своих любимых мультиков, то, наверное, вместо разочарованного «У-у-у», они кричали бы «Браво!». Зато гаишники, увидев фамилию Котеночкин в водительских правах, отпускали режиссера даже без строгого предупреждения. Мелкие нарушения сходили ему с рук. Сын мультипликатора Алексей Котеночкин вспоминает: отец любил признания, аплодисменты и получал их в избытке, поскольку встречался со своими зрителями по всей стране. Популярность к Вячеславу Михайловичу пришла после мультфильма «Лягушка-путешественница», созданного по одноименному произведению Всеволода Гаршина.
1: Жила-была на свете... Прошу прощения, но вы сами видите, какая сегодня ужасная погода. Итак, жила-была на свете лягушка-квакушка.
2: Какая сегодня прекрасная, мокрая погода. Как хорошо жить. Правый сосед, жить — это такое приятное занятие, не правда ли? Ага!
0: Я никогда не видел его за работой, лишь за поправками. Прямой, как свечка, с вертикальной посадкой на стуле, он двумя руками поддергивал листы пергамина, анализируя движение. Делал он это долго и внимательно, с очень серьезным выражением на лице. Описывал работу Котеночкина Мигунов. Вячеслав Михайлович радовался любой удаче, находке. Слова «мелочь, а приятно» про него. В картине Мигунова «Это что за птица» Котеночкин рисовал

0: Сцену прохода гуся на журавлиных ногах, где всего-то в кадре были две палки-ходули, которые четко попадали в музыкальный ритм. Котеночкин был в восторге от того, что у него так хорошо получился этот эпизод.
1: Алло, это Заяц?
2: Ты Заяц,
1: Ну, Заяц! Ну, Заяц!

0: Пожалуй, самой известной работой Вячеслава Котеночкина стал мультфильм «Ну, погоди». Однажды к режиссеру пришла мысль: а почему бы не обыграть тему «Не обижай маленького, а то сам попадешь в дурацкое положение»? Тогда речь не шла о сериале. Вячеслав Михайлович хотел снять один фильм. Я стал думать о персонажах. Заяц у меня сразу получился, с голубыми глазами, розовыми щеками, а волк долго не удавался. Потом на улице я увидал парня, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился. И я понял, что именно таким должен быть волк.
1: Ну, погоди, еще не вечер. Еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего.
0: На роль волка хотели взять Высоцкого. Хриплый голос, грубые песни. Высоцкий сначала отказался, говорил, что слишком занят, спектакли, концерты, совсем нет времени. Но все-таки взял почитать сценарий. На следующее утро актер позвонил Котеночкину: «Мне нравится, я согласен, готов даже придумать к этому фильму песню». Радости режиссера не было предела, но худсовет Высоцкого не одобрил. На роль волка утвердили Папанова. Актер уже работал с Котеночкиным над мультфильмом «Межа», где озвучивал Змей Горыныча.
2: Совсем от них душегубов жизни не стало. Эх.
3: Бежим, братцы, покуда целы!
4: Отставить! Земля ваша, вам на ней и жить. А змея с царем отвадим. Всем в укрытие!
0: В «Меже» Змей Горыныч пришел собирать оброк, да оказалось, что царь уже все собрал. Для этого эпизода Папанов придумал фразу для своего героя: «Я покажу ему Кузькину мать». Это было любимое выражение Хрущева, находившегося тогда у власти. Так эта фраза и вошла в мультфильм.
5: А ты кто такой?
6: Солдат. Со службы пришел.
5: Оброк приготовил?
6: Оброк?
5: Да.
6: Так и царь все забрал.
5: Как забрал? Деревня-то моя.
6: А он говорит, его. И
5: да вот он
6: и сам скачет. Вон он.
5: Где?
6: Вон.

0: я ему покажу сейчас Кузькину мать.
1: Говорили, что Папанову не очень нравилось озвучивать отрицательных персонажей. Тем не менее, Серый из «Ну, погоди» полюбился Папанову. Актеру позволяли импровизировать, что он частенько и делал. Так в одной сцене он произнес ни с того ни сего фразу «Ну, чемодан, погоди». Почему вдруг чемодан, никто не понял, но всем понравилось.

«Ну, погоди», показали по телевидению. И посыпались письма. Одно из них прислал ученик 5 Б-класса Вова Бушуев из города Мясово. «Прошу делать «Ну, погоди» бесконечно и с продолжением». Вячеслав Михайлович такого успеха не ожидал. В одной детской передаче он предложил ребятам продолжить сюжет. Заяц скатывается по перилам лестницы и попадает в мешок к волку. Так что же вы думаете? С телевидения на «Союзмультфильм» приехала машина и выгрузила в фойе 7 мешков писем с вариантами предложений, как зайцу выбраться из мешка. Интересно, что дети не просто описывали приключения этой мультяшной парочки, но и рисовали героев, лепили их из пластилина, выпиливали из дерева.

белые, синие.

После смерти Анатолия Папанова, когда было снято уже 16 серий, режиссер совсем было решил закончить работу над мультфильмом, так как жизнь персонажа после смерти актера казалась невозможной. 17 и 18 серии появились благодаря случаю. Звукорежиссер сохранил записи голоса Папанова, фрагменты озвучки предыдущих серий, анекдоты, рассказанные актером в перерывах. Из этого материала и сделали два оставшихся фильма. В 1988 году «Волк и Заяц» принесли Котеночкину Государственную премию СССР. Даже книгу мемуаров знаменитый режиссер назвал «Ну, Котеночкин, погоди». Вячеслава Михайловича спрашивали, не повлиял ли на его мультфильм диснеевский «Микки Маус». Режиссер отвечал, что каждое утро в «Союзмультфильме» просматривал американские мультики, вывезенные в качестве трофеев из Германии, и учился на них. Кстати, «Ну, погоди» неоднократно показывали по американскому телевидению. Фильм высоко оценил мастер мультипликации Фрэнк Томас, о чем лично сказал Котеночкину, когда тот приехал с визитом в Лос-Анджелес.

Удивительно, но Котеночкин, аниматор самых сложных музыкальных сцен, сам никогда не танцевал. При том, что его жена Тамара Вишнева – балерина. Вячеслав Михайлович был весьма загадочной личностью. Скрытный, почти без друзей, любящий поговорить на серьезные темы, а иногда и выпить. А еще Котеночкин отлично ботал по фене. Ну, знал блатные обороты. Да, вот такой он был удивительной личностью. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, Котеночкин продолжал много работать. Он был президентом студии «Союзмультфильм» и детского анимационного фестиваля «Золотая рыбка». Умер Вячеслав Михайлович Котеночкин 20 ноября 2000 года. Он получил звание народного артиста России, заслуженного деятеля искусств, стал лауреатом государственной премии. И каждое это звание предполагало нагрудный знак. Но на лацкане своего пиджака Котеночкин носил лишь орден улыбки, который ему вручили в Польше. Решение, кому он достанется, принимают дети. Поэтому Котеночкин гордился этим орденом больше всего.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
1: Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Поэт, которым владеет слово.
2: Вечерний город дышит волжской тишиной. Ждало прощания влюбленных на перроне. Лишь только двое, зачарованных луной, стояли молча на гостиничном балконе. Их разлучит колесный перестук. Ну а пока же в славном городе героя ночную тишь нарушит сердце звук влюбленных, зачарованных луной. Скажи, зачем придется уезжать? Ах да, ведь мы постигнем расставание, рукой махая, за поездом бежать, крича во след: до скорого свидания! Дом, быт, работа и земная суета, что так постыла и стала столь привычной. Самой природы неземная красота порою кажется вполне совсем обычной. И дела нет до мерцания вечных звезд и упоения прохладной тишиною. Прекрасен мир полночных летних грез, влюбленных, зачарованных луною. Последний поезд рассекает снова ночь, и весь вагон окутан мирной мглою. Поверь, разлуку сможем превозмочь, договорившись вдоволь с тишиною. Я буду ждать письма или звонка, а лучше встречи. И как в городе героя меня коснется нежная рука. Своим плащом нас ночь опять укроет. Мерцание звезд, как сотни ярких свеч, что в хоровод стали над рекою. Я до твоих слегка дотрону с плеч. Вновь мы с тобой зачарованы луною.
3: 10 ноября 2025 года Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Шарифа Калимуловича Еникеева сделала своим читателям настоящий подарок. Организовала встречу с гостем города Казани, поэтом, прозаиком, общественным деятелем Алексеем Боровиковым.
4: Он выступил с литературной композицией «Только двое» и познакомил всех собравшихся в читальном зале со своим творчеством и с произведениями других поэтов.
3: А мы знакомы с Алексеем уже достаточно давно, так как вместе неоднократно участвовали во всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище».
4: Конечно же, было интересно узнать, чем сейчас живет собрат по перу.
3: Творческая встреча завершилась, и мы побеседовали с Алексеем на эту и другие темы.
4: Итак, знакомьтесь.
5: Боровиков Алексей Петрович, творческий псевдоним «Русич» на сайте «СБА Читальня», либо под никнеймом «Боровиков-72» можно найти. Мне 34 года, я из города Тюмень. Живу в городе Челябинске, имею высшее юридическое и управленческое образование. Заканчивал Курганский государственный университет, а потом РАНХИКС по специальности государственное муниципальное управление.
4: А РАНХИКС это что?
5: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот такое вот большое, но серьезное название. Ну и порядка 10 курсов повышения квалификации, переподготовки по инклюзивному образованию, как методист у меня переподготовка есть. Мне нравится учиться. У меня больше 15 статей, опубликованных в Ринцевских и одна в ВАКовском журнале. Ну, вот индексы специальные. Российский индекс научного цитирования, РИНЦ, да, и ВАК – это высшая аттестационная комиссия при Миноборнауке, которая. Так вот, они утверждают определенные перечни журналов, которые именно этим индексом индексируются. Ну, нравится заниматься наукой. Когда ты описываешь какую-то технологию педагогическую, и этим могут воспользоваться, это очень здорово. Ты садишься за ноутбук, этого не было, и через какое-то время это появляется очень крутое ощущение. Наша команда занимается проектом. Мы с Тимуром Нигматуллиным, с моим другом, начали разрабатывать инклюзивные проекты с года, наверное, 2018-го. И под хэштегом «Команда мечты» у нас несколько экспертов в области инклюзивного социального проектирования, инклюзивного образования и как новое направление инклюзивная культура провели ряд собственных форумных одноименных компаний «Инклюзивный путь» в таких городах, как Казань, Ростов, Волгоград, Уфа, Новосибирск, были в Майкопе, были в Назрань. На самом деле создавать что-то нравится. Я выиграл очередной кубок с литературно-музыкальной композицией «Только двое». Конкурс искусств и творчества, сокращенно КИТ, тоже одноименный проект. Сколько я понимаю, это Екатеринбург делает. Там есть такое агентство одноименное. Так вот, мне друг пишет, ты, говорит, встречи проводишь, звездные болезни не схвати. Я говорю, для меня это работа. Кто-то идет хлеб печь с утра до вечера, а кто-то идет выступать. Мне нет совершенно никакой разницы. Прийти в ДК на 100 человек, или там у меня было топовое выступление в МГИМО. Ну и что? Ну это работа.
4: Давайте поближе к стихам. Когда вы начали писать стихи? В каком возрасте? Помните?
5: Подростковый возраст. Меня родители заставили принять участие в далеком 2002 году в областном фестивале «Будущее для всех» Ребячьей Республики. Вот где надо было звездной болезнью начать болеть. Это одна из топовых площадок. Сейчас это Олимпийская ребячка. Да, то есть когда ты 11 лет на такую сцену выходишь, на 300 человек почти, не заставляли делать. Я прочитал так плохо. Да, я мог получить гран-при и кубок, но с тем, чтобы я больше никогда не выходил на сцену ни при каких обстоятельствах с номинацией «Худший чтец 2002». Но прошло время, я учился в школе-интернат в городе Ялуторовск, Тюменской области. Мне понравилась одна девчонка. Ее подруга подходит, говорит, слушай, ты можешь написать стихи? Я говорю, ты издеваешься. Где я, а где стихи? Не то, что писать, я читать их. Больше ни разу в жизни не возьмусь. Ты попробуй. Попробовал. И уже через год первые стихи стали появляться в газете молодежного центра. Ну и в школьной газете, конечно, первоначально. Там какие-то глупые рифмы, типа «ты цветы». Ну, все через это проходят. Подростковая такая влюбленная поэзия, да? Наверное, эти стихи самые искренние. Потому что, когда ты садишься и пишешь серьезные произведения, ты смотришь, чтобы не была простая рифма, чтобы предпочтительно были разные части речи. Если ты пишешь в стилистике там, Серебряного века какую-то легенду, ты смотришь аутентичный текст. Когда создаешь, да даже не произведение, просто признание в любви, гипербола или какой-то другой прием на ум тебе приходит даже не в третьем десятке. Ты просто пишешь.
6: Писать стихи я стал однажды, влюбившись в самый первый раз. Я говорил, что, может, дважды любовь тайком коснется нас. Вслед за тобой я стал юристом, освоил принцип домино. Порой бываю я артистом, играю в шашки я давно. Иду дорогою тернистой, в удачу верю и в любовь. С улыбкой кроткой и лучистой я цель добьюсь без лишних слов.
5: После этого пошли какие-то тоже стихи про любовь. Более или менее профессиональные. Вот стал пробовать в обществе слепых писать. В 2011-м меня пригласили на первое серьезное поэтическое событие в город Пензу. Поэтическое рестайлище, да,
4: как да, где мы и познакомились.
5: Потом было еще одно рестайлище в 2015 году в Петрозаводске, где мы виделись. Но всерьез я не воспринимал какие-то любовные простые стихи. Ну, как их можно оценивать с точки зрения там профессионального жюри?
4: Ну, мне кажется, стихи были очень искренние у вас такие.
5: Да, ну про любовь всегда искренне. Искренность, она тоже выстреливает. А потом уже пошли первые книги в 2015 году. Сборник «Мы о любви с тобой говорили». «Царевич Полос», «Рев молодого дракона», «Медный таз» 2020 год. Под кризис писалось соответствующим названием. Там была идея, как бы все это «Медным тазом» не накрылось. И вот «Фамильяр», сборник легенд разных народов, от Инума Элиш, эпоса о сотворении мира вавилонского до наших дней. Два лирических героя проходят через культуры, через мифы разных стран.
4: И на сегодняшний день сколько книг, стихов у вас?
5: Выложено в открытый доступ 3, потому что 2 были не номерные, а просто как бумажные сборники. И есть проза по следам головотяпов, есть сборник, народная книга «Значит, буду я» Задорнове, Вел Таяновна, его первая жена, редактировала. Там мои воспоминания. И 2 книжки сейчас готовятся. Ну, конечно, я вот со своими поездками никак не могу дойти. Планировал сесть летом. И понятно, что творческие люди... Но это классическое оправдание, что они такие возвышенные, им некогда. Еще что, чтобы оправдать свою лень. Вот полежать на диване, на это всегда находится время.
4: Да.
2: Я прочитаю стихотворение из сборника «Мы о любви с тобою говорили». Оно же вошло в сборник «Рев молодого дракона» при переиздании. Время быстро пройдет, мы увидимся снова, позади оставляя годы встреч и разлук. И даю я тебе свое честное слово, расставание у нас не окажется вдруг. Время быстро пройдет, остановить не успеешь. Погрузилась земля в ночной полумрак, и улыбкой своей ты меня отогреешь. Я тебя от себя не отпущу ни на шаг. Помнишь, звездную ночь на причале встречали, тихий берег ласкала морская волна. Мы подолгу сидели и просто молчали. Таинственным светом мерцала луна. Время быстро пройдет, мы его не заметим. Пролетит наша жизнь, как немыслимый час. Знаю я, что нигде на всем белом свете не сыщешь людей счастливее нас. Стихотворение «Царевич Полос» из одноименного сборника. Угас закат в мерцании звезд, мне слышится знакомый голос. Я шел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос. Я древний царствующий змей, мои магические чары наводят ужас на людей, когда пред ними величаво я появляюсь, соткав ночь. Ищу тебя безрезультатно, меня завидев, люди прочь бегут и падают внезапно, стияет златом чешуя. Тревогой был наполнен город, когда возник из мрака я. Их было 20, может, 40-то змея, воле вопреки, решил украсть его колдунью. Но страх, волной накрывший их, напомнит вновь о полнолунии. Где ты? В каком шатре из звезд? Послышится знакомый голос. Пришел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос.
4: А вот что вас вдохновляет на стихи?
5: Книги. Источник вдохновения. Кто-то считает, что это не профессионально, но ты же книжным героем подчерпываешь, что-то создаешь свое. На всех поэтов что-то влияло, либо кто-то влиял. Того же Пушкина влиял Державин, Жуковский. Им читали в Царско-сельском лицее ведь латынь. И Пушкин читал Горацио. Памятник нерукотворный. Откуда он возник? У него.
4: Да, некая преемственность литературная существует.
5: Она, да, это нормально. И то, что тебя вдохновляют книги, это тоже нормально. Ну и я не знаю, откуда это приходит. Потребность вот чувствуешь, что сейчас начнешь писать. Ты еще не знаешь, о чем. Приходит с годами, с опытом. Потому что, когда ты пишешь стихи о любви, ты знаешь, кому это конкретно. Это больше такое романтическое письмо. Можно писать такие письма в различных стилях, различным языком, когда ты знаешь, кому конкретно оно адресовано. И это очень интересное ощущение. Когда не ты думаешь, что владеешь словом, а слово владеет тобой. Ты как проводник.
4: Да-да-да.
5: Через тебя оно откуда-то идет, ты даже не задумываешься откуда. В школе так,
4: это
5: садимся.
4: Как подарок.
5: Да, садимся, пишем. Ты садишься, этот голос слушаешь, пишешь. Есть, конечно, когда создается прям конкретный сборник, вот как «Фамильяр», легенды. Они пишутся трудом. Серьезное произведение всегда пишется трудом. И там, конечно, я 3 года жизни потратил на то, чтобы посмотреть легенды, почитать много литературы разной.
4: А почему такое название интересное?
5: Ну, фамильяр – это некий предмет, либо еще животные выступали в качестве фамильяра, которые придавали силу. И была такая задумка, что книга – это как магический предмет, который придаст силу. Задумывалась как некая такая штука, источник силы. Ты возьмешь и вот будешь открывать, проходить с главными героями одну сказку, вплетенную в другую, как вот в лучших восточных традициях. Если, опять же, мы посмотрим «Тысяча одна ночь», мне до такого мастерства еще очень далеко, но я хочу научиться вплетать один сюжет в другой. Пока есть только задумки, но нет технического представления, как это сделать.
7: А тебе они напомнили горы своим вечным суровым молчанием. И степей бесконечных просторы в золотистом закатном сиянии. А тебе они нашепчут листья в угасающий летний вечер. Лунный свет, он такой серебристый. Звезды в небе похожи на свечи. А тебе мне напомнило море. Образ твой постоянно со мною. Знаю, встреча свершится вскоре. Очарован я только тобою. Пускай время становится пылью, что развеется пеплом однажды. Давай сказку мы сделаем пылью, ведь любовь повторяется дважды.
4: Как вы свою поэзию охарактеризовать можете?
5: Ну, мне нравится из того, что я написал, 5%.
4: А в поэзии вы лирик? Что ближе, лирическая поэзия, чувства, мысли, образы или событийные все-таки?
5: Образы, потому что событийные я не могу писать как-то на конкурс «Стихопесня». Писал и дошел до суперфинала, стал финалистом в Москве, прошел окружной здесь, в Казани. Но это так тяжело писать на заказ, ты выжимаешь из себя. Это, ну, во-первых, видно чисто технический текст всегда, он нисколько не цепляет. Видно, когда человек работает с чисто техническим текстом. Но, опять же, есть простые какие-то строчки, которые с правильной подачей бьют.
4: Какие любимые ваши поэты? И как вы считаете, кто из поэтов, какая поэзия повлияла на ваше творчество, может быть, в раннем периоде? Может быть, сейчас даже в какой-то мере влияет?
5: Гумилёв, Есенин. По крайней мере, они понятны. Гумилёв – вот такой романтизм. Есенин, он понятен своей простотой.
4: Порой это кажущееся просто.
5: Порой это кажущееся, за ней скрыто много. Да. Если взять черного человека, там кусочек земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, вплотную гущую бурь вилк, ее направил величаво. Что понятно, это была отсылка к революции, земля, корабль, вот эти все потрясения. Образы это такие. Сложно, метафорично. Но, опять же, она должна меняться, поэзия. Послушай, далеко-далеко на озере чат. Сири, покажи картинку озера чат.
8: Вот некоторые изображения из интернета по запросу «Озеро Чат».
5: Вот! Зачем не слушать? Мне сейчас Сири покажет гифку, этот жираф скакать будет. Нейронка нарисует. То есть, опять же, то, что было романтическое вот это путешествие Гумилёва, когда он своей жене Ахматовой это рассказывал, наверняка сидел у камина. Да. Это действительно так его слушать. Далёко-далёко на озере. Сири, «Озеро Чат». Смотрим. Топ вылетов на ноябрь. И как будто бы такой романтики нету. Но она на самом деле есть. Ее надо уметь находить в цифровом мире. Mm-hmm. Конечно, это стало сложнее писать какие-то серьезные романтические произведения, да, потому что интернет под рукой. И многие поэты не знают, а как быть. Кто-то не признает цифру категорически. Потому что действительно, когда ты выкладываешь стихи ВКонтакте, у тебя нет коммуникации с читателем. Это миф. У тебя есть коммуникация с аккаунтом. Кто-то тебе поставил лайк, кто-то коммент. Ты не знаешь, это живой человек? Или это там, твои друзья тебя поддержать пару ботов запустили?

0: Спустила золотые косы, вновь одела свой диванный наряд. Распрекрасная девушка осень, ее глаза точно звезды горят. Увидает царица природа, стынет в бурных реках вода. Урожай поспел в огородах, дождь-проказник шумит иногда. Затуманились алые дали, пожелтел в болотах камыш. Мы прихода осени ждали. Отчего по ночам ты не спишь? Я стою, опоенный закатом, на берегу той самой реки, где тебя повстречал я когда-то. А сейчас мы опять далеки. Я почувствовал, словно бы кто-то смотрит пристально так на меня. Обернуться заставило что-то. Позади я увидел тебя. Распустила ты длинные косы, как тогда я робея спросил: кто ты? Я? Я девушка осень, та, которую ты так любил. Мы стояли напротив друг друга и смотрели молча в глаза. Разлучила нас злобная вьюга, а вернуть то, что было, нельзя. Не говоришь, что уйдешь с рассветом, что та ночь лишь случайность просто. А помнишь, ты меня называла летом, а я, смеясь, называл тебя осень. Восток пророчит нам расставание, зарница луч упадет вновь на плечи. Я на прощание скажу: до свидания. Надеюсь, скоро тебя снова встречу.
1: Вы пишете стихи. А кто ваши первые читатели, первые слушатели?
2: Я пытал своими выступлениями родную школу, потом молодежный центр, учился на них читать. Потом стал смотреть, как читают различные актеры, как читает Безруков, как читает Евтушенко, Филатов, Белла Ахмадулина.
1: А вот если говорить о друзьях, о близких?
2: Я сначала писал, была такая группа «Порыв сердца», мой друг. К сожалению, контакты потерялись. Сашка Матвеев основал группу «Порыв сердца», я помогал ему писать. Мы написали несколько песен. Мое творчество было изначально как поэта-песенник. Потом я развлекался тем, что пацанам писал любовные вот эти письма, благо, что какой-никакой опыт был. Свои первые донаты я заработал в разбитом клубе 80-х годов у костра на своей малой родине в селе Ярково. Был случай, в одной территории выступал, и мне позвали потом пить чай. У них не было ничего, но люди очень искренне, маленькая деревня. И два бутерброда с сыром и чай. Это самый искренний гонорар. То есть люди вот не стали стесняться. Это, конечно, дорогого стоит.
1: А, кстати, песни ваши где-то можно послушать?
2: На избе читальня. Юля Поверенного Романова, она помогала, которая, кстати, была в Пензе. Угу. Помогала мне редактировать про ведьму. И где-то на сайте «Изба читальня Русич» эта песня есть. Она сделана, какой-то парень нашел, и в таком немножко в шансоне. Это необычно, я люблю необычные эксперименты.
1: А, кстати, любите литературные эксперименты?
2: Да, у меня на читальне есть крипто-стихотворение. Это крипто-жанр, когда смешиваются несколько стихотворений в одно. Там я смешал два стихотворения, и получились первые две строчки, как сейчас помню. «Человек человеку волк – демократический принцип общества».
1: А вот с такими, как Верлибр, Белый стих, Хоку, что-нибудь такое писали?
2: Пробовал, усидчивости не хватает.
1: Как вы относитесь к критике?
2: К положительной – за. У меня всегда такой тезис, не только в поэзии, но и в проектной деятельности, профессиональной. Я работаю плохо. Покажите, как надо. Я к вам на переподготовку приеду. Как правило, в 85% на этом критика заканчивается.
1: А вот если о прозе поговорить более подробно?
2: Малые формы пишу. Тоже книжки вот по следам головотяпов. Сборник разных задорных наблюдений, которые случались. Если брать «Невыморочный прием», это вторая книжка, то там байки юристов, которые, причем не только с моей практики, но и действующими разными юристами и судьями рассказаны были. Там, это, естественно, автор просит считать это все вымыслом, как по классике, да. И вот готовится «Невыморочный прием», это история про попаданцев, как в 2100 году звери решили жить по законам людским.
1: А что больше нравится писать все же? Поэзию или прозу?
2: Ну, на поэзию рука набита. Проза, усидчивость нужна. Я в одной премии участвовал в поисках правды и справедливости. Стал лауреатом. Мне организаторы говорят, мы отправляли, в жюри был Конкин, тот самый, да, Шарапов. Mm-hmm. Он и другие говорят, напиши роман. Нет. Ну, и это будет серии «Детектив Донцовой». Их прочитают как очередную серию сериала «След», посмотрят. Через неделю никто не вспомнит, о чем она была. Я не хочу потратить свое время на то, что забудется. А вот записки, если это приправлять в Телеграм, то даже будут приходить в соцсетях подписчики. Тот же писатель, с которым я по соцсетям знаком, Евгений Чеширко, «Дневник домового». Он перед тем, как стать маститым писателем, выйти на крупную прозу, он начинал с «Дневника домового», с твитов. А сейчас у него уже спектакли свои, книги более такие серьезные, более обдуманные. Чеширко очень непростой и очень много заложено.
1: Перейдем к теме конкурсов, премий. Расскажите, пожалуйста, какие самые такие для вас знаковые, любимые, запомнившиеся конкурсы? Вот мы уже говорили о «Аристалище». Что произошло за эти годы?
2: Ну, как по Высоцкому. Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывало, поэтому самые запоминающиеся еще впереди. Мне особо запомнился конкурс, когда я впервые с Конкиным познакомился. «Справедливая Россия» проводит в поисках правды и справедливости конкурс. И там действительно оценивают объективно. И не смотрят, есть у тебя регалии или нет. Но вот я без каких-то особых регалий отправил и лауреат получил. Потом мне запомнился конкурс, по-моему, это назывался «Планета талантов». В Челябинске, когда один из преподавателей из ГИТИСа был. Мне третье место лауреата дали. Тоже не все так плохо. Ну и, конечно, итальянские «Вечера в России». Был в Туле, как апофеоз, пока это действительно статусный международный конкурс. Один из членов жюри, он итальянец. Под эгидой почетного консула проходит итальянского. В рамках «Моста дружбы России и Италии» культурный. Ну, конечно, первый серьезный – это «Аристалище» поэтическое.
1: А вот эти конкурсы, не считая «Аристалище», про которые вы сейчас сказали, это дистанционный конкурс?
2: Очные. Стараюсь сугубо быть в научных конкурсах. По той простой причине – ты работаешь с залом. Тебе надо понимать, как твое произведение отзывается. Были, конечно, у меня награды и международные за заочные конкурсы. Но ты не понимаешь, как реагирует зал.
1: Почему нужны и важны конкурсы? Почему хочется принимать в них участие? Все-таки, наверное, это важное взаимодействие с читателем, да?
2: Да, это взаимодействие, но и с другой стороны, публичные люди, они немножко такие-то эгоисты, потому что выход на сцену, ты от него заряжаешься.
1: Давайте немножко поговорим о творческих планах. Что сейчас в работе? Может быть, какая-то книга готовится? И что, может быть, хотелось бы написать, в чем-то себя попробовать, в каком-то стиле?
2: Роман написать. Какой писатель не мечтает о романе? Как кто-то сказал, что хотят написать роман, книгу все, но не у каждого это получается. А, ну книжка «Проза уходящих в закатных лучах», там тоже страшные истории в стиле хоррор. Но это скорее сборник. Книга редактируется сейчас «Защитник царства зверей», ну и потом попробую себя немножко, я бы сказал, в разбойничьей поэзии, в такой в есенинском смысле «Москва кабацкая», туда отсылки, «Песнь босяка» – рабочее название. Я вот эту андеграундную поэзию попробую себя, потому что среди молодежи есть на это запрос.
1: Тоже, кстати, тема очень интересная. Писать, ориентируясь на запросы, или все-таки писать, ориентируясь на собственные потребности?
2: Сложный выбор перед читателем. Тут нет ответа и так, и так. Да, потому что
1: комбинированный.
2: Потому что, вспоминая Джоан Роулинг, она ведь хотела убить Гарри Поттера. Но есть каноны детского фэнтези. И по канонам детского фэнтези нельзя главного героя убивать. Иногда ты идешь на поводу, потому что, ну, это твой хлеб. Ты подаешь какие-то произведения, которые социально одобряемые. На конкурсы понимаешь, что тебе проплатят дорогу. Ты какой-то приз возьмешь. Но злоупотреблять этим нельзя. Денег нет. Народ, держись. Говорили нам с экрана. В деревне спит жизнь. Дед Васильевич встает рано. В новостях опять твердят про инфляцию, что будет. Дед накормит поросят и про куриц не забудет. Умный диктор говорит про Роснефть. и про их фишки. Бабка тесто замесит, скажет деду, ну, делишки, кризис. Делать-то нам что? В Сирии стреляют танки, дед кряхтя надел пальто. Спрятал деньги в старой банке. Слышь-ка, бабка, шо твердят, шо 3D-был в каждом доме. Деньги больше не сгорят, индекс, дескать, вот же в норме. Скоро роботы придут, чтоб помочь нам по хозяйству. Только этих не ждут, не верят государству. Денег нет, народ, держись. Снова молвили с экрана, в стране такая жизнь, когда зорькой ранней-ранней надо с печки деду встать. День грядущий, весь в заботах, сильно мира не понять то, как с вилами работать. Тут ни банк, ни кабинет, стайка полная навоза. Замов с галстуками нет, погреб лично нужно сползать. Здесь кипит другая жизнь с утра до ночи на пашне. Денег нет, народ, держись. Что же, выживем, не страшно.
1: Как вы относитесь к каким-либо объединениям, союзам писателей? Где-то состоите?
2: Только в нашем объединении союза Юлия Стафеева, которая образовала союз тюменских поэтов и писателей. Принципиально не сбиваюсь ни в какие поэтические тусовки. Мне не нравится, когда мне начинают диктовать условия. Но опять же, потому что я пишу не в качестве заработка. Не могу исключать, что если бы это был профессиональный хлеб, я бы говорил по-другому.
1: Как сейчас вы на сегодняшний момент оцениваете период активного у вас творчества или период накапливания эмоций, впечатлений?
2: Сейчас активно я стал в этом году много выступать. У меня делаю себе, чтобы не выгорать, определенные творческие паузы, когда просто пишется материал на программу.
1: Если попросить прочитать вас, например, что-то из свеженаписанного, вспомните вот так вот.
2: Попробуй по памяти. Легенда сложная. С ней выступал в Казани. Она меня подвела аж под Москву. Суперфинал. Эгли королева уже. Пошли девицы в озеро купаться. Полискались долго, брызгаясь водой. Взошел над лесом месяц молодой. И вот пора домой уж возвращаться. Одежду стала Эгли собирать, в ее рубашке жалкий затаился, прохладный ветер с девушкой дразнился, а может палкой жалкиса прогнать? Уйду я сам, сказал тогда ей уж, чтоб только ты была моей женой, пообещай пойти в мой дом со мной, ведь я надежный и богатый муж. Да обещай, точно он отстанет, сказала Эгли, старшая сестра. И уж исчез, пришла молва с утра, что 3 сватов к Эгли прибывают. В амбаре Эгли стали укрывать. Отец и мать тот час пошли к колдуне. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую гусыню. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уже пустились в путь для Жалкиса, везя его богиню. Гигужа с ветки сватам говорит: невеста ваша спрятана в амбаре. Вас обманули, вам гусыню дали. И сватов гнев пощады не сулит. И можно долго в доме горевать. Отец и мать опять пошли к колдуне. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую овечку. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уже пустились в путь. Гигужей вновь раскрыт обман сердечный. И сватов гнев настолько был силен, что Эгли было некуда деваться. Пришла пора ей замуж собираться, своей супругой Жалкис окрылен. Водой озерной стали года течь, детишек 3 в Шурье народилось. Но сердце Эгли по родным томилось, покуда ночь касалась хрупких плеч. Хочу родных своих я повидать, ведь столько лет живу я под водой здесь. Хорошо, я этого не скрою, позволь детей с собою тоже взять. Но чтоб на печь в дорогу пирогов, то в решете. Носи отныне воду лишь на 3 дня. Даю тебе свободу. С тобою расставаться не готов. И тестом залепила решето, и пироги желанные готовы. И сдался Жалкис, ведь давал ей слово. Не остановит Эгли уж ничто. Родные стали долго пировать и не могли никак наговориться столь поздний час. Но никому не спится, мать не хотела Эгли отпускать. Узнали братья тайные слова, и косы взяв, на берег поспешили. Сомкнув кольцо, там змея порубили, и в цвет зари окрасилась трава. Прошло 3 дня, и мне пора домой, сказала Эгли, с матерью прощаясь, и слез прозрачных спрятать не пытаясь, пустилась в путь с утренней звездой. Не знала Эгли, что пришла беда. Покрылось озеро пятном кровавым, знай, братьями устроена расправа. Раздался голос
0: сгинув навсегда. И Эгли плач услышали вдруг боги. На месте Эгли ель теперь растет. Девичий стан в той еле узнает всяк, кто идет забытою дорогой. Сын старший дубом обернулся. Кудрявый ясень, младший брат его, сестра осина, зябнет от всего. Лишь крови след по озеру тянулся. Но это вот такая легенда, в основу ее положено сказание, которое есть у литвинов, то есть так литовцев раньше называли, литвинов, славян. Причем у славян это известно как Марья Кукушка. Если в Эгли королеве уже просто Жалтис, как повелители уже, то у белорусов Олег, у казахов Ахмед. Смысл в том, что змей ворует девушку со свадьбы с нелюбимым. И там, и они живут какое-то время, недолго, но счастливо. Потом девушка просится домой. Девушка просится домой, и под благовидным предлогом родственники избавить ее от мужа и вернуть ее домой, змеи убивают. На самом деле в оригиналах цель всегда одна, и разбойники во все времена одинаково завладеть подводными кладами. Но взбесившаяся вода уничтожает все вокруг, а девушка превращается либо в кукушку, собственно, почему Марья кукушка, либо в ель. Но вот эта вот гигужа, которая в сюжете мелькает, это и есть кукушка легенды, и ты смотришь по-новому на то, что было, ну и понимаешь. Но общество не сильно изменилось, к сожалению.
1: Да. Ну и в завершении у меня такой вопрос. Вы счастливый человек?
0: Да, я себя считаю счастливым человеком, потому что у меня есть цели, к которым я иду, есть люди, для которых я это делаю. Главное, они ценят это.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Около спорта.
5: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала OTS.ru. Слава, привет.
6: Да, всем привет.
5: Сегодня мы продолжим обсуждать чемпионат мира, который уже подошел к своей фактически решающей стадии. Мы записываемся в тот момент, когда все четвертьфинальные пары уже сыграли, и у нас есть две полуфинальные пары. Матчи состоятся в ближайший вторник и среду, соответственно, в 22 часа. Ну и про все про это сегодня поговорим. Кто нас удивил, кто, может быть, немножко разочаровал. Ну и, собственно, попробуем сделать небольшие прогнозы на предстоящие полуфинальные матчи и, может быть, даже и на финал. Кто знает. Ну, соответственно, в полуфинальных парах у нас сойдутся Франция, Испания и Англия с Аргентиной. У меня сегодня может быть не очень бодрый голос, как раз по причине того, что две полуфинальные пары я сегодняшней ночью успел застать и немножко оценить те события, которые в них происходили. Скажи, вот для тебя насколько интересные полуфиналы получаются? Потому что впервые, насколько я понимаю, у нас четыре лучшие команды по рейтингу как раз вошли в четверку лучших на чемпионате мира, как будто бы без сюрпризов с одной стороны, хотя с другой какие-то у нас были неожиданности. Вылет Германии, вылет, может быть, не совсем очевидный Бразилии от Норвегии. Как тебе то, что мы получили на стадии полуфинала?
6: Да, я думаю, на самом деле все довольно ожидаемо. Ну, наверное, за исключением Англии, но у меня к Англии очень специфическое отношение, примерно с Евро 2020 года. Я как-то не очень понимал, как эта сборная может вообще на что-то претендовать. Ну, там так это в основном по персоналиям у меня идет. А так, в остальном, в целом, наверное, для меня ничего удивительного нет. Да, наверное, можно было бы на стадии 1/4 финала там где-нибудь, да, не знаю, чуть более лучшую сборную США увидеть, но, опять же, да, там не футбольные моменты, как мне кажется, ее подвели. Да, может быть, мексиканцы могли бы все-таки попробовать англичан переиграть. Но это опять же фактор, наверное, да, вот этого фактор страны-хозяйки. А в отношении всех остальных, да, наверное, оно вполне себе ожидаемо. Единственное, что вот эта нижняя часть, там, где Швейцария с Колумбией играли, Аргентина с Египтом, да, вот там, пожалуй, только, наверное, по Швейцарии с Колумбией такие странные вещи могли произойти, просто потому что для меня и Швейцария, и Колумбия — это такие плюс-минус, наверное, равные команды, и, собственно, наверное, неудивительно, что они в итоге только по пенальти решили свои вопросы. Вот. А в остальном, ну, и марокканцы, и французы, и испанцы, и норвежцы, не аргентинцы, это все понятные были для меня гости 1/4 финала. Я, кстати, нисколько не сомневался, что бразильцев выбьют. Для меня это совершенно никаким сюрпризом не стало. Ну, а дальше, полуфиналы, ну, что французы с марокканцами, ну, я комментировал Франция-Марокко. И, ну, честно, было непонятно, за счет чего Марокко вообще хоть что-то пытается Франции противопоставить. Испанцев я пропустил, но в целом, наверное, не удивлен, потому что испанцы мне еще с португальцами показались такими ребятами, играющими несколько не на полную катушку. Хотя, не знаю, может быть, тут более, если кто за испанцами пристально следит, те, может быть, скажут, что я не прав. Вот Норвегию с Англией зацепил вчера. Но там есть вопросы другого рода. Они, наверное, к тренеру больше. Ну, во всяком случае, у меня, опять же, на фоне игры с бразильцами. Ну, а в аргентинцах, не знаю, я как-то не очень сильно сомневался в том, что они швейцарцев пройдут. Я думаю, что, правда, все-таки в основное время они управятся. Ну, ладно, в основное не управились. Ну, опять же, фактор вот Месси в этот раз не сыграл. Ну, ладно, человек имеет право с 8 голами взять небольшую паузу. Вот, так что...
7: Но он передачу сделал зато.
6: Ну, у нас же в первую очередь все голы считают, поэтому...
7: Ну, да, ты знаешь, по поводу вылета хозяев для меня, наверное, более ожидаемая история. Хотя, наверное, вот в Мексику, может быть, я верил чуть больше и надеялся как раз на игру с Англией. По поводу США, вот эта вся нашумевшая политическая история, которая вызвала огромное количество вопросов, и теперь действительно и ФИФА, и Инфантино нужно будет очень долго как-то с помощью серьезных пиар-ходов свой имидж обелять, да, потому что, ну, какого-то разумного решения здесь найти будет очень сложно. Касаемо самых интересных четвертьфиналов, для меня кажется, что даже, получается, 1/8 и еще стадии финала, вот этот матч мечты с Египтом, между Аргентиной и Египтом, это было для меня что-то, ну, такое из детства, какие-то нотки матчей, которые переворачиваются буквально за секунды. И, ну, вроде как уже 10 минут остается, я уже мысленно думаю, ну вот, вылетает сборная Португалии, одну легенду мы уже потеряли. Сейчас, судя по всему, эпоха

0: Испания. Испанцы только от бельгийцев впервые пропустили на этом чемпионате. У французов очень структурированное нападение, и тут как раз интересно будет, как эти две команды друг с другом попробуют выстроить футбольные шахматы. Но вот Аргентина и Англия, с одной стороны, у Аргентины была, наверное, легчайшая сетка, да, фактически они с, ну, топовыми сборными еще не сыграли, хотя вот уже дошли до полуфинала. То есть самые сложные соперники у них были Швейцария и Австрия. Ну, вроде как, это не самый топ нашего футбольного мира. И сейчас Англия – это тоже команда, которая где-то прям очень сильно натужно проходила определенных соперников, и могли они оступиться еще на более ранних стадиях. Вот для меня, конечно, здесь, хоть я и продолжаю болеть за Аргентину, но Англия – это такой соперник, которых еще у аргентинцев не было. И здесь, ну, наверное, не стоит удивляться никакому результату, хотя я продолжаю болеть за легенду и верить, что мы можем увидеть, например, повторение прошлого финала. Для тебя кто вообще был бы интереснее в финале? Есть ли у тебя предпочтение среди этих четырех команд?
1: Ну, наверное, Испания-Аргентина. Я бы такой финал хотел посмотреть. Но я, наверное, где-то чуть-чуть мозгом понимаю, что французы, скорее всего, испанцев пройдут. Опять же, просто на фоне ранее, да, увиденного. Вот интересно посмотреть, насколько испанцы там смогут завестись, потому что против такой сборной Франции играть... Ну, да просят меня болельщики сборной Испании в таком более аморфном состоянии, в котором испанцы как бы с бельгийцами играли, с португальцами, ну, наверное, нельзя. Какая-то очень самоуспокоенная сборная Испании получилась. Я не скажу, что там французы тоже рвали жилы во всех матчах, но они вот именно как-то более монолитно выглядят. Насколько это у них получится, я не знаю. А в отношении Англии и Аргентины, ну, опять же, почему Аргентина? Потому что мы тут недавно общались с одним коллегой и как раз на тему Португалии. Что почему так португальцы вылетели, почему, значит, да, в том числе после матча очень долго у Роналдо ходил один. Никто там не подходил из португальцев, там как-то не качали, не провожали, да, там не хлопали. Ну, как обычно, это все-таки бывает, когда какую-то легенду провожают, там вокруг него люди концентрируются, его чествуют, то у португальцев такого не было. А мне кажется, сборная Аргентины, ну, понятно, там, опять же, с поправками на свои ветра, они все-таки вокруг Месси консолидированы, и у Месси какой-то, наверное, немножко другой статус, и он не так сильно в отрицательном плане влияет на команду. Я думаю, что у аргентинской сборной даже, наверное, не то, что задача там, да, выиграть чемпионат мира, а как именно физический кубок, да, и какой-то статус, а именно, что достойно проводить Месси, и для них, на мой взгляд, это прям такая идея фикс, и они этой идеи фикс придерживаются, и вот именно, что за счет команды, как вот общности, как какого-то сплоченного коллектива, они в том числе и с Египтом разобрались в довольно очень забавном матче, и с Кабо-Верде, кстати, между прочим, да, там тоже 3-2 было, и со швейцарцами тоже был достаточно сложный матч, поэтому... Ну вот я хотел бы, наверное, Испанию в Аргентину, но, скорее всего, это будет Франция, Аргентина. Вот что это такое.
0: То есть ты в Англию вообще не веришь?
1: Не то, что я в нее не верю, да нет. Я на самом деле, я скрывать не буду, я надеялся, что норвежцы англичан обыграют, но англичане сделали ровно то, что нужно было сделать бразильцам, и то, чего они, собственно, сделать не смогли. Наверное, в силу какой-то своей ментальной особенности, да, нужно было просто закрыть Холланда. Что, Холланда закрыли, а когда там

0: Мы что, в экстратайме поменяли холды? Я такой, ой, ну, все, ладно, понятно. К сожалению, у норвежцев шансов нет. Вот, и как бы и все. То, что англичане, ну, выиграли, ну, наверное, да, по статусу им действительно положено. Я, как бы так, объясните, вот иногда, когда крупными планами показывают футболистов, неважно, англичан, не англичан, наших там в РПЛ, иногда по лицам считываешь, что как-то, ну, люди немножко в каком-то своем вообще отстраненном мире. И вот с Евро 2020 года я просто заметил, что там Пикфорд, Кейн тот же, Беллингем, у них иногда такие выражения лиц, как будто, ну, я не знаю, им, ну, вот этот очень большой укол, да, как из «Кавказской пленницы» кто-то поставил, они при этом с этим шприцем все бегают и бегают всю игру, у них такие глаза по 5 рублей круглые, ничего не понимают, что происходит, и это, пытаются постоянно что-то найти. Я просто не понимаю, как, ну, в таком состоянии можно что-то серьезно выигрывать. Ну, опять же, это взгляд через монитор. У остальных-то такого нет. Никто как бы не бегает с круглыми глазами, там, ни Мбаппе, ни Месси, ни, там, ни Эрсабль, никто бы то ни был еще из оставшихся трех сборных. А англичане, они как будто, ну, я не знаю, им очень что-то надо, они постоянно куда-то опаздывают. Ну вот с норвежцами вроде как прокатило, ладно, но с аргентинцами, ну, не знаю. Но опять же, тоже... Надо вот будет дожить до полуфинала, и там уже, наверное, где-то после первого тайма будет пояснее, что нас ждет.
1: Ну, с одной стороны, может быть, это такая мотивация запредельная, которая выражается в том, что игроки отдают всех себя на поле, и, ну, видимо, это выражается вот в таких эмоциях, гримасах и так далее и тому подобное. Как ты считаешь, вот для тебя, кто сейчас лучший игрок этого турнира? Понятно, что, наверное, команда, которая победит в финале, ну, собственно, это будет либо Мбаппе, либо Месси, либо, вот, кстати, непонятно, то ли Кейн, то ли Беллингем, если это будет вдруг англичане. А если это будет Испания, то для меня вообще вопрос открытый. Но для тебя, а может быть, кстати, из тех сборных, которые уже вылетели, кто из игроков тебе больше всех понравился?
0: Ты так меня на Вазинью, что ли, склоняешь?
1: Ну, почему нет?
0: Главный Сезар Навас этого чемпионата мира. Да, в отношении лучшего игрока, не знаю. Вот я пока не очень понимаю для себя, кого бы так выделять на протяжении всего турнира. Ну, не знаю. Можно попробовать пойти немножко следующего путем, с небольшой моей такой испанской ангажированностью. Ну, я бы, может быть, Мерина бы тогда назвал. Потому что, в конце концов, человек выходит, делает результат. Вот. Хотя такой же результат делал Лукаку, да, на этом чемпионате мира. В целом, точно такой же результат делает Месси в свои по-футбольному престарелые годы. В отношении французов, да, на самом деле, если брать кого-то из французов, то есть очень большие вопросы. А мы что, разве не ожидали, что, ну, люди будут играть ровно так, как они играют? Ну, Мбаппе называют лучшим игроком. Как бы от него, ну, наверное, изначально ожидалось большое количество мячей. Нам называть лучшим игроком Алисы, который, ну, в принципе, и так к этому чемпионату мира подходил в статусе такого одного из основных двигателей сборной Франции. То есть люди делают то, что они как бы должны и умеют. Да? Да даже по той же сборной Англии. Ну что, там Кейна называть лучшим игроком? Ну вот если так немножко, да, придираться, все равно MVP будет выбран. Ну что, у нас Кейн как-то должен был по-другому сыграть, да, в своем статусе и по итогам прошедшего сезона? Да нет. Ну, как бы, давайте мы будем объективны, мы как бы пока получаем ровно то, что мы получаем. А если мы говорим о каких-то, да, действительно ярких игроках, ну да, ну пусть будет Вазини, в принципе, почему нет? Тут, я думаю, что сильно-то против никто не будет. Ну, можно еще, не знаю, наверное, полсборной Египта назвать за матч с Аргентиной. Опять же, мне кажется, что как-то прошли, наверное, те времена, да, вот когда там Ривалдо блистали, зубастики, я про Роналду бразильского, да, говорю. Вот те времена, мне кажется, немножко ушли. И когда вот мы Месси тоже там восхищались в каких-то моментах, при том, что сейчас, ну да, безусловно, Месси классный игрок и так далее, но давайте тоже, ну, что мы в конце концов совсем уж от него такого не ожидали. Это же да. И, может быть, аргентинские болельщики вообще скажут, как бы, в смысле, а вы что, думали, что Месси как-то по-другому сыграет, да? Ровно так и играет, как хочет. Поэтому, ну, если вот на данный момент по самым ярким, ну, пусть будет Вазини. Я бы еще, наверное, Холланда отметил. Да, он попадает ровно под ту же категорию, значит, людей, от которых мы, в принципе, получили ровно то, что и ожидали. Но для него, опять же, это, да, это первый чемпионат мира. Для него это несколько другие эмоциональные состояния. И вот, опять же, с той же Бразилии человек сделал ровно то, что я и ожидал. В какой-то момент начали чуть побольше мяч подгружать. Все, ну, как бы человек, о, есть мяч, я сейчас забью. Ну, он забивал. Вот, это такая, ну, просто машина для забивания голов, которая... Что, бразильцы там, еще кто-то... Мяч, главное, дайте. Дальше все придумаем. Ну, вот, наверное, как-то так. Не знаю. У меня очень странное отношение к таким родным наградам.
1: Ну, я думаю, что здесь все будет без сюрпризов. Ну, опять же, вот разве что по Испании у меня вопрос открытый. И мне казалось, что... Ямаль как-то должен более ярко себя на этом турнире показать. С одной стороны, вроде бы он тоже делает все то, чего от него ожидаешь. Да, обходит, обыгрывает, создает пространство. Но то ли ему где-то, может быть, немножко не везет, и он не переходит в большое количество результативных действий, да, исходя из того, что он создает на поле.
0: Ну, кстати, не знаю. Нет, по-моему, Ямаль наоборот. Вот это лучший игрок со знаком минус. Как-то, мне кажется, от него все ждали несколько другого. А тут он прям, ну, что-то... Если сравнивать с той прессой, да, которая была до начала чемпионата мира, я совершенно не понимаю, что вдруг Ямаль-то короновали главным, ну, или одним из главных лидеров сборной. Я понимаю, что она так несколько размыта в плане лидера. Ну, не знаю. Вот, наверное, если в таком плане, то вот Ямаль это пока одно из таких, ну, не разочарований, а одна из тех фигур, которая не сошлась по ожиданию.
1: Ну, соглашусь, да. И в целом, наверное, нападение Испании, оно такое самое не суперзвездное, да, если мы берем вот все оставшиеся команды, даже в сравнении с Аргентиной.
0: Оно не выделяется персоной. Вот как бы испанцы, они вот именно хороши как коллектив. Вот ровно как коллектив. Вот если этот коллектив разобрать, ну, может быть, получится там что-нибудь другое, да. А вот у них вот эта особенность, причем она пошла еще где-то, наверное, с 2008 года, да, тогда, правда, все по Торосу там сходили с ума. Но Испания, она вот всегда была хороша вот какой-то своей общностью. И когда вот эта перестройка-то пошла, да, в 2014 году, да, в 2018 году, вот когда у испанцев результаты упали очень сильно, они же перестраивались долго не потому, что у них... Ну, как-то все плохо было. Им нужно вот этой общностью было как-то синхронизироваться. А когда тебе нужно много людей синхронизировать сразу и быстро, это как-то вот не всегда так получается. А когда у тебя есть лидер, да, там тот же Месси, там Мбаппе, Кейн с Беллингем, ну, ты как-то вокруг них просто строишь всю игру. А у испанцев так не получается. Им приходится строиться вот как-то в такой какой-то монолит. А это больше времени занимает. На мой взгляд. Не знаю. Может, не прав.
1: Ну, ты знаешь, вот если брать такие переходные периоды, мы понимаем, что вот, допустим, сборная Бельгии, уже явно будет другой сборной Хорватии, точно будет другой. Будет обновление и в сборной Германии, хотя сама по себе она по именам уже сильно обновилась. Вот если взять французов, то по сути, мы видим команду, которая там дважды выходила в финал, да, там выигрывала, попадала в финал, сейчас минимум на стадии полуфинала остается. И какие-то лица поменялись, какие-то лидеры остались, и, в принципе, нельзя сказать, что эта сборная, ну, какая-то старая, да, мы понимаем, что вот через 4 года мы, скорее всего, большинство из этих же звезд увидим. В Испании такая же картина, да, несмотря на то, что вроде как нам всем уже оскомину набили и Педри, и Гави, и Ямаль, и так далее, и тому подобное, но им всем там 20 плюс-минус лет, да, и у них еще вот эта дельта чуть ли не 3-4 чемпионата мира. У Аргентины это, ну, в таком сочетании мы понимаем, что это последний заход, да, и мы понимаем, что неважно, какие игроки здесь вокруг Месси, да, сколько бы им ни было лет, это все, ну, такой больше антураж. Это, наверное, что вот это, что предыдущие сборные Аргентины, если мы сравниваем, вот, там, не знаю, с периодом 20-летней давности, ну, согласись, одна из самых незвездных команд, да, то есть тут ярких игроков, их по количеству, ну, совсем немного. Они добротные, они крепкие, они выполняют свою функцию, они как раз очень хорошо подходят вот под ту структуру для Месси, чтобы, ну, там, быть ему хорошими сокомандниками, но сами по себе они не какие-то выдающиеся исполнители.
0: Это как раз роль Месси. Это вот все роль Месси. Мне кажется, если Месси уйдет, ну, точнее, ладно, не если, а когда, да, тут вопрос, наверное, такой, мы очень можем увидеть совершенно интересную сборную Аргентины. И где может и тоже Лаутаро Мартинес что-нибудь показать, и Хулиан Альварес, и так далее, и там, может быть, Энцо Фернандес. Ну, в общем, просто когда у тебя есть Месси, и ты делаешь все так, чтобы вот ему было хорошо. И когда ему хорошо, он начинает забивать там свои 5-е, 6-е, 7-е, 18-е, 19-е, 20-е мячи на чемпионате мира. А вот когда Месси уйдет, вот там-то мы, мне кажется, и увидим другую сборную Аргентины. Может быть, очень может быть, что именно в футболке Альбиселесте мы кого-нибудь, так сказать, и приметим по новой. Так что, вот, опять же, про роль лидера, да, он же не только лидер, да, там, может быть, на поле или там еще где-то, он лидер в раздевалке, он лидер за пределами поля, потому что та же пресса, она же весь турнир обсуждает Лионеля Месси. Вот мы весь турнир обсуждаем Лионеля Месси.
1: Ну, мне кажется, это заслуженно в этот раз.
0: Я не спорю, что это безусловно заслуженно. Это безусловно заслуженно. Но сколько мы материалов читали о том же Мартинесе, о Джулиане Симеоне, о Хулиане Альваресе, об Энце Фернандесе. Ну так, где-то там, да, вскользь мимо проходили. Ну, они же не главные вот эти, да, цели для прессы. Все, на себя все забирает Месси. И он прекрасно с этим делом справляется. Он знает, что это за давление, он знает, как с ним работать. А все остальные, они в прекраснейших обстоятельствах находятся. Просто в прекраснейших. Они, по сути, ну, как бы, ну, играют, ну, если так очень сильно утрировать, с удовольствием. И, как бы, а что нужно латиноамериканцам? Ну, просто, господи, мяч дайте им, выпустите их на поле. Пусть это развлекаются как могут. Ну, понятно, да, там, может, пару-тройку схем все-таки написать, а то уж совсем хаос начнется. Все, пожалуйста. А все на себя Месси забирает. И мне кажется, вот это очень аргентинцам помогает на этом турнире. Что вот эта вот Месси-мания, если позволить, она всех, скажем так, она не то что расслабляет, она просто убирает вот это давление со всех остальных. И, ну, всегда же приятно, когда на тебя никто не давит.
1: Ну, совсем скоро мы узнаем, что из этой Месси-мании получится. Смогут ли они пройти еще один этап? 14 июля в этот вторник в 22 часа у нас играется первый полуфинал Франция-Испания. На следующий день, 15 числа, уже Аргентина-Англия. И 19 числа финал в 22 часа. Ну и, соответственно...
0: 18-го матч за третье место.
1: Да. Да, но давай проанонсируем, что финал, если вы находитесь в Москве, вы, среди прочего, можете посмотреть с комментарием Вячеслава Илюшина в инклюзивном кафе «Разные зерна» на Трифоновской улице, дом 2/14. Если вы хотите посетить это мероприятие, то регистрируйтесь заранее, и организаторы обязательно с вами свяжутся. Ну, а мы обязательно подведем итоги чемпионата мира в следующем выпуске. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.
2: Около спорта.
3: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а в гостях у нас Арьяна Самоганова. Это гостья из Улан-Удэ, участница фестиваля «Белая трость» 2025 года. Здравствуй, Арьяна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, о том, откуда ты приехала, где учишься, чем увлекаешься.
2: Я приехала из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Мне 15 лет, ученица 10 класса 62-й школы-интерната для незрячих и слабовидящих. С 8 лет занимаюсь в вокальных студиях, с 7 лет учусь в музыкальной школе, занимаюсь теннисом для незрячих шоу-дауном и зимой занимаюсь горными лыжами.
1: Ох, горные лыжи – это круто. Расскажи, с кем занимаешься и каковы результаты?
2: Я участвовала один раз в Олимпиаде. Лига мечты нас учит. Детей с особенностями, с ДЦП учат детей, незрячих также обучают. Я участвовала в Олимпиаде один раз, заняла 4-е место на скорость. Я проехала за 26 секунд. Съехала с высокого склона. Плюс проходила полосу препятствий прямо на скорости.
1: А как же это без зрения?
2: Рядом с тобой едет твой тренер и оповещает, куда тебе нужно повернуть, где свернуть, где объехать.
1: Нет, все равно мне это не понять. Бег еще понимаю, потому что бегаю с волонтером. А вот как на лыжах, мне кажется, очень-очень непросто.
2: Нет, это просто. Главное, чтобы был хороший тренер, который все подробно объясняет. Он заранее тебя предупреждает, где нужно повернуть. Ну, он едет либо сбоку, либо позади тебя, либо может ехать впереди. Главное, он не едет прямо вот слишком близко, чтобы ваши лыжи не соприкасались и не было аварий.
1: Расскажи, пожалуйста, теперь о своей семье. Я знаю, что очень-очень старательная мама и папа тоже довелось мне познакомиться в прошлом году. Мы еще об этом тоже поговорим, да? О семье.
2: Моя семья... Я самая младшая дочка в семье, нас трое детей. У меня 2 старших брата, у них уже есть свои дети, так что я самая младшая дочка, тетя, сестра. Конечно, вся семья меня очень поддерживает во всех моих увлечениях. Мама с папой – это огромная их заслуга в том, чего я добилась к своему возрасту, потому что меня все время надо куда-то возить, что-то делать, со мной заниматься. Это тоже большое количество времени, усилий. За это я очень благодарю своих маму с папой.
1: И я так понимаю, что вы даже сняли квартиру ближе к школе, чтобы удобно было с тобой заниматься, да?
2: Да, потому что занятия разные в городе. На вокал я езжу, например, на площадь Советов у нас в городе. Потом раньше я занималась английским языком, бурятским языком. Это тоже в разных концах города, поэтому из деревни ездить не вариант. И мы сняли квартиру ближе к школе.
1: Скажи, пожалуйста, Арьяна, английский язык на каком сейчас у тебя уровне?
2: Ну, честно скажу, что ниже среднего. Как-то он мне не очень давался. Возможно, потому что я не сильно была в нем заинтересована. Возможно, потому что занятия постоянно прерывались. Ну, вот так.
1: А бурятским языком владеешь в совершенстве?
2: Нет. Много я понимаю, а ответить не всегда могу. Но, в принципе... А артисты бурятской эстрады и вообще просто родственники говорят, что у меня огромный талант к бурятскому языку и вообще к разным языкам, потому что мне хорошо удается воспроизводить звуки разные благодаря слуху хорошему.
1: Арьяна, я знаю, что ты поешь в том числе и бурятские песни. Можешь ли сейчас что-нибудь акапельно исполнить?
2: У меня есть своя личная песня. Я думаю, спою припев, куплет. Эту песню мне написал автор Галсен Немангандик, наш бурятский автор. Он услышал мое пение на конкурсе, написал песню о маме, и я у него купила эту песню. Но написал он ее специально под мой голос.

0: Ну и, наверное, для радиослушателей мы переведем, о чем эта песня.
1: Эта песня поется о маме, о пожилой, что нужно ценить свою маму, беречь ее. Вот там описывается твои седые волосы, да, что мама уже пожилая, что нужно ее любить, ценить. Кроме родителей, никто тебе такой нужной поддержки не окажет, такой самой близкой, когда тяжелые моменты в жизни.
0: Да, и я думаю, что это очень близко к твоей личной жизни и к твоей маме. Я вижу, как много она вкладывает в твое воспитание, развитие. Поэтому, наверное, мы скажем ей огромное спасибо за то, что вырастила такую дочь.
1: Я очень люблю и благодарю свою маму. Да, это действительно огромная заслуга мамы и папы в том числе.
0: Ариана, а можешь рассказать немного о школе своей?
1: Школа наша не совсем большая. Там учится 100 с лишним человек в нашей школе. У нас там иногда проходят разные мероприятия по праздникам, хореография. У нас коллектив нашей школы ездил в разные города на конкурсы хореографические. По танцам в школе нашей занимаются мини-болом, но сама я этим не увлекаюсь.
0: Ариана, а когда ты успеваешь уроки делать?
1: Честно, иногда и утром, и вечером, вот как получается, иногда прямо на переменах что-то можно послушать в интернете. Но, в принципе, успеваемость у меня хорошая, потому что я быстро все запоминаю.
0: То есть достаточно просто побывать на уроке, чтобы все запомнить, да?
1: Нет, иногда недостаточно, иногда приходится... Я вообще живу в режиме нон-стоп, поэтому и где-то и в дороге учишь стихотворения, формулы, где-то и на перемене прям повторяешь, чтобы на уроке ответить на хорошую оценку.
0: Ариана, я знаю, что ты еще обучалась пользоваться мобильным телефоном, а потом ездила на конкурс, да, в Нижний Новгород?
1: Да, Камерата проводила конкурс. Первый тур я прошла в городе Улан-Удэ с другими учениками моего учителя.
0: Да, я еще скажу, что это по проекту «Универсальный мобильный помощник».
1: Да, и второй тур уже был в Нижнем Новгороде, мы проходили. Но, в принципе, я достаточно владею телефоном, сейчас мне это очень помогает в учебе и в личной жизни. Меня обучает Жамбалова Сека Чержаповна. Я скажу, что это очень хороший педагог. Она объясняет все очень понятно, и я ей очень благодарна. Да, в свое время Сека Чержаповна обучала меня и рукоделью, да, мы учились вязать, готовить. Вообще, эта женщина очень универсальная. Она обучает просто жизни, да, незрячего человека, разные фишки рассказывает, лайфхаки, которые мне помогают.
0: Да, это, конечно, здорово. Ариана, расскажи, пожалуйста, о своем дошкольном детстве. Мы с тобой идем не по хронологии, но все же, я думаю, стоит вспомнить детство. И сразу скажу, что я помню тебя еще маленькой, когда было 4 года, я приходила к вам в гости, и ты была невероятно развитая девочка на свой возраст. Во-первых, говорила очень хорошо и лепила из пластилина какие-то шедевры, украшения. Какие-то тарелочки, предметы. Ну, это было здорово.
1: Да, раньше я занималась в развивающем центре «Солнышко» и развивающий центр «Светлый». Я туда ходила. В «Солнышко» я, по-моему, с 2 лет начала ходить, в «Светлый» с 4. Но вообще мама очень занималась моим развитием. Я всегда помню, мы учили стишки, мы учились... пересыпать манку, да, то есть развивали моторику очень. Да, я помню, кстати, тот момент, когда вы приходили к нам в гости с огромной сумкой, в которой было много разных предметов. Ну, вообще, когда я была маленькая, я слушала очень много сказок. Я прямо любила сказки, и мама читала, и я даже учила сказки наизусть, чтобы потом рассказывать их куклам. В детстве я прямо была мамочка-мамочка, у меня была куча детей. У меня была куча детей, которых нужно было уложить спать, поэтому сказки и колыбельные я всегда слушала. Также, наверное, мое певческое творчество началось именно в самом таком раннем детстве, когда я начала слушать песенки Железновых для малышей и начала их учить петь. И даже я, если ехала в автобусе, я могла встать ногами на сиденье и сказать: «Сейчас я вам спою», и петь песенку, там, правую ручку наверх, там, похлопаем, потопаем.
0: Как же весело было пассажирам, я думаю.
1: Да, мне даже хлопали, скажу. Ну, потом еще пение мое тоже у родителей. Друзья очень поющие, и когда они встречаются, они всегда что-нибудь поют, либо советские песни, либо бурятские песни. И я вот заслушивалась, и мне нравилось, и я им подпевала. И вот, наверное, так вот началась моя карьера певицы. Еще
0: с раннего детства.
1: Угу.
0: Ариана, давай тогда послушаем уже запись одной из твоих песен.
1: Конечно.
0: Какая это будет?
1: Я думаю, это будет песня «Не сдавайся никогда». Она у меня одна из лучших песен, которые я исполняла.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Ариана, а давай теперь вернемся к тому, ради чего мы пришли, о чем сразу сообщили радиослушателям. Это фестиваль «Белая трость».
2: «Белая трость» — прекрасный фестиваль. Мне очень понравилось именно с артистами петь. И фотографировалась я вчера, сфотографировалась многими артистами нашей русской эстрады. Также я пела с Виктором Чапаевым, с Татьяной Куртуковой. То есть, да, это известные личности, и как бы не каждый похвастается таким. Я очень рада. Мне очень понравились артисты. Вот Виктор Чапаев, он проявил прямо такое, ну, я бы сказала, как бы это...
1: Внимание такое,
2: ко мне, да. То есть мы утром репетировали, потом мы с ним долго разговаривали, как нам поставить свой номер очень красиво. Потом мы вечером еще репетировали движение, да. То есть он пригласил меня в свою личную гримерную. Его руководитель, продюсер, тоже очень нам помогал, все корректировал. Очень добрый, хороший человек.
1: А как вас приняли, как встретили и где вы устроились?
2: Мы устроились в гостинице «Рэдисон». Встретили нас волонтеры прямо в аэропорту. Мы забрали чемодан, да, и нас сразу встретили волонтеры. Кстати, у меня была прекраснейшая волонтер Екатерина. Я ей тоже хочу сказать огромное спасибо. Очень внимательная, добрая девушка. И прямо как будто бы всю жизнь общалась с незрячими людьми. Прямо все так хорошо объясняла, рассказывала. Поселили нас так же, как я сказала, в «Рэдисон». Номер у нас был шикарный. Также, ну, в общем, автобус у нас был хороший. Нас свозили в центр Дианы Гурцкая. Также мы там смотрели выставку тактильных картин, которые можно было потрогать и представить, что это за картины. Например, собор Василия Блаженного там был, вот такой самый запоминающийся. Москва с птичьего полета, прямо Кремль, там все видно. Башни такие, очень красиво. Вчера мы позавтракали, нас повезли в развлекательный центр «Остров мечты», и выступали мы в зале «Москва». Также нас гримировали, красили, делали прически. Кстати, очень внимательные и добрые визажисты, парикмахеры. Мне прям все очень понравилось.
1: То есть могу сказать, что Ариана очень красивая была. Расскажи, пожалуйста, о своем наряде.
2: Платье у меня было... очень красивая, с длинной юбкой, верх такой блестящий, плечи открытые, и сверху такая была как накидка на плечи, на шею из белого шифона. Сверху прическа у меня была такая укладка, волосы все уложили на правую сторону, ну и макияж тоже красивый.
1: Да, здорово. То есть ты возвращаешься уже домой с самыми теплыми воспоминаниями о фестивале.
2: Да, я возвращаюсь очень радостная. Дома меня уже ждут с рассказом хорошим, с впечатлениями, с выступлениями. Уже ждут, хотят посмотреть записи с фестиваля «Белая трость». В общем, дома меня уже ждут.
1: Ариана, уже 10 класс, наверное, задумываешься, куда хотела бы поступить, кем стать?
2: Да, конечно, я задумывалась об этом. Наверное, после школы я пойду в наш музыкальный колледж имени Чайковского. И после этого, наверное, когда я его окончу, я поеду в Новосибирск, скорее всего, поступать на психологический факультет.
1: Сначала музыка, а потом психология.
2: Психология, да?
1: Да. До психологии, я думаю, еще много чего изменится, но желаю удачи.
2: Спасибо.
1: Ариана, наверное, же есть у тебя какие-то мечты.
2: Да, мечта у меня действительно есть большая. Я с детства была очень артистичной и всегда мечтала сняться в кино. Ну, хоть какая роль, ну, можно не самую маленькую, но это прям мечта моего детства, самая заветная.
1: Я желаю, чтобы она обязательно сбылась.
2: Спасибо.
1: Ариана, огромное тебе спасибо за беседу, за то, что нашла время приехать к нам в студию. А в заключение нашей программы пожелания от тебя для наших радиослушателей.
2: Я хочу вам пожелать всегда быть очень добрыми и радоваться жизни. Наверное, позитив — самое главное, что может, ну, наверное, скрасить нашу жизнь.
1: Спасибо большое, и тебе удачи, новых творческих побед. Арьяна, а давай в заключение мы включим песню, которую ты исполняла на фестивале «Белая трость».
2: Да, конечно.
1: Давайте. Скажи, какая это будет песня?
2: Я думаю, что мы включим песню «Полюшка», которую я пела с Виктором Чапаевым.

0: напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Арианой Самогановой из Улан-Удэ. С вами была ведущая Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОЗ прошел семейный конкурс «Папа-мама-я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции «Гусеница», а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе – «Фисташки», третье – «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОЗ провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе «Каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности». Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОЗ чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОЗ подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОЗ прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
5: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии «Итальянская улица, 13». Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
2: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
3: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Столуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Толуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
2: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
3: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции.

0: интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные с представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Усть-Илима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
1: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
0: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
1: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
0: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС.

0: girl was one. If there ever was one, it's you. Oh, oh baby, it's you. Baby, it's you.
1: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
2: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Быстрый рост населения в мире стал в 60-х годах прошлого века предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 99 увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 99 года отметку в 6 миллиардов. В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и учредила международный праздник – Всемирный день народонаселения, которое решено ежегодно отмечать 11 июля для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием. Как-то несколько лет назад я рассказывал о дне 5 миллиардов, когда население земного шара перевалило за эту отметку. В 20-ю же годовщину дня 5 миллиардов, 11 июля 2007 года, мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. Ежегодно прирост мирового населения составляет 83 миллиона. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,5 миллиарда человек, к 2050-му – 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи. В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и интенсивная человеческая деятельность. Последнее зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям. Поэтому цель Дня народонаселения – привлечь внимание к вопросам, программам общего развития, поиску решения общих проблем. И ежегодно он посвящен определенной теме. Вообще, конечно, заставляет задуматься. Ладно, вы подумайте, а я пока расскажу о музыкальных датах и событиях первой недели июля.
1: Муз-события.
2: 5 июля 1988 года группа Slayer выпустила альбом South of Heaven. South of Heaven – к югу от рая. Четвертый студийный альбом американской трэш-метал группы. Он был записан в 87-м и выпущен в 88-м на Def Jam Records, позднее выпущен заново на Def American American Recordings. Этот диск отмечен как преднамеренное отклонение от предыдущего альбома с более медленными песнями, более мелодичным вокалом, в песне Mandatory Suicide слова вообще просто прочитаны, и чистым звучанием гитар в песне Spill the Blood. Участники группы Slayer утверждали, что это единственный подобный альбом в их дискографии. Они чувствовали, что не могут превзойти скорость диска Raining Blood. Вокал подвергся критике многих фанатов группы. Хоть он и не был полным отказом от звучания предыдущего, включая такие же скоростные песни, как и выпущенные ранее, например, Silent Scream, что оттолкнуло некоторых поклонников. Вступление к песне Ghosts of War повторяет концовку Chemical Warfare из сингла Haunting the Chapel. Одной из наиболее популярных песен среди фанатов и являющейся главным номером живых выступлений. South of Heaven был записан в Лос-Анджелесе, Калифорния, с продюсером Риком Рубином. Вернувшись в студию для записи своего четвертого студийного альбома, группа начала экспериментировать со звучанием. South of Heaven сильно контрастировал с Raining Blood. На этот раз группа решила снизить темп песен, вокал стал более мелодичным в сравнении с резкими криками с предыдущего альбома. Гитарист Керри Кинг считает этот диск своим самым тусклым исполнением, хотя у вокалиста и басиста Тома Арая сложилось лучшее мнение о South of Heaven. В ноябре 2003-го Slayer выпустили бокс-сет Soundtrack to the Apocalypse, который включал три диска и один DVD. На третьем диске были редкие записи коллектива. Среди песен на нем была ранняя версия South of Heaven, сделанная в доме гитариста Джеффа Ханнемана. Пластинка получила разноречивые мнения как фанатов, так и критиков. Вместе с тем, она стала самым коммерчески успешным альбомом Slayer на то время, дебютировав на 57-й позиции чарта Billboard 200 и став вторым золотым по сертификации альбомом коллектива в США. South of Heaven был награжден серебряным свидетельством в Соединенном Королевстве 1 января 93-го. Это первый альбом Slayer, который достиг такого успеха в этой стране. Официальная биография группы заявляет, что некоторые критики похвалили альбом как желание Slayer расти музыкально и избежать самоповтора. Песня группы Judas Priest «Dissident Aggressor» является единственной кавер-версией, появившейся на этом диске. Она была выбрана из-за ее военной тематики. Ханнеман описал ее как одну из тех песен, которые не знает много людей, но это была самая любимая песня Керри и Джеффа, и таким образом они выбрали ее. Тем временем композиция «Cleanse the Soul» была в большой степени раскритикована Кингом, который даже сказал, что ненавидит ее. South of Heaven, Mandatory Suicide и другие композиции неоднократно игрались различными группами и исполнителями. В зоне особой музыки — Slayer. Трек так и называется — South of Heaven.

0: Муз-именинник.
1: 8 июля 1962 года родилась Джоан Осборн, американская певица и автор песен, наиболее известная благодаря композиции «One of Us» и работе с музыкантами группы «The Dead». Джоан Элизабет Осборн родилась в семье, строго соблюдающей католические традиции, и до 10 лет регулярно посещала мессы. В дальнейшем это оказало серьезное влияние на ее творчество. В конце 80-х Осборн переехала в Нью-Йорк, где создала собственный звукозаписывающий лейбл Womanly Hips, на котором выпустила свой дебютный альбом Soul Show. Затем певица заключила договор с лейблом Mercury Records. Ее второй, но первый значимый альбом Relish, «Склонность» 95-го года, стал хитовым благодаря синглу One of Us. Данная композиция по стилистике относится к поп-року, тогда как в других чувствовалось влияние кантри, блюза и фолк-рока. Другие песни с данного альбома, такие как «Right Hand Man» и «Saint Teresa», оказались гораздо менее популярными. Тем не менее, альбом получил премию Грэмми и стал трижды платиновым. «One of Us» достиг пятой позиции американского чарта. В лирике альбома нашло выражение интереса Джоан к религиозным вопросам. «Музыка — разновидность молитвы», — неоднократно говорила певица. Песня «Saint Teresa» посвящена ее любимой католической святой Терезе. Религиозной тематике посвящена и главная песня диска. Аудитория певицы значительно выросла после ее участия в «Lilith Fair», после чего Джоан стали относить к плеяде таких певиц, как Тори Эймос и Сара Маклахлан. В 2002 году Осборн приняла участие в съемках документального фильма «Standing in the Shadows of Motown», после чего совершила тур с группой «The Funk Brothers». Летом 2003-го она и ее группа Dixie Chicks участвовали в национальном туре, после чего Джоан присоединилась к группе The Dead в качестве вокалистки и выпустила свой четвертый альбом, названный How Sweet It Is, представляющий собой собрание каверов классики рок и соул-музыки. В течение 2005-2006 годов Джоан Осборн неоднократно выступала с Phil Lesh and the Friends. В ноябре 2006-го она выпустила альбом Pretty Little Stranger, который сама охарактеризовала как «нэшвиллский». В феврале 2007-го приняла участие в передаче Grand Ole Opry. В мае вышел диск Breakfast in Bed, выдержанный в стиле соул. Несколько вещей с этой пластинки оказались каверами ее более ранних работ. Песня «One of Us» — «Один из нас» была написана Эриком Базилианом специально для альбома «Osborn Relish». В ее лирике затрагиваются различные аспекты веры в Бога. В названии песни использована фраза из рефрена «What if God was one of us?» — «Что если бы Бог был одним из нас?» Слушателю предлагается задуматься, какой бы он задал вопрос, если бы встретился лицом к лицу с Богом. Не одинок ли Бог на небесах? Может быть, ему даже никто не звонит, кроме Папы Римского? В видеоклипе, сделанном для песни, использована следующая идея. Показан экран с прорезью для лица в фотоателье. В этой прорези появляются лица людей разных возрастов, рас и культурных традиций. Песня заняла высокие позиции в чартах разных стран, и на нее было сделано большое количество каверов. Вместе с этим президент католической лиги посчитал, что композиция близка к травле католицизма. Джоан восхищается американской поэзией, особенно произведениями Уолтера Уитмана, и называет это главным источником вдохновения для написания своих песен. У Осборн есть дочь, которая родилась в декабре 2004 года. А в эфире трек «One of Us» исполняет Джоан Осборн.

0: Муз-именинник.
1: 9 июля 1965 года родился Фрэнк Белло, американский музыкант, бас-гитарист американской трэш-метал-группы Anthrax. Уже второе событие, посвященное трэшу в сегодняшней передаче. Фрэнк Джозеф Белло — племянник барабанщика Anthrax Чарли Бенант. Он вырос в округе Рокленд, штат Нью-Йорк. Начал играть на гитаре в возрасте 12 лет. Когда ему было 14, он переехал в Бронкс. Тогда же он работал газетчиком. Фрэнк был отличником и играл на тромбоне в школьном оркестре. В свободное время он играл на гитаре вместе со своим дядей Чарли, который был всего на 2,5 года старше него. В то время оба восхищались хард-рок группой Kiss. Во время одного из таких джем-сейшенов Чарли раскритиковал Белла за игру на электрогитаре. Из-за этого Фрэнк переключился с гитары на бас. Среди своих кумиров он называет Стива Харриса из Iron Maiden, Гедди Ли из Rush и Гизера Батлера из Black Sabbath. В начале карьеры в Anthrax Фрэнк Белло был техником группы, но после ухода Дэна Лилкера стал новым басистом. В январе 2004-го, после ссоры с Чарли Бенанте, он покинул коллектив и стал басистом группы Helmet, которая как раз только что реформировалась. Его пребывание в ней было недолгим, и в следующем году Белло вернулся в Anthrax, где пребывает с тех пор и по сей день. У Фрэнка Белло был младший брат по имени Энтони. Он был убит 25 марта 1996 года в Бронксе, Нью-Йорк. Преступление так и не было раскрыто. В память о своем брате Фрэнк носит татуировку его лица на правом плече со словами «Памяти Энтони» под ним. В конце альбома Anthrax Volume 8 «The Threat Is Real», который был выпущен в 1998 году, есть скрытая песня авторства Белла под названием «Pieces», в которой музыкант мысленно рассказывает об этом страшном событии. «Pieces» — это медленная баллада с акустическими гитарами. Игра Фрэнка Белло примечательна тем, что он не использует медиатор и играет пальцами даже самые быстрые композиции группы. В основном он пользуется бас-гитарами фирмы Fender. В 2005 году компания выпустила именную гитару Fender Frank Bello Bass. На данном басу установлено два датчика P и J типа и два регулятора громкости без эквализации. На одной из бас-гитар Фрэнка написано R.I.P. Dimebag. Это дань памяти Даймбага Дэрола, друга Фрэнка, известного гитариста групп Pantera и Damage Plan, убитого на собственном концерте 8 декабря 2004 года. Фрэнку Белло 56 лет. Теперь в зоне особой музыки Anthrax. Песня будет называться «Madhouse».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. До встречи.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оперативного. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
5: И хоровод.
4: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
6: Наш кавалер медалей.
4: Медалей общества слепых в том числе, да, но у него Владимир Крапивич скромно дал выпис орденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, настоятель Николаевского храма, благочинный Истринский благочинный округ. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела президента. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
7: Да.
4: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
7: Нет, подошел.
4: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение, и я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Ситкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу и с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах от защитников, вариантах от защитников до простых солдат, конечно, генералов и

0: Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
1: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
0: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
1: Нет, я пою.
0: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Уже вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
1: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду, хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
0: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой он ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
1: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
0: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
1: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
0: На просторе,
1: когда,
0: да?
1: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос, она была солисткой хора.
0: Ясно. А что за песни пели, интересно?
1: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
0: Вот, а соседи что?
1: Подпевали? Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
0: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, почему смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо. Очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
1: Года 4.
0: О, тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
1: Моя первая песня — это студийная запись, музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет. Просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли твоего педагога Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
0: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню. Как она называется?
1: «Музыка моей души».
0: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива, первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь, сегодня вы уже много, наверное, спели песен, и много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году. Получилось так, что я первый раз на этот фестиваль подала заявку и сразу же прошла в финал. Хотя, на самом деле, пройти в финал и выступить на гала-концерте не у многих получается, и многие годами подаются на этот фестиваль, но так и не доходят до финала. А у меня вот получилось так, что я с первого раза прошла и поехала представлять нашу республику, Удмуртию, в Москву. Выступала я в Крокус-Сити-Холле в дуэте с Родионом Газмановым.
0: Наверное, очень запомнилось впечатление было, да?
1: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
0: У вас и видеозапись, наверное, осталась на память, да?
1: Да.
0: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
1: Да.
0: Что вы с Родионом Газмановым пели?
1: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
0: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да, дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это слышим, дорогие слушатели, слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс. Это был мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думаю, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычно вроде день я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщение от моей преподавательницы по фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографию диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
0: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
1: это
0: и
1: правда.
0: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
1: Это правда.
0: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
1: Да.
0: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
1: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала с «Белой трости», именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
0: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт. Гурцкая, извините. Роберт Гурцкая. И на самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все, не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, поддерживал и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
1: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что с Алсу. потому что я понимала, насколько будут классно сочетаться наши голоса.
0: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем, учитесь народном отделении, да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
1: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
0: Ну, вот это не только песня. У Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
1: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я же пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
0: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Молодец!
1: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
0: Да.
1: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
0: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
1: Взаимовыручка такая, да?
0: Да, и в принципе, как-то пока не сложно.
1: Угу. Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
0: это
1: не дадите
0: правда.
1: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
0: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы «Би-2». Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
1: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит, вот вы были на, кто, может быть, не слышал еще, вот все-таки как это важно, белая трость, это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта, прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу, мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагариной у нее такой мощный голос. И
1: ну, у нее такие сложные песни. Достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен-то. Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: «Ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно и о сольнике думать». Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: «Ну так что там насчет сольника?» И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме, Котеневой Елене Николаевне, за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песню «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... Маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Ну, проходил он не на профессиональной сцене. Ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И заходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе. И вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно. Здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: Я а там второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024-го. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, не полные руки. И куда мне это девать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? Второй?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился? Вот по времени час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. Сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Мне совершенно Случайно, как мне кажется. Хотя, говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала мне в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему. Там, про войну, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать. А что, если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет. Ну, где-то на эту песню у меня ушло недели три, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с тифлокомментариями, на который мы ходили с одноклассниками. Ну, тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Но на самом деле это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы... Не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ, чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я... Очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелаете что-нибудь нашим радиослушателям? Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю. Вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там, или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное – пробовать, искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей — и оставаться на позитиве и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию, композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос», и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у меня на связи по скайпу Елена Ташухина из Фрязино. Привет, Лен.
3: Здравствуйте, Максим.
2: Говорить мы сегодня будем на тему простую, кулинарную, вкусную, потому что я знаю, что ты хорошо готовишь, и надеюсь, ты поделишься со мной и с нашими радиослушателями своими любимыми рецептами, да, рецептами любимых блюд. С чего начнем, Лен?
3: Начнем, наверное, мы с запеканки, с кабачков. Сейчас лето, время такое, овощей, в общем-то, доступно очень много.
2: Угу, так.
3: Вот. Ну, я предложу запеканку из кабачков.
2: Так, с чего мы начнем? Как это делается?
3: Значит, берем, ну, где-то 3 средних кабачка, таких не крупных, не мелких. Вот сейчас они как раз такие, шкурка у них мягенькая, хорошие такие, вот.
2: Угу.
3: Берем, значит, эти кабачки, моем, ничего не чистим. Если у них, ну, если шкура, конечно, дубовая, то надо ее срезать. Если такая мягенькая, ну, сейчас они все мягенькие.
2: Ну, да, вот, да, да.
3: Срежем мелким кубиком эти кабачки. Складываем их в миску. Значит, туда добавляем зелень петрушки и укропа. Ну, и да. Чеснок по вкусу. Я, например, люблю пострее, я добавляю чеснок.
2: Угу.
3: Вот, солим и эту миску, ну, перемешаем все. И прям можно даже вот, ну, хочешь ложки можно, хотите, хотите руками. Я люблю вот такие вещи делать, типа руками, ну, кому чем удобно.
2: Так.
3: В другой миске мы смешиваем, значит, где-то 3 яйца, ну, если яйца мелкие, можно взять 4.
2: Угу.
3: Мы их взбиваем, ну, взбиваем не так прям вот до крепкой пены, а, ну, просто белок с желтком, чтобы смешался.
2: Ну, это можно сделать и вилкой, да, я так понимаю, это не обязательно.
3: То, чем привык.
2: Угу, так.
3: Значит, туда добавляем 4 столовые ложки сметаны в эти яйца.
2: Ух ты.
3: Столовую ложку горчицы.
2: Угу.
3: И где-то, ну, примерно 4-5 столовых ложек тертого сыра. Сыр надо заранее натереть.
2: Так, сыр какой? Я всегда вот пристаю совсем.
3: Сыр любой, твердый.
2: Любой, да?
3: Какой нравится. Российский, какой хотите.
2: Того, а, какой... То есть там это не принципиально. Это не чтобы он не сливочный, там был мягкий, не мягкий. Это, в общем, кто что
3: нет,
2: хочет.
3: Нет, нет, твердый лучше даже.
2: А, угу. Даже лучше твердый все-таки. Хорошо, так.
3: И, значит, где-то 5 столовых ложек вот в эту яичную массу добавляем мы сыра. Все это перемешиваем. Угу. Потом берем форму, в которой будем выпекать эти кабачки. Смазываем ее маслом сначала форму, естественно, да, чтобы ничего не пригорело. Выкладываем туда эти кабачки. Сверху заливаем вот этой смесью сырно-яичной.
2: Угу.
3: Разравниваем так ложечкой, чтобы, ну, ровненько было, чтобы слой был такой.
2: Так.
3: И сверху еще посыпаем, ну, где-то примерно сыр, вот когда потерли, его надо примерно поделить пополам. То есть ложек 5 туда и примерно столько же оставить сверху застыть.
2: А, вот так вот. Угу. Так.
3: Да. А эти можно повторить. Мне больше нравится, когда в один слой. Хочется.
2: Слой, сама запеканка, она толстая получается, если в один слой, или не очень?
3: Смотря какая посуда будет по площади.
2: А, ну тут, да, кстати.
3: Ну я, например, так люблю, чтобы было не очень толсто.
2: Угу. Хорошо, посыпали сыром и...
3: Заранее, значит, духовку разогреваем где-то градусов до 200 и ставим эти кабачки, запеканку кабачковую. Ну и, опять же, зависит от духовки, ну где-то в среднем минут 35-40. У меня минут 40 она уже в моей духовке. Четко. Потом ее вынимаем, чуть-чуть дать. Я, например, вот ей чуть-чуть даю остыть, потом ее, ну, режешь на куски, и там уже...
2: И уже потребляешь.
3: Ее можно холодный, можно теплый, кому как нравится. Кабачки, в принципе, такой продукт, который можно кушать и холодным.
2: Ну да.
3: А из холодильника, конечно, тоже не очень. Тогда уж... Либо вот такой комнатной температуры. Разогревать, мне кажется, я не пробовал ни разу, мне кажется, не надо. Потому что сыр будет, что он там будет плавить, 15 раз переплавлять.
2: Ну что же, хорошо, это очень вкусно, интересно и действительно по-летнему. Давай тогда продолжим, перейдем к следующему блюду.
3: Ну, а следующий рецепт, ну, мясной, наверное, надо какой-то, потому что как-то, ну, овощи овощами, а как-то надо, хочется что-нибудь посытней. Ну, я могу предложить вот курицу в соевом соусе.
2: Давай попробуем, посмотрим, что это.
3: Берем куриную грудку, естественно, моем, обсушиваем воду с нее полотенцем бумажным, разделываем ее на порционные куски, чтобы на порцию один кусочек, да?
2: А как это вот? Объясни, как ее разделить на порционные куски? Можно поподробнее? Вот?
3: Смотри, вот, например, грудка, да, но она в среднем, ну, может быть, 600-700 грамм, да?
2: Угу.
3: Ну, человек же столько не скушает, но разделить на 2 части, там, на 3 части. Разрез поперек волокон, ну, как обычно, мясо.
2: Ну, просто на кусочки, грубо говоря, я понял, да?
3: Да, угу. И мелкие кусочки, а вот чтобы на порцию.
2: Так.
3: Вкладываем ее в миску какую-нибудь. Заливаем ее, вот такой соус есть, называется он соевый соус стебель бамбук классический.
2: Угу.
3: Такие маленькие бутылочки с длинным горлышком. Заливаем ее этим соусом так, чтобы она была, ну, не плавала там, но чтобы как бы ее покрыл этот соус.
2: Угу, угу. Так.
3: И оставляем часов на 8-10. То есть это надо делать, если будешь готовить утром, значит, надо готовить с вечера, вот так делать. Если вечером, то, значит, с утра замариновал как бы ее и оставил.
2: В холодильнике, да?
3: Да, в холодильнике.
2: Угу, так.
3: Потом, значит, когда эти часы прошли, сливаем этот соус. Мясо уже солить не нужно, потому что соус соленый. Берем противень, на чем мы будем выпекать. У меня все такое больше в духовке. Я люблю духовку.
2: Так.
3: Смазываем его слегка маслицем растительным, чтобы не подгорело это мясо. Выкладываем в один слой его мясо на противень. На него нарезаем, значит, лук кольцами либо полукольцами. И на каждый кусочек мяса кладем колечко, ну, вот такой кружочек лука.
2: Угу.
3: Потом берем шампиньоны. Шампиньоны сырые. Никакие не вареные, не жареные. Нарезаем, ну, естественно, моем, чистим их и нарезаем мелкой соломкой.
2: Так.
3: Кладем на лук вот эти грибы.
2: А сколько грибов получается вот по весу?
3: Мало уходит. Ну, если где-то на килограмм курицы, ну, грамм 300, может быть.
2: Немного, да.
3: Если нарезаются тонкой соломкой, получается их как бы много, когда нарежешь.
2: Ну, да.
3: У них вес такой, ну, они легкие достаточно.
2: Так.
3: На грибы, значит, лук, грибы мы положили. Теперь на грибы мы нарезаем тонким кружочком помидор.
2: Сколько помидоров, соответственно, я опять же возникну?
3: Ну, если крупные помидоры, то 2-3 помидора.
2: 2-3 помидора, так.
3: На помидоры намазываем, так, чуть-чуть, не наливаем, а чуть-чуть смазываем их майонезом.
2: Угу.
3: Со всего, со всей этой пирамиды. И сверху посыпаем сыром твердым. Опять же, любым твердым.
2: Угу. Сыра сколько примерно нужно будет?
3: Ну, тоже грамм 300, наверное.
2: Грамм 300. Так, и в духовку?
3: В духовку все, в разогретую. Ну, это где-то минут на 50-60 опять. Все зависит от духовки.
2: Угу. В частности, у тебя какая духовка? Газовая или...
3: Я газовая, но они газовые тоже разные.
2: Ну, да, да.
3: Накалывалась.
2: А, Лена, такой вопрос. А у тебя вот есть на кухне какие-то особенные приспособления, которые тебе помогают готовить? Там, я не знаю, какие-нибудь, может быть, там весы интересные, или вот есть такие штуки, чтобы яйца колоть очень удобно, собственно, как зрячим, так и незрячим людям?
3: Нет, у меня ничего такого нет. Яйца я колю ножом. Ну, миксер, ну, как обычно, у обычных людей. Миксер, блендер, вот это все. Специально для незрячих людей у меня таких приспособлений нет.
2: Ну, хорошо. Тогда самое время, наверное, перейти к следующему блюду.
3: Ну, а следующее могу предложить радиослушателям такой вот пирог. Опять же, он как бы к лету подходит.
2: Так.
3: Он называется заливной пирог с луком и яйцами.
2: Так, с луком и яйцами. Угу.
3: Ну, варим где-то 3 яйца.
2: Угу.
3: Крутим их, варим, нарезаем мелким кубиком. Берем зеленый лук, ну, сколько не жалко, много лука. Потому что когда... Его надо немножко пассеровать там в масле, он немножко его как бы становится меньше.
2: Ну да, да, да. Да.
3: Его тоже мелко нарезаем и на сливочном масле немножко припускаем, не жарим, а вот просто чуть-чуть, чтобы он до мягкости.
2: Так, то есть именно на сливочном и чуть-чуть, да, не перестараться.
3: Да, чтобы он стал мягким.
2: Так.
3: Вот. Смешиваем с яйцами этот лук и, ну, естественно, посолить и можно поперчить по вкусу.
2: Угу.
3: Вот это начинка получается. Начинка у нас готова. Значит, теперь делаем тесто. Для теста мы берем, ну, кефир можно или сметану, тут на выбор, где-то грамм 400. Если сметана, то, ну, я, если беру сметану, то жидко, чаще всего на кефире. Сливочное масло 160 грамм примерно, 2 столовые ложки примерно сахара и примерно 1/2 чайной ложки соли.
2: Угу, так.
3: 2 сырых яйца, и тут, ну, как бы в рецепте дано 280 грамм муки, но это где-то 1 стакан полный, в стакане 160 грамм, это я знаю точно.
2: Так.
3: Стакан, который, в нем 160 грамм муки.
2: Ну, вот один полный получается, а другой, видимо, не до конца.
3: Это 5 этих, примерно так.
2: Угу, так.
3: Ну, если медным стаканом мерить, ну, 160 грамм можно. Если вот у кого, кто привык медным стаканом мерить, я просто привык обычным стаканом. По медным там, конечно, все в граммах написано.
2: Ну,
3: 280 грамм муки мы берем. И есть такой разрыхлитель для теста, называется такая, пакетики
2: такие продаются. Угу.
3: Да. 1,5 чайных ложечки вот это надо, этого разрыхлителя.
2: Угу. Так.
3: В общем, мы разбиваем вилкой, да, их не обязательно тоже взбивать

0: Так.
1: Тесто получается такое, как густая сметана примерно. Такое оно не густое, оно должно литься.
0: Так.
1: Берем форму, какой будем выпекать, ну, мажем ее маслом. Туда примерно половину вот этого теста мы выливаем, можно чуть больше. Стараться надо примерно половину.
0: Так, вылили.
1: Разровняли его так, ну, ложечкой, да. На него, вот я, например, такой ложкой, обычной ложкой выкладываю вот эту начинку яичную по всей поверхности, да.
0: Угу.
1: Потом ее, ну, стараюсь так, чтобы, потому что тесто-то жидкое, оно же там утопнет, эта начинка.
0: Ну, понятно.
1: Вот, и потом ее вот кучками так кладу, потом разравниваю ложкой.
0: Так, хорошо. Давай здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу, и после паузы уже ты расскажешь, как доделать пирог.
2: Вновь и в мороз, шутку серьёг. С вами всегда Радио ВОС.
0: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии я, постоянный ведущий программы Максим Петров. И у нас сегодня на связи по скайпу Елена Ташухина, которая делится с нами своими любимыми рецептами. Мы закончили с тобой на том, что выкладывали начинку, да?
1: Ну да.
0: Так, и что же будет дальше?
1: Начинку мы выложили, значит, и заливаем второй половиной вот теста, да?
0: Угу.
1: И ставим в разогретую духовочку опять, и где-то минут на 35. Этот пирог, он хорош как и в горячем, как и в холодном виде. Куда-то брать там с собой на работу, еще куда-то.
0: Отлично. И быстро, опять же, я так понимаю. Это.
1: Быстро, опять же, и очень это, так сказать, на все случаи жизни.
0: Так, отлично. Очень быстрый вкусный пирог. У нас сегодня с тобой очень большое меню получается, да, но я думаю, что это порадует наших радиослушателей, будет из чего выбрать. Давай следующее блюдо какое-нибудь интересное, чем ты можешь поделиться. Ну, опять же, вот у нас лето, да, такой, сейчас началась жара, что-нибудь такое полегче можешь предложить?
1: Бутерброды вот можно сделать, я их делаю уже давно, эти бутерброды. Значит, берем белый хлеб, батон. Можно брать прямо нарезной, можно нарезать самому.
0: Угу.
1: Значит, этот хлеб, вот мы его нарезали, и обжариваем его одной стороной. На сковороде, на масле, на растительном, одной только стороной, второй не обжариваем.
0: Так, очень интересно уже.
1: Потом обжаренную сторону мы берем зубчик чеснока, вот прям целый, и натираем вот эту жареную сторону вот этим зубчиком чеснока.
0: Угу.
1: А заранее надо приготовить то, что мы будем класть на этот бутерброд.
0: Так, и что же мы будем класть?
1: Варим яйца вкрутую. И зелень, я обычно делаю ассорти, там зеленый лук, укроп, петрушку, вот это все это мелко нарезаю, и все это смешиваю, и чуть-чуть майонезиком приправляю.
0: Угу. А яиц сколько, Лена?
1: Сколько? Я не знаю. Ну, смотря, ну, на батон, если брать.
0: Да.
1: Ну, где-то 3-4. Ну, а зелень уж кто как любит. Кто побольше, значит, побольше, кто поменьше.
0: Угу. Яйца, зелень и майонез, и все, да?
1: Да. Так. И вот когда яйца смешиваем с зеленью и с майонезом, и намазываем вот на жареную сторону вот этого бутерброда.
0: Так.
1: Ну вот и все, и в общем-то можно так подавать эти бутерброды, как-то у нас вот, например, в семье их очень любят, и они у нас и в праздники, и в будни едим.
0: Знаешь, мне очень понравился рецепт, я прям хочу попробовать. Вот домой приду точно, сделаю себе нечто подобное. Это интересно. Ну и как раз летний такой вариант, действительно. Так, хорошо. Еще одно блюдо мы с Леной обсудили. Пора закругляться, и вот напоследок что-нибудь такое еще нам расскажешь, поделишься с нами.
1: Не знаю, из закусок, наверное, вот мне на ум приходит первое, что они так называются рафаэлки-закусочные.
0: Как?
1: Рафаэлки-закусочные.
0: Рафаэлки-закусочные. Так, хорошо.
1: Берешь плавленый сыр. Где-то на один сырок, два яйца вареных. Ну, плавленый сыр нужно предварительно подержать в морозилке, чтобы он легче терся. Вот, угу. Чтобы он пожестче был. Трешь его на терке, туда режешь эти яйца вареные и выдавливаешь чесночку.
0: Смотри, Лен, именно режешь яйца или их можно тоже потереть?
1: Ну, или мелко порезать, или потереть. Угу. Так, если не на самой мелкой терке.
0: Да, хорошо.
1: Все это перемешиваешь, и получается такой клейкий, как бы фарш его назовем, да?
0: Да, допустим.
1: И берешь где-то вот на этот объем, как я сказала, на два яйца на один сырок, где-то 2-3 крабовые палочки. Их трешь вот именно на крупный терке.
0: Угу.
1: В отдельную посудину. И вот из этого фарша делаешь шарики такие, ну, конфетку Рафаэлку, да?
0: Ну да, да, да.
1: И обваливаешь в этих вот крабовых палочках.
0: Да.
1: Получается Рафаэлки. Вот
0: а,
1: из
0: ну
1: этого...
0: вот по принципу конфет, да, которые...
1: Да, да.
0: В кокосе, да-да-да.
1: Ну да, только они получают остренькие такие, закусочные, они так называются.
0: Да, в общем, какому-нибудь застолью такому, да?
1: Ну это на даче можно делать, очень удобно, ничего не надо, допустим, там... готовить, варить, яйца с собой принести вареные.
0: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, да, действительно очень такой простой рецепт, и, наверное, это...

0: Должно быть вкусно. Я, кстати, забыл уточнить. Ну, там получается, что сырок достаточно соленый, то есть солить там ничего не нужно, да?
1: Можно немножко посолить, если кто любит посолнее, можно чуть-чуть подсолить.
0: Понятно. Разобрались и с этим блюдом, и я думаю, что на сегодня достаточно. Большое тебе спасибо, что ты поучаствовала в программе. Спасибо большое за такое обширное меню. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались какие-то замечания, предложения, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А сегодня у нас была в гостях Елена Ташухина. Лена, еще раз спасибо и до свидания.
1: Спасибо вам. Тебе, Максим, до свидания.
2: Бытовой вопрос.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Счастье есть.

не плодить ненависть.

не быть. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, его не может не быть.

0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Я ждал, я нашел.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, но а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
4: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которую провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Ну, реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены, и я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
4: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
5: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
4: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
5: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
6: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава Голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном Голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Пролог на небе. Господь, небесное воинство, архангелы.

0: появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтоб доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. В услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов,

0: Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал носа.
1: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
0: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его. Покуда

0: ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгу на откидной подставке.
1: Я богословием владел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед толкует так и сяк предмет. Но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет. О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна в углу этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как, назло своей хандре, еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветной росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх, как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил. Не в прахе ли проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья, эта рвань, изъеденная молью? И так я здесь все нужное найду, здесь. В сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, а счастье составляло исключение. Ты голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Чего мой взор к себе так властно? Та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща смертельной силою тебе присущий сегодня своего Творца. Уваж! На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того же рла, где мнительная сила

суеверие костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не внимал, играя радугой хрустальных граней, бывало радовала ты собрание, и каждый залпом чару осушал. На этих торжествах семейные гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал, сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, хоть медленно струя его течет. И вот я пью его душою всею во славу дня, за солнечный восход. И как гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свет. Я возвращен к земле. Благодаренье за это вам, святые, песнопения.

0: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
0: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо, и вырвется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте. Увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
0: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастия не питая к трупам, спасибо должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
0: Он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика.
1: Поспорим, вот моя рука. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея. Моя родная тетя.
0: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчак.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношений с ним не портя. Прекрасная черта у старика — так человечно думать и о черте.

0: Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
1: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору все лучшее, что движет мной. В душе смиривший вожделение свершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле на воле уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня.

0: Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и вширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел к себе под свод. Глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего, в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый, словно дым, по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все еще могу с тобой, несчастный. Я троицей сожгу тебя, трипостасный. На это сила есть, поверь, у чародея.
1: Что угодно, честь. Представиться имею.
0: Вот, значит, чем был пудель начинен. Скрывала дьявола в себе собака.
1: Отвешу вам почтительный поклон. Ну, вы меня запарили, однако.
0: Как ты зовешься?
1: Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
0: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
1: Часть силы той, что то без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
1: Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
0: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь. Стоишь передо мною здесь.
1: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части. Цел. Я часть и часть, которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот, порождение тьмы ночной, и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел – поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
0: Так вот. Тон, в чем твой труд почтенный? Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам?
1: И безуспешно. Как я не упрям. Мир бытия – досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что. Я цели не достиг, и море в целости, и материк. А люди, звери, и порода птичья, мори их, не мори им трым трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки. В сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладей я областью огня, ха-ха, местечко не нашлось бы для меня.
0: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дело себе сын ночи не припас?
1: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
0: Прощай, располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай, в твоем распоряжении окно и дверь, и дымоход.
1: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура над дверной рамой.
0: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда проник ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха?
1: Всмотритесь. Этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет вход, загнувшись с края.
0: Смотри-ка, это нечаянность какая. Так стало быть, ты у меня в плену? Не мог предугадать такой удачи.
1: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом. Дело обстоит иначе. Я вижу знак. И выйти не могу.
0: Но почему не лезешь ты в окно?
1: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строго.
0: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду. На случай договора с вашей братьей.
1: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании, на этот раз спешу я и уйду.
0: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
1: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
0: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался, и опять злодей не дашься мне, ушедший из капкана.
1: Согласен, хорошо. Я остаюсь, и в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. Я покажу тебе свое искусство.
0: Показывай, что хочешь, но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
1: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение и осязание. Все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Смиряя дрожь, зачем под нож ты, Гретхен, к милому идешь и гибели не видишь? Пусть он хорош, пусть он пригожий.

не выйдет. Он для проказ, не обручась, возьмет, что надо бы на от вас. И с Богом до свидания. А нужен глаз на все отказ, чтобы честь оставить про запас.

он спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуган, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенета. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хороводы.

А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. А уж слышу я, как под полом скребется.

0: царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей. Тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо, этот вот рубец. Еще немного, и конец.
1: Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.

0: забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: От него сбежал.

0: вновь безволье и упадок, и вялость мыслей, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественные откровения всесильные в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести.
1: Открывает книгу, чтобы приступить к работе.
0: Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть? Была вначале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то, вот досада. Войдите, кто там?
2: Это я.
0: Войдишь?
2: Заклятие повторить 3 раза надо.
0: Войди, войди, войди.
2: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Жил-был король когда-то. Ха-ха!
3: Жил-был король державный, с любимицей плохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ей шить мужское платье, как первому пажу. И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. Всех прыщи на коже, но жаловаться страх. Хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор. А мы блоху, а мы блоху, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор, и кончен разговор.
2: Смотри, как распронтился епистро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку. На плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать.

0: даст мне свет, чего я сам не знаю. Смиряй себя. Вот мудрость прописная, извечный, нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительные этой сушью, нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь со дроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячу своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит. И я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой, я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
1: Смерть, посетитель, не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет, кого сразить средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончит жизнью счеты. Я был вчера на радостях не прочь.
1: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему ты шпион.
1: Я не всеведущ, я лишь искушен.
0: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, и с детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивый, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну, кляну мамона, власть наживы, разливший в мире все кругом. Кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца.
2: Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества. Всю пустоту он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасет.
1: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам, мы повидней компанию найдем. Хоть средь чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что ты требуешь в уплату?
1: Сочтемся после, время ждет.
0: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
1: Тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты при свидании тем же мне воздашь.
0: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единый. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, не любопытно, где его пределы и есть ли там в том царстве верх и низ.
1: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мной в соглашение. За это, положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, не сытную ничуть. Дашь золото, которое как ртуть меж пальцев растекается. Зазнобу, который, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть. Дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоение славы, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы споры, что круглый год день вянет, день цветет.
1: Меня в тупик не ставят поручения. Все это есть в моем распоряжении, но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхваления, или предамся неге, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
1: Запомним?
0: По рукам! Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, ко мне раздастся похоронный звон.
2: Имей в виду, я это все запомню.
1: Я нынче ж на веселом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
0: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И вера не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный, пустого обязательства клочок, удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
1: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
0: Вот вздор. Ну, будь по-твоему. Бери. какие-то ходульные условия.
1: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
0: Увы, тебя я не надую, я твой. Тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка, я на познании ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихре огорчений забав. Пусть чередуется весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.
1: Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
0: Нет, право, ты не подражаем, о радостях и речи нет. Скорее бури, урагани, угари страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер, я грудь печалям их открою, и радостям всему, всему, и все их бремя роковое, все беды на себя возьму.

0: течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провиденью. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
1: А я силю все.
0: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьмем поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашья льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Рецепту ты его последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Потом со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти.
1: Куда ж махнем?
0: Куда глаза глядят? Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и морешь скукой взрослых и ребят. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу, я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Около спорта.
6: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала OTS.ru. Слава, привет.
7: Да, всем привет.
6: Сегодня мы продолжим обсуждать чемпионат мира, который уже подошел к своей фактически решающей стадии. Мы записываемся в тот момент, когда все четвертьфинальные пары уже сыграли. И у нас есть две полуфинальные пары. Матчи состоятся в ближайший вторник и среду, соответственно, в 22 часа. Ну и про все про это сегодня поговорим. Кто нас удивил, кто, может быть, немножко разочаровал. Ну и, собственно, попробуем сделать небольшие прогнозы на предстоящие полуфинальные матчи и, может быть, даже и на финал. Кто знает. Ну, соответственно, в полуфинальных парах у нас сойдутся Франция, Испания и Англия с Аргентиной. У меня сегодня, может быть, не очень бодрый голос, как раз по причине того, что две полуфинальные пары я сегодняшней ночью успел застать и немножко оценить те события, которые в них происходили. Скажи, вот для тебя насколько интересные полуфиналы получаются? Потому что впервые, насколько я понимаю, у нас 4 лучшие команды по рейтингу как раз вошли в четверку лучших на чемпионате мира, как будто бы без сюрпризов с одной стороны, хотя с другой какие-то у нас были неожиданности. Вылет Германии, вылет, может быть, не совсем очевидный Бразилии от Норвегии. Как тебе то, что мы получили на стадии полуфинала?
7: Да, я думаю, на самом деле все довольно ожидаемо. Ну, наверное, за исключением Англии, но у меня к Англии очень специфическое отношение, примерно с Евро 2020 года. Я как-то не очень понимал, как эта сборная может вообще на что-то претендовать. Ну, там так это в основном по персоналиям у меня идет. А так, в остальном, в целом, наверное, для меня ничего удивительного нет. Да, наверное, можно было бы на стадии 1/4 финала там где-нибудь, да, не знаю, чуть более лучшую сборную США увидеть, но, опять же, да, там не футбольные моменты, как мне кажется, ее подвели. Да, может быть, мексиканцы могли бы все-таки попробовать англичан переиграть, но это, опять же, фактор, наверное, да, вот этого фактора страны-хозяйки. А в отношении всех остальных, да, наверное, оно вполне себе ожидаемо. Единственное, что вот эта нижняя часть, там, где Швейцария с Колумбией играли, Аргентина с Египтом, да, вот там, пожалуй, только, наверное, по Швейцарии с Колумбией такие странные вещи могли произойти, просто потому что для меня и Швейцария, и Колумбия — это такие плюс-минус, наверное, равные команды, и, собственно, наверное, неудивительно, что они в итоге только в пенальти решили свои вопросы. Вот. А в остальном, ну, и марокканцы, и французы, и испанцы, и норвежцы, не аргентинцы, это все понятные были для меня гости 1/4 финала. Я, кстати, нисколько не сомневался, что бразильцев выбьют. Для меня это совершенно никаким сюрпризом не стало. Ну, а дальше полуфиналы, ну, что французы с марокканцами, ну, я комментировал Франция-Марокко. И, ну, честно, было непонятно, за счет чего Марокко вообще хоть что-то пытается Франции противопоставить. Испанцев я пропустил, но в целом, наверное, не удивлен, потому что испанцы мне еще с португальцами показались такими ребятами, играющими несколько не на полную катушку. Хотя, не знаю, может быть, тут более, если кто за испанцами пристально следит, тем, может быть, скажут, что я не прав. Вот Норвегию с Англией зацепил вчера, но там есть вопросы другого рода, они, наверное, к тренеру больше. Ну, во всяком случае, у меня, опять же, на фоне игры с бразильцами. Ну, а в аргентинцах, не знаю, я как-то не очень сильно сомневался в том, что они швейцарцев пройдут. Я думаю, что, правда, все-таки в основное время они управятся. Ну, ладно, в основное не управились. Ну, опять же, фактор вот Месси в этот раз не сыграл. Ну, ладно, человек имеет право с 8 голами взять небольшую паузу. Вот, так что...
6: Но он передачу сделал зато.
7: Ну, у нас же в первую очередь все голы считают, поэтому...
6: Ну, да, ты знаешь, по поводу вылета хозяев для меня, наверное, более ожидаемая история. Хотя, наверное, вот в Мексику, может быть, я верил чуть больше и надеялся как раз на игру с Англией. По поводу США, вот эта вся нашумевшая политическая история, которая вызвала огромное количество вопросов, и теперь действительно и ФИФА, и Инфантино нужно будет очень долго как-то с помощью серьезных пиар-ходов свой имидж обелять, да, потому что, ну, какого-то разумного решения здесь найти будет очень сложно. Касаемо самых интересных четвертьфиналов, для меня кажется, что даже, получается, 1/8 и еще стадии финала, вот этот матч мечты с Египтом, между Аргентиной и Египтом, это было для меня что-то, ну, такое из детства, какие-то нотки матчей, которые переворачиваются буквально за секунды. И, ну, вроде как уже 10 минут остается, я уже мысленно думаю, ну вот, вылетает сборная Португалии, одну легенду мы уже потеряли, Сейчас, судя по всему, эпоха второй аргентинской легенды тоже закатывается. Ну, и думаю, ну, должно же иметь все когда-то свой конец. И тут матч разворачивается, причем даже в основное время на 180 градусов. И, ну, это действительно, особенно если ты болеешь за Аргентину, эмоции, ну, такие, которые сложно описать. Что касается фаворитов турнира, ну, наверное, мне кажется, что как раз у нас в одной полуфинальной паре сходятся две самые стабильные сборные этого турнира, и Франция, и Испания. Испанцы только от бельгийцев впервые пропустили на этом чемпионате. У французов очень структурированное нападение, и тут как раз интересно будет, как эти две команды друг с другом попробуют выстроить футбольные шахматы. Ну, а вот Аргентина и Англия. С одной стороны, у Аргентины была, наверное, легчайшая сетка. Да, фактически они с, ну, топовыми сборными еще не сыграли, хотя вот уже дошли до полуфинала. То есть самые сложные соперники у них были Швейцария и Австрия. Ну, вроде как это не самый топ нашего футбольного мира. И сейчас Англия – это тоже команда, которая где-то прям очень сильно натужно проходила определенных соперников, и могли они оступиться еще на более ранних стадиях. Вот для меня, конечно, здесь, хоть я и продолжаю болеть за Аргентину, но Англия – это такой соперник, которых еще у аргентинцев не было. И здесь, ну, наверное, не стоит удивляться никакому результату, хотя я продолжаю болеть за легенду и верить, что мы можем увидеть, например, повторение прошлого финала. Для тебя кто вообще был бы интереснее в финале? Есть ли у тебя предпочтение среди этих четырех команд?
7: Ну, наверное, Испания-Аргентина. Я бы такой финал хотел посмотреть. Но я, наверное, где-то чуть-чуть мозгом понимаю, что французы, скорее всего, испанцев пройдут. Опять же, просто на фоне ранее, да, увиденного. Вот интересно посмотреть, насколько испанцы там смогут завестись, потому что против такой сборной Франции играть... Ну, да просят меня болельщики сборной Испании в таком более аморфном состоянии, в котором испанцы как бы с бельгийцами играли, с португальцами, ну, наверное, нельзя. Какая-то очень самоуспокоенная сборная Испании получилась. Я не скажу, что там французы тоже рвали жилы во всех матчах, но они вот именно как-то более монолитно выглядят. Насколько это у них получится, я не знаю. А в отношении Англии и Аргентины, ну, опять же, почему Аргентина? Потому что мы тут недавно общались с одним коллегой и как раз на тему Португалии. Что почему так португальцы вылетели, почему, значит, да, в том числе после матча очень долго у Роналдо ходил один. Никто там не подходил из португальцев, там как-то не качали, не провожали, да, там не хлопали. Ну, как обычно, это все-таки бывает, когда какую-то легенду провожают, там вокруг него люди концентрируются, его чествуют. То у португальцев такого не было. А мне кажется, сборная Аргентины, ну, понятно, сборная Аргентины, ну, понятно, там, опять же, с поправками на свои ветра, они

0: взгляд, это прям такая идея фикс, и они этой идеи фикс придерживаются. И вот именно что за счет команды, как вот общности, как какого-то сплоченного коллектива, они в том числе и с Египтом разобрались в довольно очень забавном матче. И с Кабо-Верде, кстати, между прочим, да, там тоже 3-2 было, и со швейцарцами тоже был достаточно сложный матч. Поэтому... Ну вот я хотел бы, наверное, Испанию в Аргентину, но, скорее всего, это будет Франция, Аргентина. Вот что это такое.
1: То есть ты в Англию вообще не веришь?
0: Не то, что я в нее не верю, да нет. Я на самом деле, я скрывать не буду, я надеялся, что норвежцы англичан обыграют, но англичане сделали ровно то, что нужно было сделать бразильцам, и то, чего они, собственно, сделать не смогли. Наверное, в силу какой-то своей ментальной особенности, да, нужно было просто закрыть Холланда. Что, Холланда закрыли, а когда там еще в экстратайме поменяли Холланда, я такой, ой, ну, все, ладно, понятно. К сожалению, у норвежцев шансов нет. Вот. И как бы и все. То, что англичане ну, выиграли, ну, наверное, да, по статусу им действительно положено. Я как бы так объяснить. Вот иногда, когда крупными планами показывают футболистов, неважно, англичан, не англичан, наших там в РПЛ, иногда по лицам считывают, что как-то ну, люди немножко в каком-то своем вообще в отстраненном мире. И вот с Евро-20 года я просто заметил, что там Пикфорд, Кейн тот же, Беллингем, у них иногда такие выражения лиц, как будто, ну, я не знаю, им ну, вот этот очень большой укол, да, как из «Кавказской пленницы» кто-то поставил, они при этом с этим шприцем все бегают и бегают всю игру, у них такие глаза по 5 рублей круглые, ничего не понимают, что происходит, и это, пытаются постоянно что-то найти. Я просто не понимаю, как ну, в таком состоянии можно что-то серьезно выигрывать. Ну, опять же, это взгляд через монитор. У остальных-то такого нет. Никто как бы не бегает с круглыми глазами, там, ни Мбаппе, ни Месси, ни, там, ни Эрсабль, никто бы то ни был еще из оставшихся трех сборных. А англичане, они как будто, ну, я не знаю, им очень что-то надо, они постоянно куда-то опаздывают. Ну вот с норвежцами вроде как прокатило, ладно, но с аргентинцами, ну, не знаю. Но опять же тоже... Надо вот будет дожить до полуфинала, и там уже, наверное, где-то после первого тайма будет пояснее, что нас ждет.
1: Ну, с одной стороны, может быть, это такая мотивация запредельная, которая выражается в том, что игроки отдают всех себя на поле, и, ну, видимо, это выражается вот в таких эмоциях, гримасах и так далее и тому подобное. Как ты считаешь, вот для тебя, кто сейчас лучший игрок этого турнира? Понятно, что, наверное, команда, которая победит в финале, ну, собственно, это будет либо Мбаппе, либо Месси, либо, вот, кстати, непонятно, то ли Кейн, то ли Беллингем, если это будет вдруг англичане. А если это будет Испания, то для меня вообще вопрос открытый. Но для тебя, а может быть, кстати, из тех сборных, которые уже вылетели, кто из игроков тебе больше всех понравился?
0: Ты так меня на Вазинью, что ли, склоняешься?
1: Ну, почему нет?
0: Главный Сезар Навас этого чемпионата мира. Да, в отношении лучшего игрока не знаю. Вот я пока не очень понимаю для себя, кого бы так выделять на протяжении всего турнира. Ну, не знаю. Можно попробовать пойти немножко следующего путем, с небольшой моей такой испанской ангажированностью. Ну, я бы, может быть, Мерина бы тогда назвал. Потому что, в конце концов, человек выходит, делает результат. Вот. Это такой же результат делал Лукаку, да, на этом чемпионате мира. В целом, точно такой же результат делает Месси в свои по-футбольному престарелые годы. В отношении французов, да, на самом деле, Если брать кого-то из французов, то есть очень большие вопросы. А мы что, разве не ожидали, что, ну, люди будут играть?

0: ровно так, как они играют. Ну, Мбаппе называет лучшим игроком, как бы от него, ну, наверное, изначально ожидалось большое количество мячей. Нам называют лучшим игроком Алиса, который, ну, в принципе, и так к этому чемпионату мира подходил в статусе такого одного из основных двигателей сборной Франции. То есть люди делают то, что они как бы должны и умеют. Да? Да даже по той же сборной Англии. Ну что, там Кейна называют лучшим игроком? Ну вот если так немножко, да, придираться, все равно MVP будет выбран. Ну что, у нас Кейн как-то должен был по-другому сыграть, да, в своем статусе и по итогам прошедшего сезона? Да нет. Ну, как бы, давайте мы будем объективны, мы как бы пока получаем ровно то, что мы получаем. А если мы говорим о каких-то, да, действительно ярких игроках, ну да, ну пусть будет Вазини, в принципе, почему нет? Тут, я думаю, что сильно-то против никто не будет. Ну, можно еще, не знаю, наверное, полсборной Египта назвать за матч с Аргентиной. Опять же, мне кажется, что как-то прошли, наверное, те времена, да, вот когда там Ривалдо блистали, Зубастики, я про Роналду бразильского, да, говорю, вот те времена, мне кажется, немножко ушли. И когда вот мы вместе тоже там восхищались в каких-то моментах, при том, что сейчас, ну да, безусловно, Месси классный игрок и так далее, но давайте тоже, ну, что мы в конце концов, совсем уж что-то от него такого не ожидали. Это же да. И, может быть, аргентинские болельщики вообще скажут, как бы, в смысле, а вы что, думали, что Месси как-то по-другому сыграет, да? Ровно так играет, как хочет. Поэтому, ну, если вот на данный момент по самым ярким, ну, пусть будет Вазини. Я бы еще, наверное, Холланда отметил. Да, он попадает ровно под ту же категорию, значит, людей, от которых мы, в принципе, получили ровно то, что и ожидали. Но для него, опять же, это, да, это первый чемпионат мира. Для него это несколько другие эмоциональные состояния. И вот, опять же, с той же Бразилии человек сделал ровно то, что я и ожидал. В какой-то момент начали чуть побольше мяч подгружать. Все, ну, как бы человек, о, есть мяч, я сейчас забью. Ну, он забивал. Вот, это такая, ну, просто машина для забивания голов, которая... Что, бразильцы там, еще кто-то... Мяч, главное, дайте. Дальше все придумают. Ну, вот, наверное, как-то так. Не знаю. У меня очень странное отношение к таким родным наградам.
1: Ну, я думаю, что здесь все будет без сюрпризов. Ну, опять же, вот разве что по Испании у меня вопрос открытый. И мне казалось, что Ямаль как-то должен более ярко себя на этом турнире показать. С одной стороны, вроде бы он тоже делает все то, чего от него ожидаешь, да, обходит, обыгрывает, создает пространство. Но то ли ему где-то, может быть, немножко не везет, и он не переходит в большое количество результативных действий, да, исходя из того, что он создает на поле.
0: Ну, кстати, не знаю, нет, по-моему, Ямаль наоборот, вот это лучший игрок со знаком минус. Как-то, мне кажется, от него все ждали несколько другого, а тут он прям, ну, что-то... Если сравнивать с той прессой, да, которая была до начала чемпионата, я совершенно не понимаю, что вдруг Ямаль-то короновали главным, ну, или одним из главных лидеров сборной. Я понимаю, что она так несколько размыта в плане лидеров. Ну, не знаю. Вот, наверное, если в таком плане, то вот Ямаль это пока одно из таких, ну, не разочарований, а одна из тех фигур, которая не сошлась по ожиданиям.
1: Ну, соглашусь, да. И в целом, наверное, нападение Испании, оно такое самое не суперзвездное, да, если мы берем вот все оставшиеся команды, даже в сравнении с Аргентиной.
0: Оно не выделяется персоной. Вот как бы испанцы, они вот именно хороши как коллектив. Вот ровно как коллектив. Вот если этот коллектив разобрать, ну, может быть, получится там что-нибудь другое, да. А вот у них вот эта особенность, причем она пошла еще где-то, наверное, с 2008 года, да, тогда, правда, все по Торресу там сходили с ума, но Испания, она вот всегда была хороша вот какой-то своей общностью. И когда вот эта перестройка-то пошла, да, в 2014 году, да, в 2018 году, вот когда у испанцев результаты упали очень сильно, они же перестраивались долго не потому, что у них, ну, как-то все плохо было. Им нужно вот этой общностью было как-то синхронизироваться. А когда тебе нужно много людей синхронизировать сразу и быстро, это как-то вот не всегда так получается. А когда у тебя есть лидер, да, там тот же Месси, там Мбаппе, Кейн с Беллингем, ну, ты как-то вокруг них просто строишь всю игру. А у испанцев так не получается. Им приходится строиться вот как-то в такой какой-то монолит. А это больше времени занимает. На мой взгляд. Не знаю. Может, не прав.
1: Ну, ты знаешь, вот если брать такие переходные периоды, мы понимаем, что вот, допустим, сборная Бельгии, уже явно будет другой сборной Хорватии, точно будет другой. Будет обновление и в сборной Германии, хотя сама по себе она по именам уже сильно обновилась. Вот если взять французов, то, по сути, мы видим команду, которая там дважды выходила в финал. Да, там выигрывал, попадал в финал, сейчас минимум на стадии полуфинала остается. И какие-то лица поменялись, какие-то лидеры остались, и, в принципе, нельзя сказать, что эта сборная, ну, какая-то старая. Да, мы понимаем, что вот через 4 года мы, скорее всего, большинство из этих же звезд увидим. В Испании такая же картина, да, несмотря на то, что вроде как нам всем уже оскомину набили и Педри, и Гави, и Ямаль, и так далее, и тому подобное, но им всем там 20 плюс-минус лет, да, и у них еще вот эта дельта чуть ли не 3-4 чемпионата мира. У Аргентины это, ну, в таком сочетании мы понимаем, что это последний заход, да, и мы понимаем, что неважно, какие игроки здесь вокруг Месси, да, сколько бы им ни было лет, это все, ну, такой больше антураж. Это, наверное, что вот это, что предыдущие сборные Аргентины, если мы сравниваем вот там, не знаю, с периодом 20-летней давности, ну, согласись, одна из самых незвездных команд, да, то есть тут ярких игроков, их по количеству, ну, совсем немного. Они добротные, они крепкие, они выполняют свою функцию, они как раз очень хорошо подходят вот под ту структуру для Месси, чтобы, ну, там, быть ему хорошими со-командниками, но сами по себе они не какие-то выдающиеся исполнители.
0: Это как раз роль Месси. Это вот все роль Месси. Мне кажется, если Месси уйдет, ну, точнее, ладно, не если, а когда, да, тут вопрос, наверное, такой, мы очень можем увидеть совершенно интересную сборную Аргентины. И где может и тоже Лаутаро Мартинес что-нибудь показать, и Хулиан Альварес, и так далее, и там, может быть, Энцо Фернандес. Ну, в общем, просто когда у тебя есть Месси, и ты делаешь все так, чтобы вот ему было хорошо. И когда ему хорошо, он начинает забивать там свои 5-е, 6-е, 7-е, там, 18-е, 19-е, 20-е мячи на чемпионате мира. А вот когда Месси уйдет, вот там-то мы, мне кажется, и увидим другую сборную Аргентины. Может быть, очень может быть, что именно в футболке Альбиселесте мы кого-нибудь, так сказать, и приметим по новой. Так что, вот, опять же, про роль лидера, да, он же не только лидер, да, там, может быть, на поле или там еще где-то, он лидер в раздевалке, он лидер за пределами поля, потому что та же пресса, она же весь турнир обсуждает Лионеля Месси. Вот мы весь турнир обсуждаем Лионеля Месси.
1: Ну, мне кажется, это заслуженно в этот раз.
0: Я не спорю, что это безусловно заслуженно. Это безусловно заслуженно. Но сколько мы материалов читали о том же Мартинесе, о Джулиане Симеоне, о Хулиане Альваресе, о Энцо Фернандесе. Ну, так, где-то там, да, вскользь мимо проходили. Ну, они же не главные вот эти, да, цели для прессы. Все, на себя все забирает Месси. И он прекрасно с этим делом справляется. Он знает, что это за давление, он знает, как с ним работать. А все остальные, они в прекраснейших обстоятельствах находятся. Просто в прекраснейших. Они, по сути, ну, как бы, ну, играют, ну, если так очень сильно утрировать, с удовольствием. И, как бы, а что нужно латиноамериканцам? Ну, просто, господи, мяч дайте им, выпустите их на поле. Пусть это развлекаются как могут. Ну, понятно, да, там, может, пару-тройку схем все-таки написать, а то уж совсем хаос начнется. все, пожалуйста. А все на себя Месси забирает. И мне кажется, вот это очень аргентинцам помогает на этом турнире. Что вот эта вот Месси-мания, если позволите, она всех, скажем так, она не то что расслабляет, она просто убирает вот это давление со всех остальных. И ну, всегда же приятно, когда на тебя никто не давит.
1: Ну, совсем скоро мы узнаем, что из этой Месси-мании получится. Смогут ли они пройти еще один этап. 14 июля в этот вторник в 22 часа у нас играется первый полуфинал Франция-Испания. На следующий день, 15 числа, уже Аргентина-Англия. И 19 числа финал в 22 часа. Ну и, соответственно...
0: 18-го матч за третье место.
1: Да. Да, но давай проанонсируем, что финал, если вы находитесь в Москве, вы, среди прочего, можете посмотреть с комментарием Вячеслава Илюшина в инклюзивном кафе «Разные зерна» на Трифоновской улице, дом 2, дробь 14. Если вы хотите посетить это мероприятие, то регистрируйтесь заранее, и организаторы обязательно с вами свяжутся. Ну, а мы обязательно подведем итоги чемпионата мира в следующем выпуске. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.
2: Около спорта. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
12: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. В прошлый раз мы говорили о разводах, и у нас прозвучала такая фраза, как «домашнее насилие». Мы часто слышим это словосочетание. Что же оно значит? Сегодня нам поможет в этом разобраться клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Здравствуйте, Алиса.
13: Добрый день.
12: Поведайте же нам, что же скрывается за этим страшным словосочетанием «домашнее насилие», что оно включает?
13: Сейчас поведаю. А у нас, как правило, это сейчас под словом «абьюз», да, транслируется «абьюз», «абьюзеры», собственно, слово «абьюз», что значит «насилие». Домашнее насилие, как мы можем понять, оно и проистекает с фразы, да, «домашнее насилие» — то, что происходит дома. А, и почему-то восприятие многих — это когда бьют, да, побои. Вот меня бьют, вот оно домашнее насилие. На самом деле видов насилия несколько. Это физическое насилие, это непосредственно те самые побои, избиения. Но нужно понимать, что сюда входят не только побои. Это могут быть щипки, толчки, пинки, таскание за руки. Да, вот эти вот все вещи, которые часто очень жертвами, а человек, который подвергается домашнему насилию, действительно жертва. Да, и мы будем придерживаться этого термина. Соответственно, кажется, вот эти все пинки, какие-то толчки, там, закрывание, не знаю, в туалете, вроде бы чем-то, ну, не очень опасным. На самом деле это самое настоящее насилие. А, да, то есть любое физическое воздействие. Психологическое насилие, ну, сюда входит все. На самом деле это и оскорбление, унижение, какие-то запреты, излишний контроль. И здесь надо понимать, что физического насилия без психологического не существует. Да, то есть если физическое насилие происходит, то, как правило, оно происходит в совокупности с психологическим. Ну, редко мы можем услышать какую-то историю, когда кого-то бьют молча, да, не используя при этом оскорбления, унижения и так далее. Психологическое насилие вообще называют эмоциональное насилие. Здесь, на самом деле, очень много критериев. Ну, наверное, я не буду сейчас все перечислять, да, именно для понимания все-таки унижение, оскорбление, какие-то запреты, контроль. И все это в совокупности может идти с экономическим насилием и сексуальным. Да, еще два вида насилия. Экономическое про деньги, как мы можем понимать. Это запрет денег, это запрет на покупку необходимых каких-то товаров, да, для там, средств личной гигиены, одежды, то, что необходимо, когда запрещают. Это контроль финансов, это отчетность по чекам, а что, куда ты потратила, предоставь чек, покажи, расскажи, нет денег, не дам и так далее. Сексуальное насилие. Это не только изнасилование, да, это очень часто происходит принуждение к сексуальной связи, принуждение к сексу. Самое простое, банальное, да, вот это пресловутое, будто бы исполнить супружеский долг, а давай сейчас, а вот не можешь там, у тебя критические дни, а давай вот в другой форме, а вот мне надо, и вот это вот, и происходит акт, женщина этого не хочет. Да, и, соответственно, но вроде бы она не сопротивляется, не кричит, и вроде бы оно не изнасилование, ну просто ей вот не хотелось, ну ладно, как бы, ну ладно, потерплю. Это сексуальное насилие. А важно здесь отметить, что у насилия нет гендера. Я сейчас приводила в пример женщину, да, просто потому что так принято у нас в обществе, кажется, что жертва — это всегда женщина, на самом деле нет. Нет гендера в насилии. И мужчина, и женщина могут подвергаться всем видам насилия, точно так же, как и насильник может быть абсолютно любого гендера. Да? То есть здесь надо понимать. Принято просто у нас, что вот больше по статистике, больше страдают женщины. Но это не значит, что не страдают мужчины. Просто здесь важно понимать, люди очень часто не считают насилие насилием. Вот. Что, почему? Да, есть некие социальные надстройки, установки. Да все так живут. Ой, да не бьет же он меня. Ну подумаешь, толкнул. Ну подумаешь, там что-то. Ну подумаешь, не захотела заняться сексом, да занялась. Ну ладно, как бы, это же семья, это же вот. Ну вот так вот, да. И вроде бы и не считается, да, вот в сознании жертвы люди, очень многие не воспринимают жертву, что они действительно подвергаются насилию. Самое главное отличие, чтобы не окрестить всех, да, абьюзерами, насильниками, важно понимать, что самое главное, когда мы говорим о домашнем насилии, самый главный критерий — это систематичность. Если просто семья, пара поругалась, да, что-то там случилось, конфликт, кто-то кого-то оскорбил, унизил, что-то запретил, это вовсе не обязательно, что тот человек, абьюзер и насильник, и она уже жертва домашнего насилия, да, или там где-нибудь купили, не знаю, там, шубу, или какую отказали в дорогостоящей покупке, и муж насильник. Нет. Насилие домашнее — это всегда систематически. То есть это то, что происходит регулярно, регулярно, регулярно. Один конфликт, да, если происходит один конфликт, то мы не можем, конечно, говорить о том, что идет речь о домашнем насилии. Это всегда систематично.
14: Как вот объясняет психология такой момент, что жертва продолжает жить со своим насильником, то, что не уходит? Другие говорят, там, ну, не нравится, ушла бы, да? Человек не уходит. Почему?
13: Да, это на самом деле очень важный момент. Нужно понимать его и всегда обсуждать. Я очень рада, что вы этот вопрос задали. Непонимание опасности ситуации, оно часто приводит к молчанию. То есть я бы здесь выделила, наверное, две причины. Это все-таки индивидуальные психологические особенности жертвы и те обстоятельства, в которых она находится на момент. Эти две причины, они, естественно, часто перекликаются, но они могут вполне как бы по отдельности существовать. Вообще насилие, акт насилия, вот когда люди начинают встречаться и жить вместе, насилие, оно, как правило, становится некой неожиданностью. Да, для человека. То есть он испытывает разные степени силы стресса. Никто не выходит замуж за заведомо зная, что мужчина будет там бить, да, либо применять психологическое насилие, различные манипуляции и так далее. То есть это всегда будет стресс, да, первичный акт насилия — это всегда разные степени силы стресса. Любая вообще экстремальная ситуация, она требует некого отреагирования, да, и какого-то дальнейшего осмысления. Ну, банально, вот, например, вы идете по улице, да, и там в сантиметре от вас сверху с крыши пролетает кирпич. Вот он падает, этот кирпич, разбивается у вас прямо вот под ногами, вдребезги, да, во все стороны. Большинство людей что они сделают? Они отойдут подальше инстинктивно, ну, обалдеют, конечно же, и, соответственно, там посидят немножечко, в себя придут и, скорее всего, захотят рассказать. Да, если такая ситуация случилась, там, позвонить родственникам, там, маме, мужу, не знаю, что ты представляешь, чуть кирпич меня не убил, я же там могла умереть. Теперь представьте, что вот кирпич разбился, а вы голову поднимаете наверх, из окна ваш муж торчит, и это он сбросил кирпич. Да, и здесь совершенно другая история. Когда вы видите человека, которому вы доверяете, да, то уже, возможно, желание рассказать об этом кому-то, поделиться, оно пропадает. А добавится недоумение, а почему он в меня этот кирпич кинул? Да, то есть это вот неожиданно. И когда это домашнее насилие, оно только начинает быть систематическим, почти все жертвы, да, вот из практики исходя, уверены, что больше это не повторится. Вот не повторится и все, а больше так вот он не будет. Вот ударил один раз, а больше бить не будет. А, там, не знаю, произошло сексуальное насилие, но это вот так звезды сложились, да. И когда я говорю про индивидуальные психологические особенности как причину молчания, то здесь мы можем говорить о чем? Ну, вот такие личностные качества, как, например, нерешительность, да, какая-то внушаемость, подчиняемость, робость. Опять же, наряду с тем, что, в принципе, тема насилия, да, она очень часто табуирована в обществе, она осуждается. Ну, то есть жертва очень часто осуждает как раз то, о чем вы говорите. Да, очень часто мы слышим такие посылы, такие тейки, как «ну, а чего ты не ушла? Там, сама дура виновата, сама такого выбрала». Да, еще раз, прервусь на секунду, насилие нет гендера, я привожу в пример женщину, все то же самое может произойти с мужчиной, важно про это говорить. И вот это вот все, страх осуждения какого-то, да, невозможность разобраться, где-то вера в то, что это вот разовая акция. А вот это все, оно часто формирует такую некую, ну, мотивацию избегания и пассивность, да, то есть жертва, вот она убедила себя, что, ну, вот случайность, вот как тот кирпич, да, вот случайно произошло, она старается это быстрее забыть, а, ну и все. Вот. Ну, mm-hmm. это такой механизм психологической защиты, вытеснения, да, называется. Ну, все, вот, проехал.
14: Тем более, что насильники часто говорят, я больше так не буду.
13: Конечно, да? Конечно. Это прямо, mm-hmm. это вообще... Да, конечно,
14: классическая очень фраза «я больше так не буду», и так как у жертвы тоже происходит вытеснение, да, то есть она тоже хочет, чтобы так больше не было, хочет это как бы убрать из своей жизни, она в это верит. И вот это конечно. Может длиться много лет.
13: Да, это очень часто многолетняя история. Как правило, вот насильник, да, ну, тиран его называют, еще он не ограничивается физическим насилием, он использует, как я уже говорила, психологическое давление, обвинение, там, угрозы, шантаж. Вот эти вот демонстративные раскаяния и признания в любви — это тоже манипуляция, да, потому что он меняться не будет. Я думаю, что это может быть тема отдельного эфира, да, непосредственно про психологию насильников. Вот, хотелось бы все-таки по жертвам, да, закончить. Вот, соответственно, вот это вот все, либо шантаж, либо вот эти раскаяния любовные все, они заставляют жертву бояться, там, чувствовать себя виноватой, да, либо искать причины в себе. То есть начинается, вот это, наверное, я что-то не так сделала, что-то вот со мной не так. Все, это вера в то, что это последний раз, она укрепляется. Да, если человек в собственной виноватости какой-то вот уверен, то ему вдвойне труднее рассказать о ситуации кому-либо. Потому что он уже уверен, что да, его будут осуждать, обвинять. Ну, кому хочется еще усугублять, да, свое и без того не очень хорошее состояние. А если человек уверен, что такого больше никогда не случится, то, собственно, зачем выносить ссоры из избы, да, что рассказывать? И вот эти вот все семейные общественные установки, да, сюда же, семью там надо сохранить, не выносить ссоры из избы, там сама виновата.
14: Стерпится, слюбится.
13: Ой, стерпится, слюбится. Ну, еще дальше там бьет, значит, любит, и вот это все. Я хочу сказать, бьет, значит, убьет, да, это важно.
14: Мы вернемся после небольшой паузы.
15: Вы слушаете Радио ВОС.
14: Напомню, сегодня с нами на связи Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. Мы говорили о том, что жертве сложно уйти из семьи и от домашнего насилия, потому что очень давит социум.
13: Соответственно, как бы вот это вот всякое порицание, вот пренебрежительное отношение к жертвам насилия, вот это все провоцирует спираль молчания. Да, все, замолчали. И уже когда насилие, оно становится систематическим, опять же, это может подкреплять чувство вины или страх осуждения. То есть, а, рассказала, а что раньше-то молчала, устраивала? Да нет, ее не устраивало ничего. Она вообще боялась вот такого вопроса. Да? Вот она его боялась услышать. Люди-то разные все. Кому-то плевать на то, что про них подумают. Для кого-то это вообще имеет, ну, огромное значение. Это вот и есть как раз про индивидуальные психологические особенности. То есть, чтобы понять, почему эти жертвы молчат, не уходят, важно понимать, в какой вообще парадигме они воспитывались, живут. Да? Как они, вот, какие они люди, какие у них взгляды, установки. Потому что, например, если взять религиозные семьи, да, то там может быть табуирована тема сексуальных отношений в принципе. Жертва, воспитанная в строго религиозной семье, она что? Она воспринимает возможность рассказать, например, о сексуальном насилии, ну, как смертный грех. Для нее это смертный, она испытывает сильнейшее чувство стыда, для нее это табу, она не может рассказать. Например, в семьях, где там, ну, какие-то трудности ребенка там игнорировались, замалчивались, могут вырастать жертвы, которые как бы, они что, они уверены, что при таком раскладе в этой жизни они и так поддержки вообще не получат ни откуда, ни от кого и что рассказывать. Вот. Ну, вот такая норма. Они ее не получали и уверены, что ее не получат. Бывает, что насилие воспринимается вообще как норма. То есть человек, который в семье подвергался насилию, ребенка там били, да, использовали насилие как метод воспитания. Соответственно, все. В результате чего этот человек, он во взрослой жизни, хоть и там страдает, но считает, что это нормально. Это не проблема. А рассказывает уже тогда, когда обычно все вышло за границы разумного, да, уже терпение там, ну, обычно это либо на больничной койке, либо в СИЗО уже, когда он насильника убил. Там состояние кумулятивного эффекта какого-нибудь. То есть вот так вот. Это вот если про индивидуальные психологические особенности. Да? Если мы говорим про обстоятельства, как причины молчания, они тоже, опять же, все разные, да, могут быть. Опять же, все индивидуально, никогда про это не забываем. Ну, самое, наверное, банальное — это что? Это, наверное, материальная зависимость, особенно мамочки с маленькими детьми, да, находящиеся там в декрете, либо по просьбе того же как бы тирана-абьюзера, не работающие, либо бросившие работу, да, из разряда там, ну, сиди дома, там, не знаю, вари суп, вот это все. Вот. Также может быть из обстоятельств, что когда жертва находится в чужом городе, да, или в чужой стране, могут быть отобраны личные документы в нее абьюзером. Документы, деньги, там, средства связи. Это манипуляции детьми, в том числе больными детьми. Или, например, родителями престарелыми, да, когда ребенок больной, там, либо пожилой родственник, неважно, требует какого-то специального ухода или лечения, и абьюзер манипулирует, говорит, убью, там, выброшу или не куплю лекарства. Ну, то есть, да, здесь, опять же, бывает, замирает жертва. Вот, а что еще сюда можно? Шантаж с репутацией, да, репутации, персональные данные. Особенно если жертва там занимает какую-то высокую должность или является знаменитостью, это очень частая тоже история. Ну, сюда же, наверное, проблемы со здоровьем, опять же, да, как я уже сказала, там, лишение средств связи, денег. Ну, то есть это когда жертва, она находится в таких обстоятельствах, когда она физически не может обратиться за помощью. Или когда вот такое обращение, по ее мнению, опять же, да, оно способно причинить еще больше вред. Специально на этом хотела сделать акцент, потому что даже вот психологически сильные и уверенные в себе люди, они могут временно бездействовать, да, в ситуации каких-то личностно значимых обстоятельств. Потому что очень часто ошибочно, что вот, если там ты сильный, независимый, самодостаточный, то тебя никакое насилие там и не коснется, и это вообще там удел только слабых. Нет. Нет. Действительно, взрослые, адекватные, сильные, самодостаточные люди часто подвергаются домашнему насилию. Они могут находиться в тех обстоятельствах, когда действительно они не могут выйти пока. Они не могут выйти из этого вот цикла насилия.
14: Как помочь, вот если перейти уже к помощи, да, если человек осознал, да, то есть он понял, что вот я нахожусь в домашнем насилии. Как ему выйти из этого? Да, какие нужно сделать шаги? Какая есть помощь, какая поддержка?
13: Смотрите, про осознание немножко громко сказано, потому что находиться в многолетнем цикле домашнего насилия — это часто про созависимость, да, и здесь действительно нужна помощь специалистов, психолог, психотерапевт. Но когда плохо, да, человек понял все, то есть работу со специалистом желательно продолжать, ну, на протяжении всего этапа и выхода, и реабилитации. Проблема-то в том, что действительно часто бывает так, что жертва, она не знает, куда вообще с этим идти. Да, вот что делать там про полицию, как это работает, ну, мы в курсе, что бывает, что и никак. Да, куда вот бежать прямо сейчас, там, например, с ребенком в пижаме, не знаю, да, самое часто вот говорят, ну, ты же там пришла откуда-то, вот ты и шла бы туда. Просто надо понимать, что этого откуда его уже может не быть, да, там может жить еще какой-то больший тиран, вот, а и часто, что насилие происходит на территории самой жертвы. Но уходить надо, соответственно, а сейчас система, опять же, зависит от региона, но очень много где в России есть НКО, да, некоммерческие организации, различные фонды помощи, если совсем некуда, есть шелтер, есть дома-убежища, есть горячие линии, да, телефоны доверия и так далее. Это когда мы говорим про то, что вот, ну, некуда и нечего. Потому что если собирается жертва уходить, то уходить надо вот куда можно, туда и пошла. К маме, к подруге, я не знаю, там есть возможность финансово снять квартиру, уйти, разрывать эту цепочку, уходить. Пытаться лечить, не знаю, налаживать отношения бесполезно, вставать и уходить. Страдают дети. Очень часто, когда бьет, например, женщину, да, насильник, есть ребенок, ребенок это видит, ребенок это терпит, и очень многие думают, ну он же не ребенка бьет, он меня бьет. На самом деле, ну, я бы сказала, подойдите, да, дойдет и до ребенка. Ситуация бывает очень разная, очень страшная. Важно всегда человеку, который находится в цикле домашнего насилия и имеет ребенка, помнить такую вещь, что взрослый живет собственным выбором, ребенок живет выбором взрослого. Да, и вот эта ответственность за своего ребенка, это, ну, должно быть вот основополагающим. Недавно была ситуация, девочка ушла просто в церковь. Да, то есть помощь есть, можно обратиться всегда к людям. Самое главное — сделать этот первый шаг.
14: А как избежать преследования?
13: Смотрите, я всегда за то, чтобы решать вообще ситуацию в рамках правового поля. Если ударил, то это заявление в полицию, это снятие побоев. А если преследуют, это то же самое. Как это работает на самом деле? Все индивидуально, опять же, да, как-то не крути, где-то работает, где-то нет. Но делать это нужно и важно всегда, обращаться. У нас есть, я просто не юрист, не хочется на поляну коллег, да, но можно найти, почитать. У нас есть некоторые законы. У нас нет закона о домашнем насилии, у нас нет ордера, да, чтобы к жертве не подходил тиран, к сожалению. И это очень печально, я очень надеюсь, что он будет принят. В общем, в рамках правового поля надо стараться решать, если есть возможность, брат, папа, друзья, да, те, кто могут поддержать, помочь в какой-то ситуации, привлекать всех. Вот уже когда вышла и смогла не молчать, вот уже не надо молчать, пусть привлекаются все. Но не надо бояться никогда обращаться к правоохранительным органам. Обезопасивать себя, если есть возможность, все возможное для собственной безопасности. Сигнализации, там охрана, кто-то собаку заводит, любые возможности, какие есть. Их нужно использовать в собственное благо, в благо собственных детей. Потому что преследования тоже разные бывают, да? Кто-то просто ходит, там сталкинг, кто-то угрожает, кто-то наносит вред, в том числе и физически. Портит вещи, прокалывает колеса, бьет окна или избивает и так далее.
14: Вот. Ну, с физическим понятно, здесь действительно можно написать заявление. А если вы жили вместе, например, может быть, даже не в браке, да, просто жили вместе, и было психологическое насилие, да, уже всю душу вынул жертва, да, решила не быть жертвой, нашла себе силы, ушла, а он все ходит. Ходит, пытается общаться, звонит, ищет по друзьям. Вроде как, можно ли вот в такой ситуации написать заявление, да, в полицию? То есть с какой формулировкой? Я не хочу видеть этого человека, он за мной ходит, да? И как бы здесь, наверное, реакции не будет от полиции, да? То есть вот как в этой ситуации быть?
13: Ну, тут варианта два, да, я говорю, ходить можно по-разному, если где-то что-то вдруг, даже словесно, не физически, и поступила какая-то угроза, всегда вы имеете право написать в полицию обращение о том, что заявление о том, что вам угрожают, и вы угрозу считаете реальной. Все как бы, да? Но опять же, я говорю, вопрос, как это работает. На практике не очень хорошо работает. Вот, значит, такие инструменты, как заблокировать, сменить номер, то есть максимально выйти из этой ситуации. Вот выйти, да, просто исключиться. Если он донимает смс, там, мессенджер и так далее, в блок закинули, если надо, можно сменить даже номер телефона. Некоторые меняют место жительства, да. То есть бывает так, если это действительно, опять же, кто-то заручается поддержкой друзей, там, не знаю, мужей, кого-то, да, то есть чтобы поговорили, объяснили, опять же, в рамках правового поля. Зависит всегда, опять же, почему мне сложно на этот вопрос ответить, все индивидуально, потому что если говорить об абьюзере, психологии абьюза, да, кем может являться, еще раз, я уточню, мужчина и женщина, то там очень много разных критериев. Как правило, это связано с психопатией, с расстройством личности. И вот уже какие, что и как, да, вот на кого, как и где, это индивидуально очень. Вот, потому что бывают лайтовые какие-то варианты, человек походил, там немножко что-то пописал, да и ладно. А кто-то действительно испытывает, может находиться в состоянии психического заболевания, испытывает бред ревности, и это совершенно другая история. Вот, и тогда, может быть, и было бы действие не вообще сбежать в другой город, потому что, например, бред ревности, он не поддается коррекции. Все индивидуально, сложно.
14: А как в этой ситуации быть с ребенком? Как ему объяснить, почему... то есть также через свои чувства, да, там, я ухожу от твоей мамы, да, или от твоего папы, потому что мне с ним плохо, да, мы будем жить раздельно.
13: Да, мне стало плохо, для меня неприемлемо те отношения, которые у нас сейчас, для меня неприемлемо то, что делает по отношению ко мне папа, мне это не нравится, поэтому я ушла. Я несчастлива.
14: Да, ну и здесь такой сложный момент, да, что вроде как ребенок должен видеться и с папой, и с мамой, да, но при этом один из супругов является насильником над другим, да, то есть здесь лучше опять-таки же не встречаться, то есть может быть ребенка бабушки или дедушки, да, будут передавать папе, или здесь вообще лучше ограничить общение, как вот с этим быть?
13: Тоже все индивидуально. Если есть угроза жизни и здоровью ребенка, то общение нужно ограничивать, если она есть. Если родитель творит отдельно проживающий, да, творит какие-то непонятные вещи, ребенка бьет, не знаю, там именно угроза жизни и здоровью. Все, здесь никаких вообще бабушек, никаких там, это самое все, да, здесь должно быть ограничено. Любая угроза жизни и здоровью — стоп. А если такого нет, Но у нас есть еще и психологическое насилие, есть индуцирующее влияние, когда настраивают ребенка против матери или против отца, да, синдром отчуждения. Там очень-очень много. Индивидуально каждая ситуация. Но если мы все-таки возьмем критерий жертва и ее неконтакта с абьюзером, да, дабы ей реабилитироваться, восстановиться, и есть общий ребенок, и ему его жизни и здоровью не представляет угрозы общения, например, с отдельно проживающим папой, тогда да, неконтакт. Общение может быть, ну, например, по e-mail, то есть на какой-то нейтральной площадке абсолютно, вот, чтобы были сохранены все переписки, можно договариваться о передаче ребенка, можно через бабушек, можно просто передавать ребенка в подъезде, то есть это будет контакт очень короткий, да, обговорили время, все как бы привел. Ну, вот самое такое для реабилитации — это, конечно, не контакт. Либо этот контакт измененный, если есть ребенок, то это очень коротко, исключительно по ребенку, желательно без личного визуального контакта. По почте и, собственно, все. Только по теме ребенка.
14: Спасибо огромное. Тема очень большая, интересная. Думаю, что мы еще не раз вернемся к разным аспектам этой темы. Самое главное, да, что можно вынести из этой беседы, что каждый человек, который находится в отношениях, должен оценивать, хорошо ему или плохо, да, есть ли какой-то дискомфорт, не ориентироваться на вот эти установки, которые у нас, как это, фольклор, да, бьет, значит, любит, стерпится, слюбится, а именно исходить от себя. Если мне плохо, значит, что-то не так, надо посмотреть на ситуацию, проанализировать ее, да, и не быть заложником этой ситуации, искать выходы. Правильно сделала выводы?
13: Безусловно, все так, это очень легкий, простой критерий. Если плохо, это про насилие.
14: Спасибо вам огромное. С нами была клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Спасибо вам огромное за беседу.
13: Благодарю вас.
14: С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
11: Разговор с психологом.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе — «Фисташки», третье — «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы, дети – сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
4: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
7: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
4: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
4: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
7: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, предлагаем послушать новостной блок за апрель-май 2026 года, опубликованный в третьем номере звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» за 2026 год. Информацию подготовила главный редактор журнала «Диалог» Ирина Алиева.
1: В этом выпуске вы узнаете, когда мессенджер Макс станет доступнее незрячим людям, что поможет реабилитационным центрам России стать современнее, по какой причине половина населения планеты будет страдать от близорукости, а также спортсмены какого региона покорили пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых. Более 2300 реабилитационных центров в России будут доукомплектованы по новым стандартам комплексной реабилитации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Легомина. В проект включены подготовки

выставки. Мероприятие под названием «Иннопром. Центральная Азия» прошло с 20 по 22 апреля 2026 года в столице Республики Узбекистан. Данная выставка занимает особое место среди ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. На мероприятие приезжали делегаты из 35 стран. Всероссийское общество слепых представили единым стендом, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выпускаемой специализированными предприятиями ВОЗ. В ходе всей выставки специалисты общества слепых провели более 50 рабочих встреч, где установили первичные контакты с деловыми партнерами, информирует медиа ВОЗ. Messenger Max станет доступнее для слепых и слабовидящих пользователей. Об этом свидетельствует письмо, поступившее в аппарат управления Всероссийского общества слепых от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В документе указано, что ведомство привлекло специалистов отрасли аудита доступности интерфейса Max, в результате чего определены приоритеты и этапность работ, а также зоны первоочередного внедрения функционала доступности цифровой платформы для людей с инвалидностью по зрению. В проект включены регистрация, поиск контактов, звонки, чтение и отправка сообщений. Сообщается, что внедрение и развитие данного функционала планируется в первом полугодии 2026 года. География Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОЗ уверенно расширяется. В этом году к традиционному движению впервые присоединились представители Мурманской, Нижегородской, Ивановской областей и Забайкальского края. Всего в 10-м мероприятии приняли участие 22 команды из 19 регионов России. Юбилейный фестиваль традиционно прошел в середине апреля в северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Победителями всех трех игр стали сборные Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. В игре «Одна минута на все» победу одержала команда «Парадный подъезд», а в состязаниях «Смело», «Быстро», «Правильно» и «Тетрабаттл» лидерами стали участники из «Гражданской перспективы». Организаторы отмечают, что проект будет и дальше развиваться. Планируется расширение программы, укрепление межрегионального сотрудничества и создание дополнительных возможностей, чтобы фестиваль оставался современным, доступным и востребованным во всех уголках страны, сообщает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. Компания Яндекс адаптировала чат с Алисой для незрячих пользователей. Теперь приложение и веб-версия на основе нейросетей поддерживают работу с программами экранного доступа. Это позволит людям с инвалидностью по зрению применять ключевые возможности искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент поможет сгенерировать или отредактировать текст, а также придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. Кроме того, Алиса может сравнивать цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составлять подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности. Добавим, чтобы чат с Алисой мог работать со скринридерами, в приложении добавили специальную разметку. Обновленная версия доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии, сообщают в пресс-службе компании Яндекс. К середине 21 века половина населения планеты будет страдать от близорукости. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Сингапура. Главными причинами всплеска данного заболевания являются цифровые привычки, снижение времени на свежем воздухе, а также предпочтение жить при лампах с теплым светом, гирляндах и полутьме. Если тренд на ухудшение зрения сохранится, то к 2050 году на Земле будет более 4 миллиардов людей с близорукостью. При этом примерно у 20% из них будет тяжелая стадия близорукости, информирует Общество офтальмологов России. Пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых покорили спортсмены из Сибири. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края с 13 по 19 апреля 2026 года. За медали боролись более 100 участников с нарушением зрения из 28 регионов страны. В личном зачете первое место у мужчин и у женщин заняли члены Тюменской региональной организации ВОЗ.
Победителями стали Ирина Воронина и Александр Завьялов.

0: сообщает Всероссийская федерация спорта слепых.
1: В эфире «Воз зрения». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воз зрения» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воз зрения» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
2: Уважаемые слушатели, в этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников конкурса общественных радиокорреспондентов среди членов Общества слепых Санкт-Петербурга. Жюри не только определило победителей, но и учредило дополнительные номинации. Диплом за лучшее дикторское мастерство получил Антон Плеханов из Приморской местной организации ВОС. Предлагаем послушать его работу.
3: «Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко, ты сказала: и этот влюблен». Известным строкам Александр Александрович Блок предпослал название «В ресторане». Что же это за ресторан? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Прогулки с микрофоном». В «Прогулке» вас сегодня сопровождает Антон Плеханов. А встретились мы с вами у выхода из станции метро «Черная речка», как раз напротив штаб-квартиры Приморской местной организации Всероссийского общества слепых, членом которой я состою. Отсюда, с возвышения, взору зрячего человека открывается панорама исторической местности, известной как Строганова дача. Итак, в 1740-х годах крупный уральский солепромышленник, потомственный почетный гражданин, сирич-барон Сергей Григорьевич Строганов обосновался в столице. В 1754 году в самом центре Петербурга, на углу Мойки и Невского проспекта, Франческо Бартоломео Растрелли строит ему красивый дворец. К постройке императорского дворца зодчий еще даже не приступал. И в том же 1754 году другой итальянец, Антонио Ринальди, петербуржцам он знаком как архитектор, например, мраморного дворца, строит для барона загородный дом у слияния Черной речки и Большой Невки. И, конечно же, устраивает прекрасный сад. Там, на острову Круглого пруда, красуется изваяние Нептуна, повелителя водной стихии. А прогуливаясь по дорожкам сада, можно набрести на римский саркофаг первого века, который сам хозяин дачи окрестил гробницей Гомера. Сейчас антик выставлен в Государственном Эрмитаже в зале Юпитера. Дачу наследует сын барона, уже произведенный в графское достоинство, Александр Сергеевич Строганов, президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, коллекционер и меценат. Надо ли говорить, что при этом тонком ценителе искусств усадьба только хорошеет? Здесь устраивают знаменитые на всю столицу строгановские праздники. Вот как описывает один из таких праздников Мария-Элизабет Луиза Леже-Лебрун, блестящая портретистка французского королевского и русского императорского дворов. Множество барок приплывало со всех сторон. Около 3 часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день обступал нас со всех сторон. С одной стороны, можно было наслаждаться видом парка, с другой – Невой, загруженной тысячами лодок. Одна другой элегантнее. На этой террасе мы обедали. Обед был великолепный. Как только мы сели за стол, стала слышна музыка. Исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере. После обеда мы совершили незабываемую прогулку по саду. Вечером мы снова поднялись на террасу, откуда наблюдали, как только стемнело, красивый фейерверк, который приготовил граф. Огни, отраженные в водах Невы, производили волшебный эффект. «Эффе магик», если не переводить с французского. При сыне Александра Сергеевича Строганова, Павле Александровиче, дачу перестраивает Андрей Никифорович Воронихин, будущий зодчий Казанского собора. Воронихин, по-видимому, был горд постройкой, поскольку сразу по окончании строительства запечатлел свое творение на холсте маслом. За эту картину маслом архитектор был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. К слову, дача самого Воронихина располагалась неподалеку, на Каменноостровском проспекте, но это уже другая история. В 1850-е годы в парке строят несколько домов для сдачи в наем. Один из таких деревянных домов до сих пор можно видеть на углу Черной речки и Приморского проспекта, а в другом провел свое последнее лето тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. Добавим еще немного грусти в наше повествование. В 1908 году дача была разобрана, а территорию парка активно застраивали. Интересно, что в начале 20 века в восточной части сада действовал авиационный завод, где строили первые самолеты Сикорского. А после возведения помпезного здания Военно-морской академии, что прямо перед нами, от когда-то величественного парка остался небольшой сквер, прогуливаясь по которому, по-прежнему можно полюбоваться круглым прудом. Но мы ведь не только по городу гуляем с микрофоном. Мы свободно можем перемещаться во времени. Так давайте вернемся немного назад, в 1830-е годы. Тогда через Большую Невку был наведен постоянный Строгановский мост на месте нынешнего Ушаковского. А к нему пролегла дорога, нынешняя улица Академика Крылова, которая отделила имение Павла Александровича Строганова от имений его дочерей Аглаиды Павловны в замужестве Голицыной и Елизаветы Павловны в замужестве Салтыковой. Все это время, дорогие радиослушатели, мы с вами делали вид, что не замечаем вот этого элегантного дома с башенками красного цвета, цвета любви. Этот рыцарский замок, но в то же время очень дамский, и служил дачей Елизавете Павловне Салтыковой, а потом в 1970-е годы подсобкой при строительстве станции метро «Черная речка». Теперь это здание, отреставрированное стараниями модного дома Энны Бурда, несколько служебных построек, да почти не пострадавший Салтыковский сад, вот и все, что осталось от некогда роскошного поместья. А при чем же тут ресторан? А дело в том, что в 1908 году в Строгановском саду с видом на Невку открылся ныне утраченный модный ресторан «Вилла Роде». Из знаменитостей сюда захаживал не только Блок. Здесь любил бывать и Распутин. А 10 лет спустя, когда ресторан был безжалостно закрыт за нарушение сухого закона, неугомонный Владимир Ильич Ленин выступал здесь на открытии рабочего клуба. Но что же мы все о ресторанах-то? Проголодались, наверное? Тогда давайте перейдем Черную речку, пройдем под сводами знаменитой арки дома номер 51, пожалуй, самой известной постройки Мейера Давидовича Розензона, и добро пожаловать в Приморскую местную организацию ВОЗ. Золотого как небо АИ не обещаю, но к чаю с печеньем пожалуйте. Приятного чаепития! С вами был Антон Плеханов.
1: В эфире «ВОЗ Зрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
2: Диплом в номинации «За реализм» на конкурсе общественных корреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых получил Сергей Соловьев из города Сланцы. Он поведал слушателям о буднях массажиста на примере одного дня из своей жизни. Приносим извинения за низкое качество звучания.
4: Я инвалид по зрению. Итак, хочу вам рассказать, как проходит один день, как инвалида средних лет. Живу я в небольшом провинциальном городке города Сланцы, ну и также в небольшой однокомнатной квартире. Так как я инвалид по зрению, здесь у меня, с учетом моих особенностей, все под рукой. Поэтому я очень, в принципе, и люблю гостей, иногда не люблю. Потому что даже вставая утром и пройдя на кухню, у меня всегда все лежит там, где уже знают мои руки. Там ложки, вилки, чашки, чайник и так далее. Иногда, когда у меня бывают гости, я потом очень злюсь. По той простой причине, что на тех местах, на которых у меня уже... Например, были какие-то мои предметы, которыми я пользуюсь каждый день, к сожалению, переложены. Мне все приходится возвращать на место, чтобы облегчить себе из-за зрения свою бытовую жизнь. Вот, приступаю к зарядке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь столько же отжимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас еще раз. Также 10 отжиманий, 10 приседаний, 2-3 подходика и сразу в душ. Контрастный, хороший душ, чтобы полностью проснуться, полностью прийти в себя после утреннего сна. Ух, водичка какая бодрая! Ух, холодно! Тепленькая пошла! Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот день ты призналась, что нет любви. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру. Ну вот, теперь после всех процедур я одеваюсь и выхожу на свое рабочее место в небольшой, уютный и светлый кабинет по массажу, так как я медицинский брат. По массажу. Закончил второй медицинский техникум город Санкт-Петербург. После чего стал помогать людям восстанавливаться после тяжелого рабочего дня, после каких-то травм, заболеваний и так далее. Живу я на 4-м этаже 5-этажного дома, почти в самом центре своего маленького, небольшого, уютного города. Вообще наш город очень интересный, по-своему красивый, замечательный. Конечно, когда-то здесь совсем была другая жизнь, сейчас он стал более спокойный, размеренный, где, к сожалению, уже мало что происходит. Например, так как это город Шахтерский, вся моя семья практически была связана с шахтами. У нас было около 4 шахт, еще какое-то в разработке, очень много производств было. Это в 70-е, 80-е годы, даже отец рассказывал. Очень много было колхозов, на высоте было сельское хозяйство. Ну и, в принципе, город очень, очень был подвижный, динамичный, растущий. От моего дома до самого кабинета где-то примерно около, ну, может, 800 метров, где я как раз прохожу по центральной улице Ленина. Ой, Кирова. Ну вот я подошел к светофору. Уже не успею. И вот эти звуки, которые сигнализируют мне светофор, конечно же, мне помогают переходить и ориентироваться на пешеходных переходах. Ну вот, я пришел в свой небольшой массажный кабинет. Кабинет у меня маленький, уютный, 3 на 5, на 4,5. Вот мой такой маленький, где стоит стол. Вешалка для раздевания. Мои какие-то необходимые материалы для массажа, крема всякие. Бальзамы, мази для стоун-терапии. Для перкуссионный пистолет. Чайничек, вода. Руки мыть. Умывальничек небольшой. Вот, в принципе, и все. Сейчас ко мне придет пациентка, у которой постоянно жалуются на мигрени, головные боли, плохой сон. И что с этим связано? Она приходит ко мне уже где-то на пятый или шестой раз. Состояние ее намного улучшилось. Мышцы шеи стали более расслаблены, сон стал хорошим. Ну, в общем, вот так и помогаю. Где-то 2-3 пациента я сделала в кабинете, а потом поеду на выезд. То есть еще моя работа связана с тем, что я приезжаю к лежачим пациентам, которые не могут, например, ходить. Ну и хотя бы делаем массаж пролежней, чтобы хоть какая-то у них была гемодинамика. Ну вот, как-то так.
1: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
5: Гид для незрячих. Ирина Алиева. Этикет приветствия для незрячего.
6: Главный редактор звукового журнала «Диалог» запускает авторскую рубрику «Гид для незрячих». Ирина – профессиональный тифлопедагог и инвалид по зрению с детства. Она имеет многолетний жизненный опыт в реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих людей. Поэтому в колонке специалиста вас ждут рабочие советы по организации быта и ориентировке в пространстве, а также практические рекомендации о том, как выстраивать отношения с окружающими и как достигать самостоятельности. Рубрика будет особенно интересна и полезна тем, кто, несмотря на ограничения, стремится жить ярко, удобно и на своих условиях, даже если мир вокруг не подстроен под определенные потребности. В этом выпуске вы узнаете, как корректно и уверенно начинать беседу, какие действия нежелательны при общении, а также какой жест поможет установить деловой и дружественный контакт.
7: Нейтральное приветствие.
6: Случается, что при встрече незрячие по голосу или по иным характеристикам не узнают человека и стесняются уточнить, кто перед ним находится. В этом случае приветствуйте собеседника нейтральными обращениями, такими как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или «доброй ночи». Данные фразы уместны для всех, будь это коллега, приятель или знакомый, тогда как «здравствуйте» или «привет» подходит не для каждого. К слову, утро длится с 6 до 12 часов, день до 18 часов, вечером называют период с 18 до полуночи, а ночью считают промежуток с полуночи до 6 утра.
7: Установление контакта.
6: Независимо от половой принадлежности, на старте разговора сами инициируете рукопожатие. Эта простая процедура устанавливает тактильный контакт и демонстрирует уважение к человеку. Дабы не попасть в неловкую ситуацию при поиске руки собеседника, протягивайте ладонь первым мягко и плавно, без давления и чрезмерного захвата, при этом называя свое имя и показывая тем самым готовность к общению.
7: Запрещенный прием.
6: В начале общения многие люди с инвалидностью по зрению обнимают собеседника, что обычно позволяет незрячим компенсировать недостаток визуальной информации и создать полное представление о физических характеристиках партнера. Также это способ проявить дружелюбие и усилить эмоциональную связь. Вместе с тем не забывайте, что объятие – это интимный акт, подходящий лишь для родных и друзей. Чрезмерное проявление чувств может выставить слепого или слабовидящего как навязчивого и невоспитанного человека.
7: Подведем итоги.
6: Приветствие всегда определяет дальнейший характер отношений, поэтому необходимо понимать, как наши поступки и поведение влияют на формирование образа друг друга. Стоит уважать индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека, проявляя чуткость в построении доверительных отношений и долгосрочных связей.
1: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему я молчу, даже с лучшим дружком? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 13 июля 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых было посвящено прежде всего подготовке документов к заседанию Центрального правления 23-го созыва, которое пройдет в конце сентября этого года. Также готовятся документы и Совета директоров, готовятся отчетные документы Всероссийского общества слепых по работе за эти 5 лет, которые будут представлены съезду 24 в ноябре месяце этого года. Ну и, естественно, мы разрабатываем концепцию развития Всероссийского общества слепых на 2026-2031 год, то есть к 25-му съезду ВОЗ. Я могу сказать, что даже в летние жаркие месяцы идет очень интенсивная работа в аппарате управления, в региональных организациях. Мои полномочные представители, работающие на местах, в принципе, занимаются подготовительными мероприятиями к завершению 23-го созыва Всероссийского общества слепых, ну и 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Что хочется сказать о прошедшей неделе? Ну, во-первых, очень важная дата во Всероссийском обществе слепых – это дата 8 июля, которая завершила тот очень важный юбилейный 100-й год жизни нашей организации. За эти 100 лет Всероссийское общество слепых прошло огромный путь. Ну и, естественно, все те документы, которые были приняты, все те решения, руководители Всероссийского общества слепых, члены центрального правления, вопросы хозяйственных обществ в документах именно вошли в нашу хорошую трилогию, красивую, которую мы издали. И это был тот последний штрих столетия, который мы должны были сделать. И оно было сделано. Сегодня идет рассылка в региональной организации, в библиотеке для незрячих. Будут вручены книги ряду руководителей нашего государства, я думаю, при случае. Поэтому еще раз могу сказать, что огромная работа по столетнему юбилею Всероссийского общества слепых завершена и сделана без сучка и без задоринки. Естественно, все наши решения были исполнены и приняты. И, в общем-то, осуществлены их реализации в различных документах и в различных исторических моментах, которые останутся в истории Всероссийского общества слепых. И в нашем, конечно, музее имени Бориса Владимировича Зимина. Уважаемые коллеги, идет большая работа и на уровне Агентства стратегических инициатив. Мы рассматривались ряд проектов, ряд тех вопросов, которые необходимо решать. Но я еще раз могу сказать, что вице-президент Коняев Александр Иванович со своей командой отрабатывает эти вопросы сегодня серьезно, и мы работаем довольно четко и конкретно на эту ситуацию. Есть, конечно, и рабочие моменты, которые нам нужно сегодня дорабатывать. Это прежде всего и квотирование рабочих мест для инвалидов, это подготовка в рамках бюджета Российской Федерации всех тех документов и наших предложений, которые должны войти, наверное, в бюджет 2027. И я могу сказать, что мы работаем четко, конкретно в этих рамках. Работает аппарат управления, работают региональные организации. И мы делаем все для того, чтобы, в общем-то, постараться доказать, что мы с вами, ну, довольно сильная и мощная организация, которая старается сделать все для того, чтобы незрячие люди России жили достойно и, в общем-то, были адаптированы в современном обществе. Касается, конечно, прежде всего концепции развития. Она должна быть многоцелевая. То есть это должна быть и производственная зона, и зона социальных наших моментов. Ну и, конечно, зона, связанная с развитием искусственного интеллекта, нейронных различных программ и всего того, что, ну, будет определять будущее в ближайшие, наверное, 5-10 лет. И я думаю, что это все нам очень четко и конкретно понятно, и мы работаем в этом направлении. Хочу сказать только одно. Вы знаете, есть сегодня проблематика у нас с крымскими предприятиями. Мы понимаем эту ситуацию. Сегодня готовится программа Всероссийского общества слепых по поддержке наших предприятий, отсрочки, наверное, платежей и всего остального. Дмитрий Владимирович, Александр Иванович и другие готовят эту программу. Я думаю, что мне удастся повстречаться с Гутовским Владимиром Васильевичем, моим тезкой, и мы поговорим с ним на эту тему очень серьезно, четко, определяя все те моменты, в которых нужна поддержка. Всероссийское общество слепых никогда не бросало своих, в общем-то, членов и свои хозяйственные общества, попавшие в трудную экономическую, логистическую ситуацию. Уважаемые друзья, все, что мы не делаем с вами, все делается для того, чтобы прежде всего развивались наши учреждения, санатории в том числе, и, конечно, те условия жизни незрячих, которые мы с вами, в общем-то, стараемся улучшать для того, чтобы человек не чувствовал себя ущемленным в обществе. Нужно отдать должное нашего взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации для напечатания документов рельефно-точечным шрифтом Брайля, для того, чтобы наши люди спокойно и четко могли пройти на осенних выборах все те избирательные процедуры, которые мы всегда исполняем с большим, наверное, пиететом. И, конечно, чувствуем поддержку и членов избирательных комиссий, и, конечно, прежде всего, Центральной избирательной комиссии. И все эти вопросы у нас четко решаются. Это очень приятно. Идет лето. Лето – это много прекрасных и замечательных, наверное, часов, проведенных с друзьями. Лето – это тепло и радость встреч. Поэтому я всем желаю хорошего, прежде всего, отдыха, те, кто находится в отпусках, ну а тем, кто работает, новых достижений в развитии организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Всего вам самого доброго, дорогие друзья!
3: цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. В сегодняшней передаче мы поговорим о 38-39 годах в истории ВОС в 20 веке. Задокументированный период истории Всероссийского общества слепых в 38-39 годах, к сожалению, в архивах отсутствует. Проследить данный этап развития ВОС представляется возможным только по тем документам, которые отражают деятельность общества в последующие годы, и где есть отсылка к 38-39 годам. Следует отметить, что в рассматриваемый нами период уделялось пристальное внимание количеству брайлевской литературы для слепых в библиотеках. Народный комиссариат просвещения РСФСР в своем письме за номером 500 от 9 августа 1939 года отмечает, что в значительной группе населения, нуждающейся в книге, специально напечатанной по Брайлю, и общей, являются слепые. Принимая участие в социалистическом строительстве, продуктивно работая во всех доступных им областях производства, слепые, как все трудящиеся, должны быть полностью удовлетворены книгой через сеть библиотек отделов народного образования. Предлагая организовывать специальные отделения для слепых в библиотеках, регулярно вести для них чтение вслух на общественно-политические темы и новинок художественной литературы как в библиотеке, так и в домах и общежитиях, а также организовывать передвижные библиотеки на производствах, где работают коллективы незрячих, Наркомат просвещения идет навстречу пожеланиям Всероссийского общества слепых. Однако реальное положение дел, например, в школах для слепых детей, которые находились в подчинении комиссариата просвещения, зачастую оставляло желать лучшего. Особенно это казалось тех бытовых условий, в которых происходил процесс обучения. Далеко не единственным примером подобного положения могла служить в то время Ардатовская школа для слепых детей в Мордовии. Согласно архивным данным за 38 год, имеющийся корпус школы ни в какой степени не обеспечивает требований учебно-воспитательной работы. Учебный корпус вмещает всего 50 человек учащихся. Отсутствуют комнаты для отдыха детей, физкультурный зал, помещение для канцелярии и учительской. Столовая, кухня и мастерская для привития детям навыков профтехнического образования находятся в подвальном помещении, которое не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, несмотря на все проблемы, в портфеле у Всероссийского общества слепых имелись на тот момент достижения, ставшие знаковыми для общества. Незрячие московской артели «Минерал» получили еще в первой половине 30-х годов заказ на шлифовку мрамора для строящейся станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии. Задание было очень ответственным и почетным, требовало от людей максимальной отдачи и качества выполняемых работ, что и было продемонстрировано на безупречном профессиональном уровне. Вторым ярким моментом явился труд рабочих ленинградского ЗЭМОСа, которые активно участвовали в снаряжении экспедиции Ивана Папанина на Северный полюс в 1937-38 годах, изготавливая для нее походные кровати, тюфяки, спальные мешки и вьючные ящики. Участники экспедиции стали подлинными героями, за работой которых наблюдала вся страна, а в том, что их бытовые условия позволяли им стойко выносить все тяжести нахождения на дрейфующей льдине, была и заслуга слепых тружеников. Особенно следует подчеркнуть, что на самом ЗЭМОСе к началу 1938 года было уже 130 незрячих стахановцев. По итогам 1938 года наблюдается определенное выравнивание показателей членов общества, выразившееся в цифре 18 655 членов ВОС. Но, согласно официальным отчетам, произошло снижение общего количества работающих слепых до показателя 12 926 тружеников в 1939 году. Причем в секторе местной промышленности было занято 3249 человек, 1063 незрячих рабочих трудились в легкой промышленности и еще 649 человек в текстильной промышленности. Уменьшение количества работающих слепых было связано в первую очередь с тем, что краевые и областные управления местной легкой промышленности, а также кооперсоюзы рассматривали переданные им из ВОС предприятия не как специальные, а как предприятия общего типа. И, проведя реорганизацию, закрывали в них производства, где работали слепые, и открывали новые, где труд слепых не всегда был применим. В итоге зачастую слепые находились в простое и уходили с производства. Практика простоев и ухода с рабочих мест из хозяйственных систем ввиду крайне низких заработков оставалась актуальной и в конце 30-х годов. Три этапа передачи мастерских ВОЗ в другие системы не принесли ощутимых положительных результатов, а подчас оказывали просто пагубное воздействие на труд слепых и на всю деятельность Всероссийского общества слепых. Справедливости ради стоит отметить, что и работа местных отделов ВОЗ зачастую вызывала много вопросов и претензий со стороны центрального аппарата общества. Поставленные в сложные условия, региональные отделы порой слабо боролись и просто мирились с простоями и плохим материально-бытовым положением слепых на предприятиях, не ведя должной работы с сокращением числа слепых на предприятиях и со слиянием специальных предприятий с общими. О существовавших проблемах наглядно говорили и цифры по трудовому устройству за 1938-1939 годы. Известно, что по плану в эти годы должны были трудоустроить в предприятии легкой промышленности 724 человека, но по факту было трудоустроено 659 работников. В сектор местной промышленности планировалось вовлечь в труд 2066 тружеников, но по факту эта цифра равнялась 1615 человекам. Существенным моментом являлось то обстоятельство, что с 1938 года цифры по трудовому устройству незрячих утверждались правительством, однако по-прежнему были не исполнены наркоматами. Исключением этих лет в плане трудоустройства незрячих явились, и это было достаточно неожиданно, система кооперации инвалидов, где смогли найти работу 4125 незрячих при плане в 3272 человека, и кустарно-промысловая кооперация с показателем в 304 принятых на работу слепых при плане в 307 человек. Сложно обстояло дело и с политико-просветительным направлением в конце 30-х годов. И хотя, например, само количество лекций и докладов в 1939 году составило вполне приличную цифру в 4653 единицы, но в ходе проведения тщательной проверки качества этой работы по всей системе Всероссийского общества слепых было сделано весьма негативное заключение. При проведении политико-просветительной работы в ячейках ВОЗ обращалось внимание главным образом не на улучшение качества постановки этой работы, а на количественный охват членов ВОЗ кружками. Стремление к достижению контрольных цифр и предоставлению хороших отчетов зачастую приводило к формальному исполнению своих обязанностей рядом местных отделов общества. Что же касается смежного с политпросвет работы направления ликвидации неграмотности в 1939 году, то показатели были следующие. Всего окончивших обучение было 2326 человек, из них ликвидация неграмотности проведена у 1319 человек, мало грамотности у 904 человек, а в классах неполной средней школы прошли обучение 103 учащихся. Важным событием рубежа 1938-1939 годов становится активное внимание руководства общества к шахматно-шашечному спорту среди незрячих. О том, что данный вид спорта является наиболее доступным и популярным среди слепых, говорится в письме на имя Ивана Федоровича Глазыкина от инспектора шахматно-шашечной секции, в котором предлагается при культурно-массовом отделе ВОЗ создать авторитетную и работоспособную шахматно-шашечную секцию, чтобы она осуществляла в дальнейшем руководство и контроль над шахматно-шашечной работой по всей системе ВОЗ. К работе секции предлагается привлечь лучших и квалифицированных незрячих шахматистов и шашистов, зарекомендовавших себя уже на этой работе, а также широкий актив из членов ВОЗ. Аналогичные шахматно-шашечные секции следует создать и при местных советах ВОЗ, усиленно продвигая данное направление в регионах. Стремясь закрепить стремление незрячих к шахматно-шашечному спорту и придать ему официальный статус в обществе, в 1938 году проводится первый чемпионат Всероссийского общества слепых по шахматам в Москве. Если попытаться осмыслить значение 30-х годов для Всероссийского общества слепых с моральной точки зрения и оставить в стороне различные количественные показатели, то основным итогом усилий сотрудников ВОЗ стало постепенное изменение отношения к самому понятию «инвалид». Еще в 1932 году ленинградский специалист и организатор в области социального страхования и профессиональной гигиены педагог Натан Вигдорчик в своем исследовании о проблеме трудоустройства инвалидов написал следующие строки. «Если раньше, всего какими-то 2-3 года назад, с термином «инвалид» у нас всегда ассоциировались понятия «пенсия», «вспомоществование», «презрение», группы инвалидности, то теперь мы прежде всего вспоминаем о направлении на работу, о путевке, о подборе подходящей работы, об инвалидной бирже. Правильность и перспективность всех действий, направленных на вовлечение в труд как можно большего количества слепых людей и наглядное демонстрирование ими своих способностей, выразительно отражаются в словах Александра Белорукова, сказанные им уже в конце десятилетия 30-х годов. «Если же где бы то ни было встречается слепой, стремящийся к труду, это слепой мой. Он меня интересует». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а в следующей передаче мы поговорим о периоде 1940-1941 года до начала Великой Отечественной войны. Всего вам доброго!
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Кацко.
3: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
2: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
3: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать, в 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. То на сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
2: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
3: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там вообще не имел образования, либо работал какую-то рабочую профессию, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек условно с высшим образованием работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
2: Какие программы в нашей стране существует по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
3: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов. В том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
2: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
3: Нет, трудоустройство безработных инвалидов, просто людей с инвалидностью в счет брони, либо в счет квоты, это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони, либо в счет квоты, это дополнительная мера в содействии трудоустройства инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям, должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог бы уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть, сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно, нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда сила их заставила. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
2: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
3: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах, допустим, в городе Минске решение, то Минская исполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы как будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
2: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
3: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
2: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
3: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями в органы по труду, занятости и социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
2: Ответственность равна.
3: Ответственность одинаковая, да.
2: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
3: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
2: Административная
3: ответственность.
2: Да.
3: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
2: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются Имеются ли по отношению к ним льготы по налогообложению и другие?
3: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное. Больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое пускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов, ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
2: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
3: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
2: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
3: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. и не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там, и реорганизации, и ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
2: Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
3: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть. Можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно такую-то организацию идти и работать.
2: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью?
3: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение психологии. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да. Где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где хочет. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Хабаровске прошло заседание по делам инвалидов. Самарская областная библиотека для слепых открылась в новом просторном здании. В Челябинске прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России». В Мурманске прошло реабилитационное мероприятие с участием Российской школы подготовки собак-проводников. В Челябинской библиотеке для слабовидящих появился новый электронный ресурс – каталог адаптивной деятельности. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 7 июля в Хабаровске состоялось заседание Совета при губернаторе края по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Артема Мельникова. Председатель Хабаровской РОВОС Елена Зенкина внесла предложение по доступности городского транспорта, внешнего и внутреннего, аудиоинформирования, а также по приведению в пешеходных дорожек в соответствии с нормами доступности. Также предложено дооборудовать комнаты отдыха в аэровокзалах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Охотска и привести автовокзал Хабаровска в соответствии с требованиями. Все предложения внесены в протокол и взяты под контроль. Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом просторном здании на улице Ярмарочной. Фонд насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах. Шрифт Брайля, аудиокниги, тактильные и рельефно-графические пособия. Литература укрупненным шрифтом. В распоряжении читателей несколько залов для мероприятий, выставочное пространство и зона для чтения. В библиотеке работают литературные и киноклубы. 8 июля в Челябинском реабилитационном центре ВОС прошел семейный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья» в рамках марафона «Сила России» при поддержке партии «Единая Россия». Участвовали 7 семейных команд. Программа включала спортивную эстафету, испытания в огромных лаптях и командные конструкции гусеница, а также творческий конкурс стихов. Первое место завоевала команда «Девчата», второе – «Фисташки», третье – «Молния». Все команды получили призы. С 3 по 5 июля члены Мурманского регионального отделения ВОС провели реабилитационное мероприятие на туристической базе «Песчаный берег» с участием Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Состоялся фестиваль «Мы с хозяином вдвоем». Инструкторы-методисты провели коррекционные занятия с владельцами собак-проводников. Владельцы получили подарки от группы компаний «ВИК». Также прошли тактильный туризм, веселые старты на суше и на воде, мастер-класс по плетению тактических браслетов от курских гостей, прогулки по лесу и танцы. 7 июля директор Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова рассказала на Радио 100 о новом региональном электронном ресурсе – каталоге адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это карта возможностей с перечнем учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации. И коротко о других событиях. 2 июля члены местной организации «Академический округ» Московской городской организации ВОС чествовали Юлию Петровну Яковлеву, которой 28 июня исполнился 101 год. Юлия Петровна – участник Великой Отечественной войны, на протяжении многих лет активно участвовала в жизни организации. Председатель и активисты поздравили юбиляра с пожеланиями здоровья и долголетия. В ходе личного приема граждан депутатами Госсовета Чувашской Республики в Алатыре члены местной организации ВОС подняли вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Заявители указали на нарушение сроков предоставления жилья. Депутатский запрос направлен в Минтруд Чувашии и администрацию Алатырского округа. 8 июля в Волгоградской РОВОС прошел конкурс «Веселая семейка». Участвовали семьи из Волжской, Ворошиловской, Красноармейской, Краснооктябрьской, Михайловской центральной местных организаций. Победителем стала семья Ульяновых-Пушкиных. Все участники получили поощрительные призы – дети, сладкие подарки. 7 июля в Банке России прошла встреча о повышении доступности сервисов для людей с инвалидностью. Почти 90% людей с инвалидностью сталкиваются с трудностями при оформлении товаров на маркетплейсах.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но

0: третьем съезде ВОЗ. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что день.

0: действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радиовоз. Музыка на радиовоз. Радиовоз.
12: Радиовоз представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
13: Год.
12: 2013.
13: Место проведения.
12: Большой концертный зал «Космос».
13: Исполнители.
12: Полина Федотова, Лев Лещенко.
13: Композиция.
12: «Эхо любви».

0: Радио ВОЗ представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на до и после. 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня В общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью, и в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера – полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели, люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Живут еще сказки на свете, а где — никому не известно. Немного для них на планете осталось свободного места. Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире. Наверное, сказки живут за морями, а может быть, сказки живут за горами, а может быть, сказки живут за лесами, а может, в соседней квартире. Как здорово в этой стране поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказки не будет конца. Как здорово в сказке навек поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказки не будет конца.
2: В сказочном лесу, что примечательно, раньше было все замечательно. Богатыри на пирах пировали, гуси-лебеди детей воровали, соловей-разбойник свистел, дед над репкой потел, щука с Емелей общалась, лягушка в царевну превращалась. И вдруг все изменилось. Яйцо курочки рябы не разбилось. На Кощея тоска напала, жар птиц куда-то пропала. Иван-дурак стал дураком до неприличия. Напала на сказку скука и безразличие. Всех тоска заела, только бабы-яги знали, в чем дело. Заглянем к ним в избушку на курьих ножках. Потолок в паутине, стол в обеденных крошках, на улице солнце, а в избе полумрак. На печи нацарапано: Кощей дурак.
3: Давным-давно уж на дворе 21 век колготится, а сказки про нас никто не слушает, новые никто не сочиняет. Мы теперь вообще бездельные, никому не нужны, одинокие.
4: Раньше-то бывало.